Стяжение облаков. Треск шатра его. Вот, он распространяет над ними свет свой и покрывает дно моря. Оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Треск ее дает знать о ней. Скот также чувствует происходящее.

Сегодня, как и ранее, ученые тратят миллионы долларов для того, чтобы определить, как же появилась жизнь на Земле, как произошел человек. Археологи ищут переходное звено между человеком и обезьяной, но никак не могут найти. Исследования генетиков оспаривают происхождение человека от обезьяны, так как генетически он гораздо ближе к свинье, чем к обезьяне. Есть мнение, что мы все произошли от дельфинов, а с развитием космонавтики стали появляться все новые и новые теории происхождения человека. Оторвав свой взор от животного мира, обезьян, свиней и дельфинов, люди все чаще и чаще стали смотреть в космос с надеждой, что, может быть, оттуда придет ответ на мучивший всех так долго вопрос: откуда же появился человек? С надеждой, что, может быть, оттуда придет ответ на мучивший всех так долго вопрос: откуда же появился человек? Как вы, наверное, знаете, несколько аппаратов было отправлено в космос с информацией о людях и Земле в надежде найти разумную жизнь. Но у нас есть ясный ответ на этот вопрос. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Бытие, 1 глава, 27 стих. Бог сотворил человека мгновенно и прямым действием. Давайте рассмотрим неверные взгляды на происхождение человека. Первое – это теория эволюции. Происхождение человека – случайность. Согласно этой теории, несколько миллиардов лет назад химические вещества, находящиеся в морской воде, под воздействием света и космических лучей случайно образовали один или несколько одноклеточных организмов, которые затем, благодаря мутации и естественному отбору, дали начало растениям, животным и человеку. То есть клетка возникла случайно, ее никто не создавал. Эта случайно возникшая клетка должна быть способна, во-первых, сама добывать себе пропитание, во-вторых, сама ремонтировать себя, в-третьих, сама себя воспроизводить и размножаться. Современные ученые, специально работая над машиной, которая сама могла бы добывать себе топливо, сама себя ремонтировать и сама себя воспроизводить, признаются, что сегодня создать такую машину просто невозможно.

но каждая клетка нашего организма, по их мнению, является именно такой машиной. Если такая машина не может возникнуть даже при активном участии разума лучших ученых, то как же она вообще может возникнуть без участия разума, случайно, из хаоса? Теория эволюции абсурдна, так как полностью противоречит Библии и научным открытиям. Во-первых, теория эволюции гласит, что в результате мутации животные и растения развились от простых к сложным. Однако все научные исследования доказывают, что мутации происходят очень редко, один случай из миллиона, и всегда ведут к регрессу, но не к прогрессу, то есть не обезьяна стала бы человеком, а скорее наоборот. Во-вторых, теория эволюции невозможна, так как для этого должны постоянно появляться новые гены. Например, у рептилий не было генов, передающих информацию о размножении, свойственном млекопитающим. Откуда же появилась эта информация в генах млекопитающих, если они произошли от рептилий? Откуда появились новые гены? Откуда появилась в них информация? Это может сделать только Бог. В-третьих, теория эволюции также невозможна, потому что, согласно второму закону термодинамики, мир движется от порядка к хаосу, а по теории эволюции движение происходит в противоположном направлении. Эволюционисты говорят, что произошедший в космосе взрыв привел не к разрушению, как обычно, а к порядку. Все космические тела выстроились по своим орбитам в своем порядке, Земля преобразовалась, и на ней возникло многообразие жизни. И если кто-то скажет: «Я взорвал угольную шахту, затем пыль рассеялась, светило солнце, пошел снег, а после него дождь. Прошла тысячи лет, и вдруг я получил таким образом карандаш», о таком человеке скажут, что он сумасшедший. Но если кто-то скажет, что никто ничего не взрывал, а взрыв произошел сам по себе и прошло много лет, и появился человек, тогда все скажут: «То ты великий ученый». Если теория эволюции – ложь, тогда возникает вопрос, почему же люди верят в нее? Ответ таков. Ответ записан в Библии. Псалом 51, 5 стих. «Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду». Или Псалом 57, 4 стих. «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь». И Псалом 2, с 1 по 3 стихи. «Грешник духовно мертв, он продается лжи с младенчества, он любит ложь, желает свергнуть власть Бога над собой». Есть еще один неправильный взгляд. Это теория теистической эволюции. Попытка объединить теорию эволюции с учением Библии. Это теория либеральных богословов, которая утверждает, что Бог создал первый организм, который за миллионы лет эволюционировал под его чутким руководством. Шесть дней творения – это шесть периодов или шесть эпох. Они верят, что человек произошел от обезьяны. Бог вдохнул человеческую душу в одного из высших приматов, превратив эту эволюционировавшую обезьяну в человека. Духовная составляющая человека произошла от Бога. Физическая природа человека – результат эволюции. Давайте разберемся, почему это неверно. До грехопадения никто не умирал. Следовательно, не могло быть никакой эволюции, так как эволюция подразумевает смерть слабых и выживание сильных. Но до грехопадения все были сильными, не было слабых и больных животных, не было хищников, и никто не умирал. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: „Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть“». Если, по мнению сторонников теистической эволюции, человек произошел от обезьяны, а затем Бог вдохнул в него живую душу, то это может касаться только Адама, ведь Ева была создана из его ребра.
эта теория не соответствует учению Библии. И, наконец, правильный взгляд на происхождение человека – креационизм. Бог сотворил человека так, как об этом сказано в Библии, мгновенно, без промежуточных этапов. Среди креационистов есть разные взгляды на периоды времени сотворения. Одни считают, что 6 дней – это 6 эпох. Это неверно. Другие убеждены, что 6 дней – это 6 дней буквально. И это верно. Давайте посмотрим на практическое значение креационизма. Правильное понимание происхождения человека устанавливает верные цели жизни. Если мы созданы Богом и для Бога, значит, все, что мы имеем и все, чем мы обладаем, принадлежит Ему. Наша жизнь принадлежит Ему. Следовательно, цель нашей жизни – прославлять Бога и служить Ему. Если у вас другие цели жизни, значит, вы не соответствуете своему предназначению. Правильное понимание происхождения человека определяет правильные ценности. Человек не является наивысшей ценностью, как учат психологи и гуманисты. Наивысшая ценность – это Бог. Следовательно, при оценке чего-либо главный вопрос состоит не в том, хорошо это или плохо для человека, удобно или нет для него, а в том, насколько это угодно Богу. Многие вещи и занятия, которые ценятся в этом мире, например, спортивные достижения, богатство, слава, погоня за модой, интеллектуальная гордость, не будут представлять для нас особой ценности, если мы посмотрим на все это с точки зрения Бога. То, что ценно в Его глазах, не является настоящей ценностью. Правильное понимание происхождения человека устанавливает правильное отношение к окружающему миру. Человек – это часть творения. Он отличается от других сотворенных Богом существ, но не до такой степени, чтобы не иметь с ними связи. Следовательно, мы можем использовать животных, например, делать из их шкур одежду, однако их нельзя убивать просто ради удовольствия. Мы должны пользоваться миром, созданным для нас Богом, благодарно и разумно. Также правильное понимание происхождения человека устанавливает правильное отношение ко всем людям. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Деяния 17:26. Все люди – это братья, родственники. Следовательно, недопустима межнациональная конфронтация, недопустимо соперничество. В людях нужно видеть в первую очередь братьев, а не конкурентов. Тем более, это недопустимо в церкви, ведь все мы братья и сестры не только по плоти, но и по духу. Правильное понимание происхождения человека сохраняет от неверного поклонения. Уровень уважения к людям нельзя доводить до фактического поклонения им. Поклоняться следует только Богу. Равным образом нам нельзя принимать такого поклонения от других людей. В истории человечества много печальных страниц, связанных с поклонением великим религиозным и политическим деятелям. Антихристу будут поклоняться все живущие на земле, имена которых не записаны в книге жизни у Агнца. Правильное понимание происхождения человека смиряет. Кто я? Я искра во Вселенной. Я всего лишь творение. Я не Бог, не высшая ценность. И живу не для себя, а для Бога. Осознание всего этого очень смиряет. И еще также правильное понимание происхождения человека прославляет Бога. В послании Галатам, 1 главе 24 стихе, Павел говорит: «И прославляли за меня Бога. Видя одаренных людей и их достижения, мы должны прославлять Бога. Скрипка Страдивари, издающая прекрасные звуки, космические аппараты, достигшие Луны, самолеты, способные перенести человека из одной части света в другую. Смотря на все эти достижения человека, мы должны прославлять Бога, который сотворил этого человека, вложив в него такие восхитительные способности к познанию окружающего мира».

Ричард Бакстер. О тайном грехе. Распространенной причиной расстройства христиан является известный им тайный грех. Он угашает силу Божьей благодати и делает ее менее различимой. Он затемняет глаза души и угашает огонь Божий так, что грешащий не видит и не разумеет собственного состояния. Но особенно он провоцирует Бога удалять от нас утешение свое и помощь от Духа своего, без которых мы не сможем иметь уверенность в обетованиях Его. Бог сделал разделение между грехом и миром своим. Пока ты дорожишь своей гордостью, любовью к мирскому, желаниями плоти или любым грехом, не жди покоя духовного. Если человек поставит кумиры в сердце своем, положит соблазн, нечестие перед лицом своим и затем придет к Богу или служителю, чтобы получить покой, то Господь ответит ему по множеству идолов его.

0: Христос – основа твоей жизни.
1: Радио «Новая жизнь».
2: Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Иоанна 5 глава, 24 стих. Слушающий слово и верующий в пославшего перешел от смерти в жизнь. Эти слова звучат сегодня нам с вами, дорогие друзья. И они говорят нам о вечной жизни, о той жизни, в которую мы перешли от смерти. Но вот какой вопрос звучит сегодня к вам. Что вы знаете о вечной жизни?

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: Итак, что же мы знаем о вечной жизни, которая дана нам во Христе? Говоря о вечной жизни, в Библии подразумевается Божий дар, который приходит только в единении с Иисусом Христом, Римлянам 6:23. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Этот дар противопоставляется смерти, являющейся естественным результатом греха. Дар вечной жизни предназначен для тех, кто верит в Иисуса Христа, который сам является воскресением и жизнью. Иоанна 11, глава 25 стих. «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Тот факт, что это жизнь вечная, указывает на ее продолжительность, бесконечность. Она продолжается без конца. Однако ошибочно считать вечную жизнь просто бесконечной последовательностью лет. В Новом Завете «вечный» обычно является переводом греческого слова «айониас», несущего в себе идею как качества, так и количества. Фактически вечная жизнь вообще не связана с годами, так как она абсолютно не зависит от времени. И более того, она вне времени. Она может функционировать как во времени, так и за его пределами. По этой причине вечная жизнь может рассматриваться как то, что христиане испытывают уже сейчас. Нам не нужно ждать начала нашей вечной жизни после нашей смерти. Она начинается в тот момент, когда начинается наша вера во Христа. Поэтому сегодня мы уже имеем эту вечную жизнь во Христе. Мы уже обладаем ею. Иоанна 3, глава 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Обратите внимание, что верующий уже имеет в настоящем времени эту жизнь. Этот глагол используется в настоящем времени и в греческом языке в оригинальном тексте. Мы находим подобные конструкции в настоящем времени, к примеру, в Иоанна 5 главе 24 стихе. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Кстати, интересный момент, что слово «перешел» использовано уже в прошедшем времени, что подразумевает то, что переход уже состоялся, и вечная жизнь уже началась. Фокусом вечной жизни является не какое-то далекое заоблачное будущее, а нынешнее положение во Христе. Так что я поздравляю вас, друзья, с тем, что вы уже живете вашу вечную жизнь во Христе.

0: радио «Новая жизнь».
1: Новая жизнь во Христе.
2: И слово «во Христе» является ключевым в этом эфире. Библия неразрывно связывает вечную жизнь с личностью Христа. Важным отрывком в этом отношении является Иоанна 17, глава 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Здесь Христос приравнивает вечную жизнь к познанию Бога и Сына. Без Сына нет познания Бога, потому что именно через Сына

знанием, а не просто какой-то теоретической информации, которой так много в этом мире. В судный день будут люди, которые будут называть себя последователями Христа, но на самом деле не имевшие с ним никаких отношений. Именно им он скажет такие слова, записанные в Матфея 7 главе 23 стихе. «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Апостол Павел поставил своей целью познать Господа и связал это знание с воскресением из мертвых, Филиппийцам 3 глава с 10 до 11 стиха, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. В Новом Иерусалиме апостол Иоанн увидел реку, вытекающую из трона Бога и Агнца. И по обе стороны реки написано: «Показал мне чистую реку, воду жизни светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни 12 раз, приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов». Откровение 22 глава. В Эдеме мы восстали против Бога, как человечество, и были отлучены от древа жизни. Бытие 3 глава 24 стих. «И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». В конце Господь милостиво восстановит наш доступ к Нему. Этот доступ обеспечивается только через Иисуса Христа, Божьего Агнца, который забирает грех мира. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Только Его именем мы получаем этот дар, дар вечной жизни.

0: Радио «Новая жизнь». Будь на волне. С Богом.
1: Мы продолжаем говорить о вечной жизни. Но как утверждать, что мы уже имеем вечную жизнь, если нам все еще предстоит физическая смерть? Слово Божье уверяет нас, что все, кто верит в Господа Иисуса Христа, будут иметь вечную жизнь, более того, уже имеют ее, неприходящую бесконечную вечную жизнь навсегда. Слово «бесконечное» лучше всего объясняет библейскую концепцию вечной жизни. Это жизнь, однажды начавшаяся и бесконечно продолжающаяся в вечности. Это говорит о том, что жизнь человека является не просто физической. Скорее, истинная жизнь духовна. И хотя физическая жизнь заканчивается, духовная длится всю вечность. Она бесконечна. Это и есть вечная жизнь. Сотворив Адама и Еву, Бог поместил их в Эдемский сад с древом жизни, предоставив им возможность в радости жить вечно, как физически, так и духовно. Однако, согрешив, люди принесли физическую и духовную смерть себе и всем последующим поколениям. Римлянам 5 глава, 12 стих. «Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Затем Господь изгнал первую пару из Эдема, поставил Херувима охранять путь к дереву жизни. Он сделал это, потому что по своей милости не желал, чтобы человек жил вечно под тяжестью греха. Грех должен быть наказан, и единственным приемлемым наказанием является вечное наказание. Марка 9 глава также напоминает нам об этом. Однако наш милостивый Господь послал своего Сына в качестве совершенной жертвы, чтобы раз и навсегда понести наказание человечества за грех, тем самым обеспечивая идеальный путь к древу жизни для всех, кто верит в Него. Мы получаем вечную жизнь, умирая для собственных усилий и принимая Иисуса Христа в свое сердце как нашего Господа и Спасителя. Когда мы делаем это, то возрождаемся и оживаем в мгновение во Христе. Мы можем не ощущать каких-либо немедленных сверхъестественных изменений, но на самом деле в сердце происходит перерождение. Иоанна 3 глава с 6 по 7 стих. «Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Переродившись, мы свободны от страха смерти. У нас есть Божье обетование, что мы никогда больше не умрем духовно. Мы перешли от смерти в жизнь. У нас есть Божье обетование, и его достаточно. 1 Фессалоникийцам 5 глава. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». Позже, когда мы умрем физически, наша душа сразу же направляется в Его присутствие, а еще позже, во время своего возвращения, Всевышний воскресит наши тела, чтобы мы встретили Его. Что касается тех христиан, которые будут живы при Его возвращении, их тела будут изменены во мгновение ока, и они даже не испытают физической смерти. 1 Коринфянам 15 глава «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся».

0: Да будет Твоя воля, Господь, в моей жизни. Ее я принимаю, и сердце смиряю. Да будет Твоя воля.
1: Христос – основа твоей жизни.
2: Радио «Новая жизнь».
3: Христос – основа нашей жизни. И это самая правдивая правда, которую можно вам сказать, друзья. И вот почему. Святой Дух посредством Иоанна написал последнюю книгу Библии. И там мы снова читаем о дереве жизни, написано в Откровении 2 главе. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Древо жизни в Откровении, вероятно, является символом Христа. Именно в Него мы верим, на Его власть мы полагаемся, пребывая в уверенности в своей вечной жизни. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому и наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божью, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Единый истинный Бог, который сотворил все, включая жизнь, смерть, возрождение, исполнит свое слово. Наш Господь всемогущ, Он полон благодати и истины, и Он желает, чтобы мы знали, что наше вечное состояние гарантировано нам. Иисус сказал, Иоанна 11, глава 25 стих, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Христос является Сам жизнью. Христос является источником нашей жизни. Вот почему Он один и никто иной является Его основой. Но вопрос сегодня вот в чем каждому из вас, друзья. Имеете ли вы вечную жизнь с Богом? Прямо сейчас каждый может познать Христа и получить вечную жизнь. Откровение 22 глава 17 стих. «И дух и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». А как мы можем убедиться, что мы имеем вечную жизнь? Очень просто. Прежде всего, исповедать свой грех перед нашим святым Господом. Принять Спасителя, как своего Господа Иисуса Христа. Иисус Христос, Сын Божий, умер за наши грехи и воскрес на третий день. И если мы верим в эту благую весть, мы спасены. Деяния 16 глава 31 стих. Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Также и Римлянам 10 глава с 9 по 10 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Иоанн объясняет это простыми словами. И ими я завершу сегодняшний эфир. 1 Иоанна 5 глава с 11 стиха. Свидетельство это состоит в том, то есть свидетельство нашей вечной жизни во Христе, в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Поэтому, друзья, радуйтесь, вам дарована вечная жизнь во Христе, и она не где-то далеко за облаками, она уже в вас. Эта вечная жизнь уже в вас, потому что ее источник пребывает в каждом верующем. Будьте благословенны!

0: Радио. Новая жизнь.
1: Псалом 147. Аллилуйя. Хвали Иерусалим Господа. Хвали Сион Бога твоего, ибо он укрепляет двери ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит, пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды». Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя!

Наклонилось небо, звезды задрожали. Это мой отец плакал в небесах. Люди на Голгофе там меня распяли. И святая кровь застыла на руках. Вот солдаты ржавыми гвоздями. У креста рыдает любящая мать. Там священники в сторонке с кулаками.

0: Многие люди так и не смогли принять истинные доктрины Писания и продолжают искать их альтернативы.
1: Азбука ересей.
2: Гностицизм.
3: Универсализм.
2: Аннигилизм.
3: Гуманизм.
2: Арианство.
0: Пелагианство.
2: Дуализм.
0: Пантеизм.
2: Релятивизм.
3: Политеизм.
2: Модализм.
0: Открытый теизм.
1: Давайте разбираться.
4: Либерализм. Пожалуй, следует начать с того, что либерализм или же либеральное христианство не является христианством вовсе. В этом учении разуму человека отводится ключевое место, и он считается наивысшим авторитетом. Либеральные богословы стремятся согласовать христианство со светской наукой и современным мышлением. Делая это, они рассматривают науку как единственный источник знаний, а Библию как книгу, наполненную легендами, вымыслом и исторической правдой. Суть начальных глав книги «Бытие» сводится к поэзии или фантазии. Их весть не воспринимается буквально, несмотря на тот факт, что Иисус говорил об этих первых главах именно в буквальном смысле. Человечество не считается полностью испорченным, и таким образом либеральные богословы с оптимизмом смотрят на будущее человечества. Также делается ударение на социальном Евангелии и отрицается неспособность падшего человека выполнить его. Будет ли спасен человек от греха и своего наказания в аду, уже не проблема. Главное, как он относится к своему ближнему. Определяющим вопросом становится любовь к ближним. Таким образом, либеральные квазихристианские богословы учат следующим доктринам. Во-первых, по их мнению, Библия не является богодухновенной и содержит ошибки. В связи с этим либеральные богословы пытаются определить, какие же учения являются правильными, а какие нет. Вера в то, что Библия вдохновлена Богом в исходном значении этого слова, является уделом простаков. Само по себе это уже прямо противоречит второму посланию Тимофею 3 главе 16 стиха, где сказано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Оно способно приготовить нас к любому доброму Божьему делу. Второе, что отрицают либеральные богословы, это рождение Христа от Девы. Оно считается буквально мифологическим учением, что прямо противоречит текстам в Исаии 7 главе 14 стихе, а также текстам Евангелий. Их третье утверждение бросает вызов уже всем четырем Евангелиям, а также некоторым посланиям Нового Завета, говоря, что Иисус не воскрес из могилы в телесной форме. Они также утверждают, что Иисус был хорошим учителем нравственности, но его последователи и их ученики внесли искажения в историю его жизни, описанную в Писании. Это немного похоже на теорию демифологизации, когда половина библейских стихов и текстов считалась сверхъестественными чудесами или просто мифами. Евангелия были написаны много лет спустя, и их авторство было просто приписано апостолам, говорят либеральные богословы, чтобы придать больший вес их учению. Это, конечно же, опять-таки противоречит тексту во втором послании Тимофею, а также доктрине о сверхъестественном сохранении Писания Богом. Следующее их утверждение, которое является чрезвычайно опасным, заключается в том, что ад, по их мнению, не является реальным. Человек не потерян во грехе и не обречен на будущее осуждение без отношений со Христом через веру. Человек может сам себе помочь. В жертвенной смерти Христа нет необходимости, так как любящий Бог не стал бы посылать людей в такое место, как ад, и так как человек не рождается во грехе. Все эти мысли имеют свое начало еще в ересях первого века, где реальность ада всячески подвергалась сомнениям, а его вечное существование и вовсе отрицалось. Все это противоречит словам самого Иисуса, который назвал себя путем к Богу через его искупительную смерть. Иоанна 14 глава 6 стих подтверждает нам это. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. никто не приходит к Отцу, как только через меня». Однако либеральных богословов этим не убедить, ведь они считают, что большинство авторов Библии вообще не те люди, которые традиционно считаются авторами. Например, по их мнению, Моисей не писал первые 5 книг Библии, а книга Даниила была написана 2 людьми, потому что нет объяснения, как детальные пророчества последних глав могли быть известны заранее. Они должны были быть написаны после этого, утверждают теологи. Такое же отношение переносится и на книги Нового Завета. Эти идеи противоречат не только Писанию, но и историческим документам, подтверждающим существование всех этих людей, чье авторство отрицают либералы. Самое главное для либерального богослова – это любить своего ближнего. Любовь во всякой ситуации – это не то, чему учит Библия, но то, что определяют важным такие теологи.

8 стих Павел говорит: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Однако это и делают либеральные богословы, отрицая необходимость искупительной смерти Христа и вместо этого проповедуя просто пустое социальное Евангелие. Библия осуждает тех, кто называет добро злом и зло добром, но некоторые либеральные церкви очень просто принимают гомосексуализм как альтернативный образ жизни, хотя Библия неоднократно порицает эту практику. Писание осуждает тех, кто кричит «мир», когда нет мира, но либеральные богословы говорят, что человек может достигнуть мира с Богом без жертвы Христа на кресте, и что человеку не нужно беспокоиться о будущем суде перед Богом или аде. Божье слово говорит о времени, когда люди будут иметь вид набожности, но откажутся от ее смысла. 2 Тимофею, 3 глава. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Либеральная теология утверждает, что в человеке есть некая внутренняя доброта, в связи с чем второе рождение от Святого Духа через веру во Христа не требуется, ведь человек сам может расти духовно. Библия выступает против тех, кто служит идолам вместо единого истинного Бога. Библия против тех, кто верит во что-либо, кроме Господа, который единственный, достоин всего. 1 Паралипоменон, 16 глава, 26 стих. «Ибо все боги народов – ничто, а Господь небеса сотворил». Либеральное христианство создает ложного Бога, иллюзию, идола по своему собственному вкусу, отказавшись поклоняться Богу, открытому в Библии. Ереси не всегда противны и ужасны на слух. Напротив, они льстят слуху и часто подаются под соусом любви, понимания или принятия. Однако все, что не является попаданием в цель, является промахом. Все, что не является правдой, является грехом. И все, что не является истинным поклонением библейскому Богу, является идолопоклонничеством и заблуждением. Что это, если не очевидный показатель ереси?

0: Молитва пуритан.
1: О Боже мой, Ты прекраснейшая, величайшая, важнейшая моя цель. Сердце восторгается Тобою, поклоняется Тебе, любит Тебя. Ибо мой малый сосуд преисполнен, и я желал бы непрерывно изливать пред Тобою поток хвалы и благодарения. Когда я думаю о Тебе и беседую с Тобою, в уме рождаются мириады сладостных мыслей, в душе открываются мириады источников удовольствия, в сердце разливаются мириады родников ободряющей радости, и каждый миг бытия становится истинным счастьем. Я благословляю Тебя за душу, которую Ты сотворил, за то, что Ты украсил ее и освятил, хотя она и обитает в земле бесплодной, за тело, которое Ты дал мне, за то, что сохраняешь его силу и энергию, за то, что наделил его чувствами для удовольствий, за свободу, которую Ты даровал членам моего тела, и за легкость, с которой я пользуюсь ими, за способность осязать, видеть, слышать, дабы повиноваться Твоей воле, за царскую щедрость, с которой Ты оказываешь мне поддержку на всякий день, за обилие пищи и питья, за наслаждение от вкушения дарованного Тобой, за радость общения с родными и друзьями, за способность служить другим, за сердце, которое испытывает печали и нужды, за помышления о благе моих ближних, которые Ты вселяешь в мой разум, за возможность делиться счастьем с окружающими, за любимых людей, вкушающих небесные радости, за обитающее в душе моей чаяние узреть Тебя воочию. Я не нахожу слов, дабы выразить свою любовь к Тебе, за то, кто Ты есть для своих творений. Умножь мою любовь, о Боже мой, отныне и вовеки. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь» и станет сложное простым.
1: Книга пророка Иеремии, глава 40. Слово, которое было к Иеремии от Господа, после того, как Навузардан, начальник телохранителей, отпустил его из рамы, где он взял его скованного цепями среди прочих пленных иерусалимлян и иудеев, переселяемых в Вавилон. Начальник телохранителей взял Иеремию и сказал: «Господь Бог твой изрек это бедствие на место сие, и навел его Господь, и сделал то, что сказал. Потому что вы согрешили пред Господом и не слушались гласа Его, зато и постигло вас это. Итак, вот я освобождаю тебя сегодня от цепей, которые на руках твоих. Если тебе угодно идти со мною в Вавилон, иди, и я буду иметь попечение о тебе. А если не угодно тебе идти со мною в Вавилон, оставайся. Вот вся земля перед тобою. Куда тебе угодно и куда нравится идти, туда и иди». Когда он еще не отошел, сказал Навузардан: «Пойди к Гадолии, сыну Ахикама, сына Сафанова, которого царь Вавилонский поставил начальником над городами иудейскими, и оставайся с ним среди народа, или иди, куда нравится тебе идти». И дал ему начальник телохранителей продовольствие и подарок, и отпустил его. И пришел Иеремия к Гадолии, сыну Ахикама, в Массифу, и жил с ним среди народа, остававшегося в стране. Когда все военачальники, бывшие в поле, они и люди их, услышали, что царь Вавилонский поставил Гадолию, сына Ахикама, начальником над страною и поручил ему мужчин и женщин и детей, и тех из бедных страны, которые не были переселены в Вавилон, тогда пришли к Гадолию в Массифу и Исмаил, сын Нафании, и Иоанан, и Иоанафан, сыновья Корея, и Сирая, сын Фанасмефа, и сыновья Офи из Нетофафы, и Иезония, сын Махафы, они и дружина их. Гадолия, сын Ахикама, сына Сафанова, клялся им и людям их, говоря: «Не бойтесь служить халдеям, оставайтесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет вам хорошо. А я останусь в Массифе, чтобы предстательствовать пред лицем халдеев, которые будут приходить к нам. Вы же собирайте вино и летние плоды, и масло, и убирайте в сосуды ваши, и живите в городах ваших, которые заняли». Также все иудеи, которые находились в земле Моавитской и между сыновьями Аммона и в Идумее, и во всех странах, услышали, что царь Вавилонский оставил часть иудеев и поставил над ними Гадолию, сына Ахикама, сына Сафана, и возвратились все сии иудеи из всех мест, куда были изгнаны, и пришли в землю иудейскую, к Гадолии в Массифу, и собрали вина и летних плодов очень много. Между тем Иоанан, сын Корея, и все военные начальники, бывшие в поле, пришли к Гадолии в Массифу и сказали ему: «Знаешь ли ты, что Ваалис, царь сыновей Амоновых, прислал Исмаила, сына Нафании, чтобы убить тебя?» Но Гадолия, сын Ахикама, не поверил им. Тогда Иоанан, сын Корея, сказал Гадолии тайно в Массифе: «Позволь мне, я пойду и убью Исмаила, сына Нафании, и никто не узнает. Зачем допускать, чтобы он убил тебя, и чтобы все иудеи, собравшиеся к тебе, рассеялись, и чтобы погиб остаток Иуды?» Но Гадолия, сын Ахикама, сказал Иоанану, сыну Корея: «Не делай этого, ибо ты неправду говоришь об Исмаиле».

Томас Бостон. Обретение Христа веры. Грешник, принятый Христом, спасительной верой обретает его, благодаря чему соединяется с благословенным стволом, как написано: «Верою вселится Христу в сердца ваши» Ефесянам 3:17. Душа, которая ранее столько раз пыталась различными путями скрыться от гнева, но все было безуспешно, теперь снова видит Христа глазами веры, обладающей целебной силой. Подобно положенному в ковчег жезлу Аарона, который пустил почки и расцвел, числа 17:8, мертвая, безжизненная ветвь, которая является природный человек, принимается господином жизни, прививается к нему, и духом жизни тесно связывается с прославленным, животворящим стволом, и, наконец, расцветает в истинной вере в Иисуса Христа, посредством чего этот союз достигает совершенства. Но, имея тот же дух веры, мы веруем. 2 Коринфянам 4:13. Итак, ствол и прививаемый к нему черенок отныне едины. Христос и христианин соединились в союзе.

Важно знать, слышит и отвечает ли Бог на молитвы грешника или верующего. В Евангелии от Иоанна, 9 главе 31 стихе написано: «Но мы знаем, что Бог слушает не грешников, а только тех, кто чтит Его и исполняет Его волю». Перевод Российского библейского общества. Также иногда говорится, что единственной молитвой, которую Бог может услышать от грешника, является молитва о спасении. В связи с вышеупомянутым текстом, некоторые люди считают, что Бог не слышит и не отвечает на молитвы неверующих. Тем не менее, в контексте этого стиха говорится о том, что Бог не творит чудеса через неверующего. В 1 Иоанна 5:14-15 нам сказано о том, что Бог отвечает на молитвы, если они соответствуют Его воле. Этот принцип, по всей видимости, относится к неверующим. Если грешник просит Бога о том, что соответствует Его воле, то ничто не может помешать Богу ответить на такую молитву в соответствии со своей волей. Ряд других стихов говорит о том, что Бог выслушивает и отвечает на молитвы неверующих. В большинстве из этих случаев говорится именно о молитве. Но в одном или двух Бог отвечал на крик сердца, хотя не указывается, был ли этот крик направлен к Богу. В некоторых из этих моментов молитва совмещена с покаянием. В других же случаях молитва была всего лишь о земных потребностях или о благословении, и Бог ответил либо из сострадания, либо в ответ на подлинный поиск или веру этого человека. Дальше приведены некоторые места из Библии, относящиеся к молитвам о неверующих. Народ Ниневии молился о сохранении своего города. Ионы 3:5-10. Бог ответил на эту молитву, не исполнив своих угроз о разрушении Ниневии. Агарь просила защитить своего сына Измаила. Бытие 21:14-19. Бог не только защитил его, но и щедро благословил. В 3 Царств 21:17-29, в частности стихах 27 и 29, говорится об Ахаве, который постился и скорбел в связи с пророчеством Илии о его потомках. Бог ответил, не навлекая обещанных бедствий при жизни Ахава. Языческая женщина из области Тира и Сидона молилась, чтобы Бог освободил ее дочь от демона. Марка 7:24-30. Иисус изгнал демона из ее дочери. Апостол Петр был отправлен в Корнелию, римскому сотнику, потому что тот был праведным человеком. В книге Деяния 10:2 сказано, что Корнелий всегда молился Богу. Бог дает обетования, относящиеся ко всем, верующим или неверующим. Как, например, обетование из книги пророка Иеремии 29:13. «Будете искать меня, и не найдете, ведь вы всем сердцем будете стремиться ко мне». Это относится к Корнелию, Деяния 10:1-6. Но существует много обетований, которые, согласно их контексту, касаются лишь христиан. Так как христиане приняли Христа как своего Спасителя, они могут смело подходить к престолу благодати, чтобы получить помощь во время нужды. Евреям 4:14-16. Им также сказано, что когда они просят что-либо в соответствии с волей Божьей, то Он услышит и даст им согласно их просьбам. 1 Иоанна 5:14-15. Есть также много других обетований христианам о молитве. Матфея 21:22, Иоанна 14:13 и 15:7. Таким образом, да, есть случаи, когда Бог не отвечает на молитвы неверующего. В то же время, по своей благодати и милости, Бог может вмешиваться в жизнь неверующих в ответ на их молитвы.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Обязанность, которую Бог возлагает на человека, это послушание Его открытой воле. Михея 6:8. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим».

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Сокрушение – это одно из самых важных качеств христианской жизни. Сокрушенное сердце – это то, чего Бог последовательно, настойчиво достигает, работая с каждым из нас. Это очень важно для Него, это то, что обеспечивает правильные условия для духовного развития, для нашей жизни вообще. Ряд текстов об этом говорит, множество, вернее, текстов об этом говорит. Один из самых ярких, помните, Нагорная проповедь, Иисус Христос обращается к ученикам, и Он раскрывает условия, в которых существует Царствие Божие. Он там целый ряд этих условий представляет, и вот самое первое. Помните такое выражение Иисуса Христа? «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. То есть Иисус в самом начале говорит, вот самое первое условие. Нищие духом – это люди, которые понимают свою нищету. Нищие духом – это те, кто понимает, что они нуждаются. Это те, у кого нет точки самоуверенности, те, кто пришли к внутреннему банкротству. В действительности это настолько серьезно и настолько важно, что когда Иисус начал свою первую проповедь, если помните, это было в Назарете, Он читал из книги пророка Исаия, и Он выбрал специально для этой проповеди очень важное место в книге пророка Исаии. В Евангелии от Луки мы читаем это в 4 главе. Иисус говорит: «Дух Господень на мне», и дальше говорит: «Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем». То есть, если сердце человека не сокрушено, то его невозможно исцелить. Если оно черство, если оно самоуверенно, если оно в своей гордыне знает, как жить, самоутверждается, то вот Христос говорит: не для таких я пришел. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Казалось бы, что может быть приятнее вот такого обращения, когда Иисус, Божий Сын, проповедует лето Господне благоприятное, но тем не менее, вот именно этот призыв встречается с очень ожесточенным сопротивлением человеческого сердца. Ожесточенное сопротивление даже в этот раз. Вот когда Иисус проповедовал тогда в Назарете, помните, чем закончилась его проповедь? К моменту, пока он закончил эту проповедь, вся эта группа людей, присутствовавшая тогда в синагоге, они возмутились в ярости и хотели сбросить его со скалы. Причина заключается в том, что наш внутренний человек не хочет сокрушений. Христос говорит о важности сокрушения, а мы всячески сопротивляемся им. Когда-то много лет назад я был в одной церкви и слышал, один американец проповедовал, уже не помню, о чем он проповедовал, вернее, помню, о чем проповедовал, не помню, на какое место Писания, но я помню и иллюстрацию, которую он привел. Он говорил о том, что мы, верующие люди, очень часто похожи на арбузную косточку. Вы пробовали когда-либо нажать арбузную косточку? Вот когда она скользкая, мокрая такая, вот когда вы нажимаете на нее, она выскальзывает. И очень трудно сокрушить. Вот это мы. Когда Бог нажимает на нас, Бог сокрушает нас. Он организует обстоятельства, чтобы нас сокрушить. Но мы очень хитрые. Мы всегда ищем лазейку, как выскользнем. Только для того, чтобы заставить Бога идти по второму кругу. И в следующем углу нас опять прижимать. Почему? Не потому, что Бог хочет нас мучить. Совершенно нет, Он любит нас. По единственной причине Богу очень важно, чтобы наше сердце было мягкое, чтобы наш внутренний мир был сокрушенный. Это мы видим из того, что говорит Писание здесь. Удивительно, что даже в христианстве, даже в религиозной практике, даже в церкви люди приспосабливаются к тому, чтобы все исполнять, но не быть сокрушенным. Вот посмотрите, можно ходить в собрание, можно молитвы творить, можно проповедовать, можно участвовать в разных делах. Можно, как апостол Павел когда-то писал в 13 главе 1 Коринфянам, тело свое отдать на сожжение и при этом не быть сокрушенным. Вот почему тема, о которой мы говорим сегодня, чрезвычайно важна. Это центр жизни Иакова. Это кульминация всего того, что Бог с ним делал. И поэтому эта история сегодня имеет очень большое, значимое влияние или роль в нашу с вами сегодняшнюю жизнь. Мы сфокусируем наше внимание на 32 и 33 главах книги «Бытие». И начинается эта история с кризиса. С кризиса, в котором оказался Иаков. Иаков на протяжении 20 лет играл в игру. Он боролся со своим тестем Лаваном. Тот его обманывал, этот противостоял, пытался каким-то образом, застолбить лучшее положение для себя, добиться лучших условий, добиться того, чтобы иметь успех, иметь основание для создания своей собственной базы. К этому постоянному конфликту между Иаковом и Лаваном добавились еще конфликты между Рахилью и Лией, женами Иакова. Больше того, потом жены конфликтуют с Иаковом, и потом все они вместе конфликтуют с Лаваном. То есть вся эта жизнь, 20 лет постоянных конфликтов. Постоянная борьба, эта борьба была абсолютно не нужна, потому что жизнь, успех, благословение Иакова определялись не его борьбой, а определялись Господом, который сделал Иакова частью Авраамова завета, и он, будучи верный этому завету, ведет его, хранит его и благословляет. Заканчивается эта история бегством Иакова. Он собирает свою семью, своих детей, собирает скот свой, имущество, которое у него было, и, пользуясь тем, что Лаван отсутствует, а Лаван был в полях, это был ежегодный такой очень, очень большой период, когда была стрижка овец, там стада были большие, и все уходили туда, чтобы заниматься стрижкой овец. И вот в это время Иаков убегает. Если мы посмотрим на карту, где и как это происходило, вот там дальше Месопотамия. Месопотамия, помните, Тигр и Ефрат, вот там жил Лаван. И вот Иаков возвращается сюда, возвращается через современный Дамаск, там его, конечно, еще не было в то время, возвращается сюда, и вот здесь, вот в этой точке, в Галааде, Лаван его догоняет. То есть уже, смотрите, за Галилейским морем. То есть он догнал его не там, где-то далеко, вот только Иаков отошел, а 7 дней потребовалось Лавану быстро пытаясь догнать. Если вы помните, перед тем, как Лаван догнал Иакова, Бог явился ему во сне и сказал, чтобы предупредил, чтобы вот тот не делал зла Иакову. То есть в результате встреча закончилась вынужденным перемирием, согласием расстаться по-мирному. Лаван возвращается назад, а Иаков продолжает свой путь. И вот именно здесь, вот именно вот в этом месте, вот на этой территории, вот в этом месте развиваются события, о которых мы будем сегодня говорить, события, которые стали кульминацией в Божьей работе над сердцем Иакова. Мы будем читать 32 главу, первые 2 стиха. «А Иаков пошел своим путем, и встретили его ангелы Божьи». Очень важное утверждение. Посмотрите, когда Иаков уходил с этой земли, кто его провожал? Ангелы Божьи явились ему. В Вифиле, Бог явился ему и сказал, что «я с тобою». Теперь, когда Иаков возвращается, Бог посылает ему ясное свидетельство. Встретились ему ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал: «это ополчение Божие», и нарек имя месту тому Маханаим. Маханаим означает «два стана». Скорее всего, Иаков называет это так, потому что он видит свой стан, свою семью, которая движется туда. И вот напротив, где-то он видит огромное количество Божьих ангелов, как бы стан Божьих ангелов. Бог подчеркивает через это видение, подчеркивает: твоя жизнь зависит от меня, от моей охраны. Здесь внизу происходит вся вот эта возня человеческая. Все страсти, вся борьба, все попытки устроить свою собственную жизнь. Но Бог явно показывает, что небо контролирует Божье обетование. Иакову казалось необходимым прибегать ко всем этим ухищрениям только потому, что он жил измерениями земли, вместо того, чтобы жить измерениями неба. В действительности же его успех полностью зависел от Бога, от его заботы. И Бог подчеркивает это еще раз. Была еще одна причина, почему нужно было это Божье напоминание. Дело в том, что над сердцем Иакова, на горизонте, появилась не менее серьезная туча. И то, что происходило у Иакова, можно было назвать как состояние между двух огней. С одной стороны, он уже настолько измучился, дошел до ручки, что он не мог жить там у Лавана. Это постоянный обман, постоянная попытка его унизить, перехитрить каким-то образом. Он уже наелся досыта всего этого. Поэтому он бежит назад, но когда он возвращается, как по мере того, как он приближается к земле Ханаанской, он вспоминает о том, что там есть угроза, там есть брат его Исав, который однажды поклялся убить его. Думая об этом, конечно же, Иаков не мог не беспокоиться, и мы видим конкретные указания, что он был в страхе. Иакову было примерно 90 лет в это время. И вот в это время они тогда жили дольше намного. То есть он был еще достаточно в силе, при силе. Вот. И он, понимая, что он идет просто в руки своего разъяренного брата, не мог не беспокоиться. В результате он создает план. Третий стих. «И послал Иаков пред собой вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Едом. И приказал им, сказав: так скажите господину моему Исаву: вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил до ныне. Есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни. Я послал известить о себе господина моего, чтобы приобрести благоволение пред очами твоими». То есть Иаков прибегает к дипломатии. Он понимает, что силой здесь не возьмешь уже. Вот. И он смиренно представляет себя рабом, говорит: раб твой Иаков, а Исава представляет господином. Ну, его дипломатия, кажется, не дает успеха. Шестой стих. «И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему Исаву. Он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Ну, 400 человек — это излишне. Ну, понятно, если Исав хочет встретиться со своим братом, ну, понятно, в то время путешествовать не так было легко, ну, взял бы с собой пару десятков человек, просто для того, чтобы, ну, компанию составить, от разбойников там обезопасить и так далее. Ну, когда с ним идет 400 человек, то очевидно, что намерения Исава были серьезные. С ним идут 400 человек. И дальше смотрите 7 стих. «Иаков очень испугался и смутился. Он начинает действовать. Разделил людей, бывших с ним, скот мелкий, крупный, верблюдов на два стана. Он создает стратегию, как противостать этой угрозе. И сказал, если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. То есть вот это первая реакция — прибегнуть к каким-то человеческим мерам, которые помогли бы хотя бы минимизировать потери. Он понимает, что у Исава есть основания для мести. 400 человек, с которыми Исав вышел навстречу, и ему логично выстраивается в общую картину этой мести. Иаков понимает, что Исав идет, чтобы воздать ему за прежние обиды, чтобы исполнить то, что он однажды обещал, чтобы убить его. То есть Иаков, оценивая свое положение, ясно понимает, что он стоит перед лицом своей собственной смерти. Это и есть кризис. Его побег, его многочисленные попытки устроить свою жизнь на своих условиях, они привели его к полному поражению, и Иаков понимает это. Вот это и есть кризис. Это самый глубокий кризис, который только может быть, когда вся жизнь пришла к вот этой точке, в которой сейчас все разрушится. Сейчас он потеряет все, включая свою собственную жизнь. Вы знаете, настоящему сокрушению всегда предшествует кризис. Всегда предшествует процесс, в котором человек приходит к пониманию, что он, ему не на чем стоять. Что его средства, которыми он функционировал, они исчерпаны. Их нет больше. Возможности нет. Очень хорошо это показано в жизни блудного сына из притчи Иисуса Христа. Помните, он ушел от отца с самоуверенностью, пытался строить свою жизнь на свой лад, однако через какое-то время этот путь привел его к банкротству. Евангелие от Луки, 15 глава, мы читаем 14 стих. «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться». То есть он уходил от отца с самоуверенностью, с упованием на то, что у него есть деньги, у него есть силы, у него есть ум, он молодой, он способный построить свою собственную жизнь. Но он пришел к тому, что все истратил, и стал нуждаться. Пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Дальше смотрите. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Кризис — это точка ясного понимания своей беспомощности. Вы знаете, у Иакова было много кризисов до того. У него был кризис, когда он первый раз обманул брата, больше кризис, когда он второй раз обманул брата, потом кризис, когда его Лаван обманул, потом когда еще раз обманул, когда продолжал обманывать. Потом кризис, когда жены против него восставали, предъявляли ему претензии. Все это кризисы. И вот в каждом из этих кризисов возможна или правильная реакция, или если нет этой правильной реакции, то они углубляются. Углубляются, потому что Иаков является участником завета. Он принадлежит Аврааму завету. И Бог его не отпустит просто так. Бог продолжает ставить его все более и более сложные обстоятельства для того, чтобы достичь этой цели, для того, чтобы он понял однажды, что у него нет другой точки упования, кроме упования на Бога, который сделал его участником завета. Что-то подобное переживал когда-то апостол Павел или Савл. Помните этот кризис, когда он встречается с Богом по дороге в Дамаск. По дороге в Дамаск Христос является ему, и вот внезапно здесь Савл вдруг понимает, что он идет совершенно не туда, что то, что он делает, усилия, которые он предпринимает в борьбе с последователями Христа, были не только ошибочными, но они были прямой борьбой с Богом. Вот это кризис, который требует реакции, требует переоценки, требует новых действий. Каждый кризис — это важный инструмент. Каждый кризис — это инструмент, который Господь использует для того, чтобы работать с нами. Причем он происходит, Или он имеет место, Господь использует его не только в начале пути, в момент покаяния. Господь использует на протяжении всей жизни разные кризисы для того, чтобы ставить нас в эту точку. Он хочет использовать это как инструмент духовного роста. Дело в том, что мы, верующие люди, постоянно тендируем к самоуверенности. Пережив один кризис, ощутив Божию благодать, ощутив и осознав, что мы зависим от Господа, мы начинаем двигаться дальше, и в этом своем движении мы ищем того, чтобы нам было комфортно, чтобы у нас было все нормально, чтобы у нас не возникало необходимости какой-то, нужды какой-то. Мы хотим, чтобы завтра было чем накормить семью, чтобы у нас была уверенность не только завтра, но и через год, но и на пенсии. Вот так мы чувствуем себя комфортно. Как только теряется уверенность,

Бога о том, чтобы он избавил от жала в плоть. Помните, Господь отвечает: «Сила моя проявляется в немощи». То есть вот эта точка, в которой у Павла, мы точно не знаем, в чем она заключалась, или в отсутствии здоровья, болезни какой-то, или же есть версия, что это люди были, которые постоянно его атаковали, преследовали его. И Господь говорит: «Не уберу, оставлю эту постоянную занозу, оставлю, чтобы ты нуждался во мне». У апостола Петра была масса кризисов. Если вы посмотрите на историю апостола Петра, помните ситуацию, когда большая группа людей, которая ходила за Христом, вдруг отошла от него. Вот попытайтесь представить себе эту ситуацию. Петр один из первых, кто последовал за Христом. И потом они смотрят, толпа больше, больше, больше, энтузиазм, людей много, все хорошо, уже толпы за Христом, и Петр здесь один из первых. И потом, после того, когда Иисус проповедует о плоти, о крови, помните, 6 глава Евангелия от Иоанна, вот, и всю эту толпу, как корова языком слезала. Нет, все ушли. Внезапно нет популярности никакой. И Христос обращается к Петру, он обращается к 12, он обращается и спрашивает: «Муж, ты вы хотите уйти?» Это кризис. Это серьезный кризис. Кризис в линии, куда Петр, на что Петр поставил свою жизнь. Помните, у него реакция была правильная тогда. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Вот это кризис, в котором у Петра правильная реакция. Были другие кризисы, в которых у него была неправильная реакция. Посмотрите ситуацию, когда он только что засвидетельствовал об Иисусе Христе как о Мессии, как о Сыне Божьем. Это было первое ясное, конкретное исповедание из уст кого-либо вообще, когда он сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это 16 глава Евангелия от Матфея. И вот заметьте, происходит вот этот прорыв, и с ним приходит самоуверенность. И с этой самоуверенностью он начинает Христу давать советы и говорит: «Нет, нет, тебе не нужно идти на страдания на Голгофу». Это кризис, это еще один кризис. 22 стих 16 главы Матфея, Христос отзывает его. Вернее, Петр, отозвав его, начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Это кризис, услышать такое от Христа. Он только что ощутил себя таким высоким и значимым в царстве Иисуса Христа. Потому что ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Но, наверное, самый известный кризис в жизни Петра был в доме Каиафы, первосвященника. Помните, он начался этот кризис в Гефсиманском саду? Петр был готов бороться за свободу Христа с оружием в руках, и он это доказал. Но после того, когда Христос исцелил этого раба первосвященнического, когда он исцелил его ухо, Петр впал в смущение, в смятение, и он вместе со всеми остальными убежал оттуда, из Гефсиманского сада. И потом приплелся для того, чтобы смотреть, что же будет. Он приходит туда, в дом Каиафы, и смотрит, и слушает, что там происходит. И вот там возникает три ситуации, когда разные люди ему говорят: «И ты из них». И вот это кризис. И у Петра нет силы признаться, что да, действительно, я. И после третьего раза, послушайте, что происходит. Луки, 22 глава, 61 стих. «Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. И, выйдя вон, горько заплакал». Вот это кризис. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. Друзья, кризисы нарушают привычный ход вещей. Они заставляют нас искать решение. И вот если мы в этой точке, в этом поиске, ищем того, что Господь хочет, если мы свою жизнь направляем к тому, чтобы упование на Него действительно утвердилось, тогда мы будем
победителями. Как я уже сказал, есть самые разные кризисы, есть более знания.

значимые, есть менее значимые, есть те, которые долго продолжаются, которые быстро проходят. Кризисы в самых разных сферах. В сферах отношений, в сферах политики, в сферах денег, в сферах планов на жизнь, в самых разных, здоровье, в самые разные сферы, церковь, служение и так далее. Итак, это первый элемент, который мы видим в этой истории. Второй элемент – это покаяние. Вот все те неправильные решения кризисов, которые были до этого момента, они никуда не делись. Они накопились, и они остались в жизни Иакова. И поэтому, когда Иаков попадает в ситуацию, в которой ему больше не на что уповать, он идет к Богу. И вот здесь, когда он приходит к Богу, он признает свою неправоту. 32 глава, книга Бытие, 7 стих. Иаков очень испугался и смутился. И разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, верблюдов на два стана. И сказал Иаков: если нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. То есть он продолжает планировать, выдвигать стратегию. Вот. Но вот здесь, в данной точке, он уже хорошо понимает, что этот план не сработает. Его недостаточно просто так для того, чтобы гарантировать успех здесь. И поэтому здесь впервые Иаков обращается к Богу с признанием своей полной зависимости от Него. Посмотрите еще раз. Это стих 9. «И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака». Очень интересно, как он начинает свою молитву. Он обращается к Богу, понимая, что этот Бог еще не стал его Богом. Он-то Бог много раз говорил, что я твой Бог. Но вот фактически, функционально, на практике, он обращается вот туда, к тому завету, который был однажды дан Богом и утвержден, и проверен в жизни Авраама и в жизни Иакова. Дальше говорит: «Сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, я буду благотворить тебе». То есть Иаков опирается на этот завет. Он понимает, что ему больше не на что опираться. Вы знаете, покаяние – это не только признание своей неправоты, но и обращение к Богу за восстановлением отношений. Причем это обращение, оно должно иметь основание. Вот восставшие против Бога люди не могут просто так прийти к нему. Не могут. Некоторые люди неверно думают, что достаточно того, чтобы человек просто понял, что он нуждается, и написано: «Воззови ко мне и услышу тебя». Да, или «Придите ко мне все концы земли». Да, действительно, Бог приглашает. Но посмотрите, для того, чтобы прийти к Богу в Ветхом Завете, это можно было сделать только через Авраамов Завет. Единственный путь. Чтобы пришел какой-то язычник к Богу, ему нужно было прийти к народу израильскому. Ему нужно было принять иудаизм. Ему нужно было через эти церемонии стать участником завета. И только тогда он мог рассчитывать на восстановление отношений с Богом. Других вариантов не было. Вот точно так сегодня человек может прийти к Богу только через Иисуса Христа. Помните, Христос говорил: «Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только как». Через меня. Почему? Потому что завет Бог заключил через Иисуса Христа. Только через Новый Завет можно было прийти. Вот почему Иаков опирается на завет здесь. Он говорит: ты обещал. Я поэтому и иду к тебе. Вот почему истинное покаяние сегодня всегда основано на искуплении, совершенном Христом. Это единственный выход из кризиса, верный выход из кризиса. Это когда мы идем и полагаемся на Него и на Его волю. Очень важный вопрос. Некоторые люди думают, что покаяние, освобождение, очищение достаточно в этом процессе, достаточно того, что я смотрю назад. Я сзади вижу свою неправоту, я сзади признаю свою неправоту, и я каюсь в ней. Это только первая половина. Настоящее покаяние включает в себя и вторую часть,
который человек подчиняется воле того, кого он признает своим Господом. 1 Иоанна, 5 глава. Апостол Иоанн об этом объясняет на практике, 13 стих. «Это я написал вам, верующим, во имя Сына Божьего». Очень важно, не просто верующим, а верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Кроме того, Иаков признает свою зависимость от Бога и Его благодати. Посмотрите 10 стих. Он говорит: «Недостоин я всех милостей, всех благодеяний, которые ты сотворил рабу своему. Ибо я с посохом моим перешел и этот Иордан, а теперь у меня два стана». Друзья, покаяние — это всегда просьба, основанная на уповании на благодать. Покаяние, которое не полагается на благодать, то есть на Божье доброе расположение, не может быть покаянием. Вот почему послание к евреям объясняется, как мы, верующие люди, можем идти к Господу. Послушайте 4 глава 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Друзья, милость и благодать не зависят от нас. Мы не диктуем, когда приходим к престолу благодати. Мы просим. И мы понимаем, что у Бога есть благодать для нас. Это то, что происходило с Иаковом. После обращения к Богу Иаков выражает ему свою нужду. Посмотрите еще раз 11 стих. «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава». Он понимает, что ему грозит смерть. «Ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое». Заметьте, как он полагается на Божье Слово теперь. Он помнит Божье Слово. Для него оно очень важно сейчас. Страх перед местью Исава была кульминацией, которая привела Иакова к сокрушению. Но это была не единственная причина. Бог говорил с Иаковом на протяжении 20 лет, и, как я уже сказал, за эти 20 лет накопилось очень много вещей, которые в совести Иакова были. И он понимал где-то глубоко. Еще тогда, когда он бежал оттуда, из дома отца, и встретил ангела в Вифиле. Еще тогда это происходило. В этой точке наступила кульминация. Иаков обращается к Богу на Божьих условиях, апеллируя к Божьим обетованиям. Друзья мои, сокрушение — это отказ от своего варианта жизни ради жизни согласия с вариантом, который имеет для нас Господь. Это и есть настоящее покаяние, которое представляет собой радикальный поворот от жизни для себя к жизни для Господа. Этот момент был ключевой точкой во всей жизни Иакова. Его искренняя молитва, выражающая сокрушение его сердца, она стала начальной точкой для нового этапа жизни, вообще-то для новой жизни у Иакова. И здесь мы видим, как это все подтверждается в еще одном очень интересном происшествии, которое случилось в ту ночь. Это происшествие часто называют борьбой Иакова с Богом. Я назвал его по-другому. Я назвал это разговором с Богом, или точнее, Божьим разговором с Иаковом. Дело в том, что здесь, в общем, не Иаков боролся, а Бог с ним борется, если мы почитаем внимательно. Давайте мы посмотрим. Иаков снаряжает целый караван для того, чтобы каким-то образом попробовать умилостивить своего брата. После этой своей молитвы Он полагается на Господа, он помолился, но он все равно пытается каким-то образом ситуацию разрешить, и продолжает усиленно, его ум продолжает усиленно работать в этом направлении. 13 стих. «И ночевал там Иаков в ту ночь, и взял из того, что у него было, подарок Исаву, брату своему. 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдиц, дойных жеребятами, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц,
10 ослов, то есть всего 550 голов скота. Это много. Даже по тем временам это было для тех людей, это было много. И дал в руки рабам своим каждое стадо особо. И сказал рабам своим: «Пойдите предо мной и оставляйте расстояние от стада до стада». И приказал первому, сказал: «Когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чье это стадо перед тобой, то скажи: раба твоего Иакова, это подарок, посланный господину моему Исаву. Вот и сам он за нами». Представьте себе, сколько этих стад. И Иаков рассчитывает на то, что он, в конце концов, умилосердит, смягчит сердце Иакова. Тоже он приказал и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами. Говоря так, скажите Исаву, когда встретите его, и скажите: «Вот и раб твой Иаков за нами». Ибо он сказал сам себе: «Умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня». И пошли дары перед ним, а он ту ночь ночевал в стане. После этого Иаков переводит своих жен и детей через поток Иавок, там речушка такая небольшая, которая впадает в Иордан с восточной стороны. И вот здесь, перевев весь свой стан, всех своих детей, всех своих жен, он почему-то возвращается назад. Он возвращается, потому что понимает, что что-то не закончено, у него должно быть продолжение. Там вот здесь произошло что-то необычное. 22 стих. «И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и 11 сыновей своих, перешел через Иавок вброд, и, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было, и остался Иаков один. И боролся некто с ним». Заметьте, не Иаков борется с ним. Некто боролся с ним. «До появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним». Мы не знаем точно, кто же этот некто. Возможно, это какой-то особый ангел. Некоторые считают, что это даже предвоплощенное проявление самого Иисуса Христа. Но мы точно знаем, что Иаков ясно понимает, что идет борьба с Богом. Для Иакова было ясно. Он не задавал вопрос, что же это за херувим или серафим или какой-то особенный ангел, который пришел. Но Бог через это показывает Иакову всю его жизнь. Вот здесь, в этой точке, эта иллюстрация, божественная иллюстрация всего того, что происходило в жизни Иакова. Божий представитель борется с Иаковом, а Иаков не уступает. Вот именно такой была его жизнь. Господь его сокрушал, Господь его боролся с ним, его приводил в обстоятельства, в которых он признал бы свою нужду. Иаков не смирялся. Иаков продолжал сопротивляться до той точки, пока ангелу Божию не пришлось применить силу и причинить ему боль. Он повредил бедро Иакова. То есть покалечил его. По сути дела, Бог оставил Иакова калекой на всю жизнь. И дальше написано, что он хромал потом всю свою жизнь. И причина, почему Бог это сделал, очень интересная. Смотрите, но вы, наверное, помните историю из книги «Царств», когда один ангел прогнал целую армию, которая осадила Иерусалим. Один ангел Господень прогнал, я забыл уже, сколько там тысяч было. Там огромная армия стояла, и вот один ангел, он обладает такой силой, что он способен прогнать тысячи и тысячи людей, воинов. Ну, конечно же, этот ангел мог бы легко справиться с 90-летним Иаковом. И то, что он боролся с ним всю ночь, это не говорит о том, что Иаков такой сильный. Нет, он просто не применял всю свою силу. Вы, может быть, видели когда-то, как отцы борются со своими сыновьями. Но я имею в виду, когда сыновья поменьше еще. Когда сыновья уже выше отцов, то там, наверное, уже не такая история будет. А когда с маленькими дечишками борются, то отцы создают видимость, что они прилагают туда всю силу.
Ну, в действительности они не делают этого. Почему? Потому что они понимают, что силы совершенно неравны. А что-то подобное происходило здесь, когда этот ангел боролся с Иаковом. Но приходит та точка, когда Богу пришлось повредить бедро Иакову, лишив его точки опоры. Это очень значимое Божье действие с его детьми. Очень значимое. Конечно, чем раньше мы поймем это, тем дешевле это нам обойдется. Тем меньше Богу придется повреждать. Вот здесь, в данной точке, заметьте, больше 20 лет эта борьба. И она приходит вот к этой точке, в которой Иаков теряет способность прочно стоять на ногах. В этот момент он меняет свое отношение к ангелу Божьему. 26 стих. И сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Заметьте, он уже не борется. Он же не пытается уводить, он же и не может бороться, у него не на что опереться, у него нога, он не может стоять. Он не может опереться прочно, он просит, он умоляет: «Благослови меня». Он ясно понимает, что его жизнь зависит от него. И вот здесь Бог провозглашает очень важные вещи. И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человека одолевать будешь». Друзья, это очень важные слова, которые нужно понять, в чем их смысл. Дело в том, что имя Иаков означает «хитрый». Вот такой пройдоха. Очень популярно сейчас это имя, когда называют своих детей Иаков. Просто имейте в виду, что оно означает. И Бог говорит, Бог, обращаясь к Иакову, говорит: «Больше ты не Иаков. Ты так жил всю жизнь. Но теперь, когда ты сокрушенный, ты будешь Израиль». А слово «Израиль» означает «князь Божий». Вот тогда ты боролся, но в действительности ты боролся с моим курсом жизни. А вот сейчас ты будешь побеждать. Вот сейчас, когда твоя нога, даже ты на ней стоять не можешь. Вот только сейчас ты будешь побеждать. Тогда ты боролся, но не побеждал. А сейчас ты будешь побеждать. Когда самая природа твоя будет другая. Дело в том, что истинная способность побеждать приходит только тогда, когда благословляет Господь. И нам это трудно понимать. Потому что мы в погоне за счастьем, в погоне за успехом, в погоне за благословением, мы живем, используя человеческие рычаги, самые разные, в самых разных сферах. Но вот здесь Бог преподает урок, очень важный урок Иакову: ищи благословение Божьего прежде всего. Перестань бороться, ищи Божьего благословения, и тогда будешь побеждать. Это один из наиболее важных уроков в жизни всех верующих людей. Победа от Господа, успех от Господа, благополучие от Господа, способность преодолевать трудности в жизни от Господа, не от наших усилий, не от наших ухищрений. Он преподает это. Сокрушение сердца имеет своей целью то, что человек перестает полагаться на себя и ищет прежде всего Божьего благословения. И вот, друзья мои, насколько мы поймем это, настолько мы будем побеждать. В какой степени это станет ясно так, чтобы мы смогли функционировать так, принимать решения так, вот настолько наша жизнь будет успешной и благословенной. Искать Божьего благословения прежде всего — это признак духовной зрелости. Это происходит в глубоком общении с Богом, когда человек предстает перед Ним таким, как есть, когда он честен перед Богом, когда он ищет лица Божьего, когда он проводит с Ним время, когда он сокрушается перед Ним, когда он готов принять Его волю, о чем бы то ни было. Иисус Христос — замечательный пример этого. Помните, как на протяжении всей своей жизни Иисус Христос каждый вечер уходит на гору для того, чтобы молиться Отцу, чтобы проводить время в общении с Отцом. Почему Он это делает? Потому что Он живет здесь, а в этой земной жизни очень много всяких разных вещей, которые,
которые сбивают даже его. Очень много давления людей, очень много вызовов со стороны греховного тленного мира. Иисусу нужно было каждый вечер приходить в это общение, в этот разговор с Отцом, для того, чтобы приводить свой внутренний мир в баланс, в гармонию с волей Отца. Очень хорошо, вот то, что происходило между Христом и Отцом, показано в Его молитве в Гефсиманском саду. Очень важный элемент, посмотрите, 22 глава Луки, 41 стих. «А сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Он понимает весь ужас Голгофы. Он понимает, с чем связана его судьба на следующие несколько дней. Но вот здесь для него очень важно привести свой внутренний мир в гармонию с тем, что хочет Бог. Это главное. И тогда, посмотрите, явился ему ангел и укреплял его. Это главное, что может быть в нашей жизни. Вот этот личный разговор с Богом, личный поиск сердечной гармонии с Ним – это центральное условие победоносной жизни. Это особенно важно в наше время, во время, когда рушатся привычные опоры. Опоры в жизни людей вообще, в обществе. Опоры в жизни верующих людей. Сегодня мы переживаем время сумятицы, смущения огромного. И нам сегодня особенно важно помнить, что наша сила, наша победа не в человеческих возможностях, а в Божьем благословении. Очень интересно в ситуации с Иаковом. Вот Иаков снаряжает эти караваны, вперед пускает, вот, но он не понимает одну вещь, что для того, чтобы ситуация здесь разрулилась, для этого нужно изменение сердца Исава. А вот это может сделать только Бог. Только Бог силен изменять сердца. Спросил Иаков, говоря: «Скажи имя твое». Он сказал: «Зачем ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. Вот это вот ключевая точка. Когда Бог благословил. И нарек Иаков имя места тому Пенуэл, ибо говорил он: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Пенуэл означает «лицо Бога». Когда встреча Иакова с Богом была настолько значимой, что он хочет запечатлеть ее в названии этого места. С этого момента жизнь Иакова стала другой. Встреча с Богом, его разговор с ним сделали Иакова Израилем, Божьим инструментом в осуществлении Божьих целей, но это еще не все. Сокрушение, которого ищет Господь, предполагает не только покаяние в кризисах и не только то, что мы, понимая свою зависимость от Господа, ищем Его благословений. Сокрушение предполагает исправление жизни. Оно влияет на наши решения. Посмотрите, что происходит с Иаковом. Когда он перешел поток, он был готов уже встретиться с Исавом. Его сердце было другим, Господь шел впереди него. И когда Иаков увидел отряд Исава впереди него, он вышел вперед, он сам выходит вперед своего стана. Он не прячется где-то далеко. 1 стих, 33 глава. «Взглянув Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек. И разделил детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил служанок и детей их впереди, Лию, детей за ними, Рахили и Иосифа позади, а сам пошел перед ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему». И вот здесь реакция Исава была совершенно неожиданной для Иакова. И сказал Исав: «Для чего это у тебя множество, которое я встретил?» То есть, заметьте, Исав подчеркивает, что это было совершенно излишне. И сказал Иаков: «Дабы приобрести благоволение в очах господина моего». Смотри, как Исав говорит. Исав сказал: «У меня много, брат мой». Очень важное слово. Иаков называет его «господин», а я «раб». Все те, кто идут, говорят: «Это подарок раба твоего, Иакова». Исав подходит и говорит: «Брат мой,
у меня много, пусть все будет твое. И вот эта вот перемена, которая происходит, это Господь делает. Это только Господь делает. Возможно, вы сегодня в каких-то взаимоотношениях, когда кто-то к вам не очень хорошо относится, вы можете обижаться на это, вы можете злиться, вы можете заискивать, вы можете манипулировать, вы можете как-то добиваться. Но знайте одну очень ясную вещь. Только Господь может сделать врага братом. Это происходит тогда, когда в кризисах мы обращаемся к Господу, обращаемся в покаянии, в готовности исправить свои пути. Подарки Иакова не играли здесь никакой роли. Иаков сказал: «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар от моей руки, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне». Заметьте, Иаков теперь дает эти подарки уже совсем по другой причине. То он посылал, чтобы умилостивить, а теперь он дает, потому что он рад тому, что произошло. «Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и у меня есть все». И упросил его, и тот взял. Удивительно, что перемена сердца Иакова наступила после перемены, вернее, сердце Исава наступило после перемены сердца Иакова. Он относится к брату совершенно не так, как относился к нему 20 лет назад, и, возможно, даже несколько дней тому назад, потому что он взял 400 человек, чтобы идти встречать Иакова. Это еще один значимый урок. Наше сокрушение изменяет наше отношение к жизни. Оно делает нас способными изменять наши пути, исправлять наши ошибки. Обратите внимание, что Иаков воздает Исаву в двух сферах, вот именно там, где он против него был виноват. Помните первое, в чем он был виноват? Он у него хитрым путем забрал первородство. Первородство означало, больший кусок наследства принадлежит первому сыну. То есть, когда Иаков получил первородство от Исава, это означало, что половина всего имущества Исаака будет принадлежать Иакову, а все остальное разделят между остальными сыновьями. То есть, когда речь идет, это первый раз речь идет о деньгах. Второе, когда он обманул и получил благословение первенца, здесь уже речь шла о превосходстве. Он хотел быть выше Исава. И заметьте, как он в данной ситуации изменяет свои отношения именно в этих двух вещах. Первое, он посылает ему в общей сложности 550 голов скота. То есть он затеял весь этот сыр-бор ради того, чтобы больше получить. А теперь он понимает, что то, что он может получить, Господь даст или не даст. И поэтому он готов не то, что отцовское забирать, он свое готов отдать. Вот это правильное, вот это покаяние. Это покаяние, это измененное отношение к вещам, к реальности. И второе, мы уже говорили, он много раз называет себя рабом, а Исава господином. Это прямо противоположное тому, что он пытался достичь, когда забрал благословение первенца. Эта история заканчивается мирным сотрудничеством. 12 стих, и сказал: «Поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобою». Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который передо мной, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир». Исав сказал: «Оставлю я с тобою несколько из людей, которые при мне». Иаков сказал: «К чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего». И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир, а Иаков двинулся в Саккхов и построил себе дом для скота, сделал себе шалаши. От всего он нарек место имя месту Саккхов. 18 стих. Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем. Саккхов по ту сторону Иордана, потом через время он переселяется на эту, на западную сторону Иордана, который в земле Ханаанской, и расположился перед городом, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой у сынов Емора, отца Сихемова, за 100 монет, и поставил там жертвенник, и призвал
имя Господа Бога Израилева. Вот здесь и начинается новый этап в жизни Иакова, и начинается он с установления места поклонению Богу. Много лет тому назад, когда я начал изучать богословие, я пытался понять, что происходит в человеческом сердце в момент рождения свыше. Мы читаем много оправдания, мы видим усыновление, мы видим то, что вера появляется, мы видим, что новое рождение, новая природа появляется. Я пытался, изучал разные книги, вот есть такое понятие «Ordo Salutis», вот в каком же порядке все это происходит. Так вот, я пришел к очень ясному выводу, что самое первое, что Господь достигает в человеческом сердце, это сокрушение. Это самое большое, это самое важное, что происходит однажды и что сопровождает христианина в течение всей нашей жизни. Я хотел бы задать вопрос, как вы реагируете на кризисы в вашей жизни? Вот тот разговор, который Господь ведет с каждым из нас, помните, что любой кризис – это возможность сокрушения, а значит, возможность установления более близкого личного общения с Господом. Это возможность тому, чтобы научиться более глубокому доверию. Это возможность исправления путей, исправления жизни. Апостол Петр когда-то говорил так: «Смиритесь под крепкую руку Божию, и вознесет вас в свое время». Аминь.

0: и станет сложное простым.
1: Книга пророка Амоса, глава 6. Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля. Пройдите в Колне и посмотрите, оттуда перейдите в Имав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они сих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших? Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия. Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших. Едите лучших овнов из стада и тельцов с тучного пастбища. Поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид. Пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Клянется Господь Бог самим собою, и так говорит Господь Бог Саваоф: «Гнушаюсь высокомерием Иакова и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его. И будет, если в каком доме останется 10 человек, то умрут и они. И возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома. И скажет находящемуся при доме: «Есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит: «Нет никого». И скажет сей: «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня. Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселинами, а малые дома трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: «Не своею ли силою мы приобрели себе могущество?» Вот я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Емав до потоков пустыня.

Ричард Бакстер. Воздействие духовных размышлений на сердце человека. Размышление также представляет собой важное наиболее чувствительным образом. Оно воздействует на сердце человеческое. Когда верующий будет направлять сердце свое к небесному созерцанию, он найдет множество аргументов от Отца и Сына, от небесного величия, от прошлого и настоящего состояния души своей, от обетований, истинных страданий и удовольствий, от ада и рая. Бог предлагает нам вечную радость, а размышление подобно руке, которая должна принять ее. Размышления будут приводить один аргумент за другим. Пока чаша весов не качнется и не перевесит, пока не замолкнут все наши сомнения, неверие и сожаление. Если намерения наши направлены к небесам, каким величественным должно быть размышление наше, что Господь не обманет и не оставит нас. Говорите сердцу своему слова Писания о том, что мы должны вернуться в дом Отца, чтобы жить там вечно в чертогах Его».

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 21. Служение Богу и день субботний. Сама природа свидетельствует о том, что существует Бог, который господствует и владычествует над всем сущим, который благ и всем делает добро, и которого поэтому следует благоговейно бояться, любить, восхвалять, призывать, которому следует доверять и служить всем сердцем и всею душою и всем разумением. Но приемлемый путь поклонения истинному Богу установлен самим Богом, и этот путь так точно обозначен Его волей, данной нам в Откровении, что совершать богослужение согласно представлениям и вымыслам человеческим, с использованием зримых образов или другими способами, не указанными в Священном Писании, нельзя. Поклоняться следует Богу Отцу, Сыну и Святому Духу, и только Ему одному, а не ангелам, святым или другим творениям. И поскольку со времени грехопадения мы не можем обойтись без посредника, таковым посредником не может быть никто, кроме одного Христа. Бог требует от всех людей благодарственной молитвы, которая является особой частью религиозного служения. И для того, чтобы такая молитва была принята, она должна твориться во имя Сына, при содействии Его Духа, в согласии с Его волей, с разумением, благоговением, смирением, ревностью, верой, любовью и постоянством. И если молитва произносится вслух, то на понятном языке. Молиться следует о том, что законно, за всех живущих людей и за всех, кто будет жить, но не за умерших и не за тех, о ком известно, что они согрешили грехом смерти. С благоговейным трепетом читать Священное Писание, проповедовать здравое учение, с разумением внимать Слову сознательно, с верой и почитанием повинуясь Богу, с благодатью в сердце воспевать псалмы, должным образом совершать и достойно принимать таинства, установленные Христом. Из всего этого складывается общее для всех духовное служение Богу. Кроме того, в должное время праведно и благоговейно следует прибегать к духовным клятвам, к постам, соблюдаемым ради духовных целей, и к благодарениям, возносимым по особым случаям. Ныне, в евангельские времена, ни молитва, ни любая другая часть духовного служения не связаны с каким-либо местом, где их следует совершать или к которому следует обращаться лицом, и не становятся в зависимости от места более приемлемыми. Богу следует поклоняться на всяком месте, в духе и истине, будь то ежедневно в своей семье, или тайно в уединении, или более торжественно в собраниях, которые нельзя беззаботно или своевольно пропускать, или пренебрегать ими, когда Бог своим словом или провидением призывает нас к участию в них. Необходимость уделять часть времени служению Богу заложена в нашей природе. Поэтому и в Слове Божьем ясно выражена вечная нравственная заповедь, обязательная для всех людей во все времена. Светить один день из семи, особо указанный Богом. От сотворения мира до воскресения Христа этим днем был последний день недели. А со времени воскресения Христа им стал первый день недели, именуемый в Писании Днем Господним. Празднование первого дня как христианской субботы сохранится до конца времен. Христианская суббота, то есть посвящение дня Господу, совершается тогда, когда люди, подготовив должным образом свои сердца и распорядившись заранее всеми обычными делами, не только в течение всего дня сохраняют священный покой от своих трудов, от разговоров и мыслей о своих мирских занятиях и развлечениях, но и проводят все время в служении Богу, в собраниях и наедине, и в исполнении необходимых обязанностей и дел милосердия.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Оправдание – это действие, дарованное благодати Божьей, которым Он прощает все наши грехи и считает нас праведными в Своих очах, только потому что нам вменена праведность Христова, которая была принята исключительно верой. Римлянам 3:24-25. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Римлянам 4:6-8. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха.

0: Радио. Новая жизнь. Праведный верою жив будет. Верою жив будет.
1: Первое послание Иоанна, глава 2. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась. Из сего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть Слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него.
2: Yeah. Евангелие на радио «Новая жизнь».

Джон Флавелл. Милость, явленная людям. Поразительно то, что Бог пожелал примириться с человеком, а не с ангелами, превосходными созданиями более высокого порядка. Когда пали ангелы, они погибли безвозвратно. К ним не протянулась милующая рука, чтобы спасти хотя бы одного из мириадов этих великолепных творений. Но они тотчас же были закованы в узы мрака, где и соблюдаются на суд великого дня. Достойно вечного восхищения и то, что создания низкого ранга подвергаются более мягкому наказанию, тогда как превосходящие их — более суровым. Кто станет выбрасывать золотые сосуды и оставлять глиняные горшки? Некоторые толкователи принимались находить причины, по которым Божья мудрость не предусмотрела восстановление ангелов благодаря посреднику. Частично это связано с особой тяжестью греха, согрешивших в свете небес. Частично это объясняется тем, что уместно наказать первое нарушение Божьего закона, чтобы обеспечить послушание в будущем. И кроме того, ангельское естество полностью не погибло, ведь множество ангелов до сих пор пребывают в состоянии невинности и славы. Тогда как люди все до одного погибли в Адаме. Тем не менее, мы должны помнить, что закон не проводит различия, но приговаривает всех к одному и тому же наказанию. Поэтому лишь явленная человеку милость провела различие. И этой милостью люди должны восхищаться всегда. Как поразительна Божья благодать, дарующая нам примирение и обеспечивающая нам, людям, свободное место на небесах, откуда упали ангелы. Ангелы исключены, а человек принят. Какая изумительная благодать!

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 8. Христос – посредник. Богу в Его вечном намерении было угодно избрать и предопределить Господа Иисуса, Своего единородного Сына, быть посредником между Богом и человеком, пророком, священником и царем, главой и спасителем Его Церкви, наследником всего и судьей вселенной. Ему Бог от всей вечности дал народ в потомство Его, чтобы этот народ в должное время был им искуплен, призван, оправдан, освящен и прославлен. Когда пришла полнота времени, Сын Божий, одно из лиц Троицы, будучи истинным и вечным Богом, одной сущности с Отцом и равным Ему, принял на Себя человеческую природу со всеми ее неотъемлемыми свойствами и обычными немощами, но без греха, будучи зачат силой Святого Духа в чреве Девы Марии от ее естества. Таким образом, две целостные, совершенные и различные природы, божественная и человеческая, были нераздельно соединены в одной личности, без преобразования, соединения или смешения. Этой личностью является истинный Бог и истинный человек. Все же один Христос, единственный посредник между Богом и человеком. Господь Иисус в Своей человеческой природе, таким образом соединенной с Божественной, был освящен и помазан Святым Духом сверх меры, имея в Себе все сокровища премудрости и видения. Отцу было благоугодно, чтобы в Нем обитала всякая полнота, с той целью, чтобы, будучи святым, непричастным злу, непорочным и полным благодати и истины, Он мог быть полностью подготовленным к исполнению служения посредника и поручителя. Это служение Он не взял на Себя Сам, но был призван к Нему Его Отцом, который дал Ему в руки всякую власть и суд и повелел Ему отправлять их. Это служение Господь Иисус взял на Себя в высшей степени добровольно. Для того, чтобы нести Его, Он подчинился закону и в совершенстве исполнил его, перенес самые тяжкие мучения непосредственно в своей душе и самые мучительные страдания в своем теле, был распят и умер, был погребен и пребывал во власти смерти, но не увидел тления. На третий день Он воскрес из мертвых, в том же теле, в котором пострадал, в котором Он также вознесся на небеса, и там восседает одесную Своего Отца, ходатайствуя. Вернется в конце веков, чтобы судить людей и ангелов. Господь Иисус Своим совершенным послушанием и принесением Самого Себя в жертву, которую Он один принес Богу вечным Духом, полностью удовлетворил справедливость Своего Отца и приобрел не только примирение, но и вечное наслаждение в Царстве Небесном для всех тех, кого Отец дал ему. Хотя дело искупления было исполнено Христом после его воплощения, все же добродетель, действенность и благо искупления непрерывно передавались избранным во всех веках, от начала мира, в тех обетованиях, прообразах и жертвоприношениях, и через них, в которых он был открыт и показан семенем жены, которая поразит змея в голову, и агнцем, закланным от создания мира, будучи вчера и сегодня и вовеки тот же. Христос в деле посредничества действует согласно обеим природам. Каждая природа делает то, что присуще ей. Но по причине единства личности то, что присуще одной природе, в Писании иногда приписывается личности, названной другой природой. Ко всем тем, для кого Христос приобрел искупление, Он непременно и действенно прилагает и передает его, ходатайствуя за них и открывая им в Слове и посредством Его тайны спасения, действенно убеждая их своим духом веровать и повиноваться и управляя их сердцами посредством своего Слова и Духа, своей всемогущей силой и мудростью побеждая всех их врагов таким образом и путями, какие больше всех сообразны с его чудесным и неисследимым промыслом.

0: молитва пуритан.
1: Господи, всякое чувство мое, всякий член моего тела, всякая способность души моей, всякое мое стремление является для меня сетью. Едва открою глаза, как сразу начинаю завидовать тем, кто значительнее меня, или презирать тех, кто менее значим, чем я. Я жажду чести и богатств, принадлежащих могущественным мира сего. Из гордыни и беспощадностью отношусь к тем, кто одет в рубище. Если я созерцаю красоту, это становится поводом к вожделению. Если вижу уродство, оно возбуждает ненависть и презрение. Как скоро клевета, пустые шутки и праздные речи находят место в моей жизни. Я хорош собой? Какой повод для гордости? Я увечен? Какая причина для сетования? Я одарен? Я жажду похвалы. Я неграмотен? Как я презираю то, чего не имею? Я обладаю властью? Как я склонен злоупотреблять доверием? Превращать свою волю в закон? Не давать другим людям права наслаждаться жизнью? Служить собственным интересам и целям? Я занимаю более низкое положение в обществе, чем мои ближние? Как я завидую их превосходству? Я богат? Как я превозношусь, сознавая это? Ты знаешь, что все это сети, в которые я попадаю из-за своих пороков, и что величайшая моя ловушка — это я сам. Я сожалею о том, что мои чувства притуплены, что мои мысли привязаны к земному, мои стремления неразумны. Мои речи лишены истинного вдохновения. Моя жизнь не такова, какой должна быть жизнь христианина. Но что можешь ты ожидать от праха земного, кроме непостоянства, от тления, кроме осквернения? Помоги мне всегда помнить о своем природном состоянии и не дай мне забывать о своем небесном звании и благодати, способны победить всякий грех.

0: Радио «Новая жизнь». Надежда в каждом звуке.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на радио «Новая жизнь». Перед микрофоном ведущая Валентина, а наш эфир сегодня называется «Преображенные в его образ». Для начала я хотела бы прочитать место из второго послания Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Пожалуйста, если у вас есть возможность, давайте мы прочитаем его вместе. Откройте 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Я считаю, что когда мы самостоятельно читаем текст, а еще и видим вокруг контекст, в котором он написан, у нас получается лучше погружаться в его суть. Итак, там написано: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Друзья, вы знаете, некоторые вещи в мире представляют для меня просто непостижимую загадку. Каким образом ползающая по земле личинка преображается в насекомое, способное грациозно летать? Как может этот невзрачный, щетинистый уродец превратиться в потрясающее, очаровательное создание с ярко расчерченными крыльями, такими красивыми, которые просто сами по себе являются шедевром? Каким образом вредитель, способный уничтожить листья на целом дереве, пускай даже и не в одиночку, становится изящным творением, которое приземляется на лепестки цветов, едва касаясь их? В общем, как гусеница становится бабочкой? Я вам признаюсь, друзья, я так и не могу понять, как это происходит. Однако я знаю название этого процесса – метаморфоз. Это четырехсложное слово описывает происходящее с гусеницей, когда она обволакивает себя твердым коконом и однажды появляется оттуда бабочкой. И в духовном мире для меня также есть много непостижимого. Как может человек, безразличный или даже враждебный по отношению к Богу, стать глубоко посвященным последователем Иисуса Христа? Каким образом раб разрушительных греховных привычек становится сдержанным, кротким и сострадательным? Ну как мог фанатичный, самоправедный еврей по имени Савл Тарсянин стать смиренным, скромным Павлом, апостолом язычников? Опять-таки, я не понимаю, как это происходит, но я знаю название этого процесса. Во 2 Коринфянам 3:18 Павел называет его преображением. Греческое слово, переведенное здесь как «преображаемся», это «метаморфоомай». Не составляет труда увидеть, что термин «метаморфоз» — это транслитерация слова «метаморфоомай». Тот факт, что для описания духовного преображения в жизни христианина Павел использует то же самое слово, что и для превращения гусеницы в бабочку, я нахожу весьма примечательным и даже поучительным. Этот процесс не менее загадочен, а его результаты еще более поразительны. По сути, процесс преображения, кратко описанный Павлом здесь, во 2 Коринфянам 3:18, можно назвать освящением. Освящение – это еще одно непростое слово, которое редко используется в нашей повседневной речи, ну и звучит немного вычурно. Однако это слово имеет важное духовное значение, и мы обязательно должны понять его суть, если мы хотим стремиться к святости. Освящение – это действие Святого Духа в нас, посредством которого наше внутреннее естество постепенно изменяется, все больше освобождая нас от греховных наклонностей и развивая в нас со временем добродетели Христова характера. Впрочем, хотя освящение и является действием Святого Духа в нас, оно также подразумевает наш искренний отклик, выраженный в послушании и регулярном применении духовных дисциплин, представляющих собой инструменты освящения.

0: Радио «Новая жизнь». Вечная жизнь во Христе.
1: Освящение фактически начинается в момент нашего обращения ко Христу, когда в результате действия, называемого возрождением или же рождением свыше, внутри нас помещается принцип духовной жизни. Это действие возрождения было обещано еще в Ветхом Завете, например, в книге пророка Иеремии, 31 глава, 33 стих. Там Бог говорит: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Или же в книге пророка Иезекииля, 36 глава, 26 и 27 стихи. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». В Новом Завете Павел описывает возрождение во втором послании к Коринфянам 5:17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». А также в Титу 3:5. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Обратите внимание, что в каждом из этих фрагментов Писания однозначно говорится о радикальной перемене. Это максимально противоположные друг другу состояния. «Было сердце каменное, стало из плоти». «Была старая тварь, теперь новое. Все, что было раньше, уже прошло». Такие контрасты заметны в каждом из этих мест. Бог вкладывает свой закон в наш разум и записывает его на наших сердцах. То есть Он дает нам новое отношение к своему закону. Теперь мы не враждебны по отношению к Нему, а находим в Нем радость. Закон, который раньше был для нас совершенно чуждым, теперь написан Божьим Духом на наших сердцах, чтобы мы жили в послушании. Итак, каменное сердце стало плотяным. Выражение «сердце каменное» символически описывает равнодушное сердце, нечувствительное ко всему, что происходит от Бога, и не способное принимать Божью истину ни в каком проявлении. И в то же время выражение «сердце плотяное» указывает на мягкое и доброе сердце, которая способна и готова принимать истины Божьего Слова и действовать в согласии с ними. Мэтью Генри, говоря об урывке из Иезекииля, который мы с вами прочитали, отметил: «Возрождающая благодать производит в душе настолько великую перемену, что ее можно сравнить с превращением мертвого камня в живую плоть». Во 2 Коринфянам 5:17 Павел говорит, что в момент воссоединения человека с Христом появляется новое творение. Когда человек доверяется Христу, он радикально меняется. Это не означает, что мы за один день в одно мгновение стали святыми, в практическом смысле этого слова. Просто Святой Дух помещает внутрь нас новое творение, а именно новый принцип жизни. И мы уже никогда не сможем быть такими же, как прежде. Смысл выражения «родиться свыше», который мы встречаем в Евангелии от Иоанна, 3 глава, там, где описан диалог Иисуса с Никодимом, обычно сводит лишь к спасению от наказания за грех. Согласно словам Иисуса, это означает «родиться от Духа». В 6 стихе и в 8 стихе мы это видим. То есть принять новую жизнь. Павел говорит об этом же в Титу 3:5, как об обновлении Святым Духом. Такое возрождение или рождение свыше, посредством которого человек входит в Царство Божие, это всецело действие Бога, Святого Духа. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не сможет родиться от воды и от Духа, не может войти в Царствие Божие». Это действие Святого Духа. И, следовательно, оно точно так же, как и освящение, является исключительно действием благодати. Кроме того, это Божье действие происходит в тот самый момент, когда мы принимаем оправдание. Человек не может быть оправдан, не возродившись. И опять-таки, беспокоит то, что тысячи людей, называющих себя христианами, думают, что они оправданы, что их грехи прощены и что они идут на небеса. Однако, если присмотреться к их жизням, очень трудно найти какие-либо признаки возрождающего действия Святого Духа. Иногда их и вовсе нет. Страшно, что, возможно, однажды они услышат слова из уст Христа: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Это действительно пугает, когда мы считаем себя спасенными, но наша жизнь никак не отличается. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли, и хочу кое-что уточнить. Выход для таких людей — это не изменить поведение, чтобы появились какие-то признаки возрождения. Выход — это прийти к Иисусу, отвергнув всякое упование на собственную добродетель, исповедав себя грешником в Божьих глазах и всецело положившись на Его искупление. Тогда они будут воистину оправданы, то есть спасены от наказания за грех. И в то же время станут по-настоящему возрождены. Они станут новым творением во Христе. И признаки возрождения будут очевидны как для них самих, так и для окружающих.

0: сделанное Богом.
1: Таким образом, возрождение – это отправная точка освящения, или же, как выразился Павел, преображение. Другими словами, освящение – это достижение конечной цели возрождения. Пресвитерианский служитель XIX века Уильям Пламер сказал: «Возрождение – это действие Божьего Духа, а освящение – это труд Божьего Духа, следующий за этим действием». Возрождаясь, мы становимся новорожденными младенцами, а освящаясь, мы достигаем меры полного возраста во Христе Иисусе. Иногда люди спрашивают, какова взаимосвязь между освящением и оправданием? Может ли человек быть оправданным, но не освященным? Ответ заключается в том, что оправдание и освящение неразделимы. Бог никогда не дает оправдания без освящения. Давайте мы посмотрим, что написано об этом в первом послании к Коринфянам. 1 глава, 30 стих сказано: «От Него и вы во Христе Иисусе, который соделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Или же 6 глава, 11 стих в том же послании: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». И то, и другое берет свое начало в бесконечной Божьей любви, Его безусловной благодати. И то, и другое достигается верой. В оправдании мы уповаем на совершенное Христом на кресте для нас. Для нас. А в освящении – на Его труд в нас, посредством Его Святого Духа. В оправдании, как и в возрождении, Бог действует Сам. А в освящении Он трудится в нас, однако ожидает нашего отклика и готовности сотрудничать с Ним. Я бы хотела еще раз процитировать Уильяма Пламера. «Оправдание – это Божье действие, совершаемое раз и навсегда. Освящение – это Божий труд, который начинается в момент возрождения, длится на протяжении всей нашей жизни и завершается в момент смерти. Первое – для всех одинаково и совершенно, а второе – индивидуально и ни в ком не совершенно до тех пор, пока мы не покинем эту плоть. В оправдании Бог вменяет, то есть приписывает нам праведность Христа, а в освящении Он дает нам благодать и способность освящаться. Труд Святого Духа – это действие благодати в двояком смысле –

Слово «благодать» используется в Писании в двух различных, хотя и взаимосвязанных значениях. Более широкий и обобщенный смысл этого слова – это незаслуженное Божье благоволение к нам, благодаря Иисусу Христу. Однако в нескольких случаях благодать упоминается в Писании как Божье содействие нам через Святого Духа. Впрочем, даже такая божественная помощь – это следствие незаслуженного Божьего благоволения. Как мы ни посмотрим на благодать, мы всегда видим незаслуженную любовь Бога. И как бы мы ни относились к освящению, как к незаслуженному благословению, чем оно по сути и является, или как к благодатному труду Святого Духа в нас, это, несомненно и однозначно, действие благодати. Наша часть – это стремление к святости, наш отклик на труд Святого Духа и наше сотрудничество с Ним в Его деле. Я хотела бы подчеркнуть, что стремление к святости, хотя и требует определенных усилий с нашей стороны, зависит от способствующей силы Святого Духа. Мы не можем освящаться самостоятельно. Апостол Павел очень лаконично выразил этот принцип зависимости дисциплины в послании Филиппийцам 4:13. Он сказал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». В этом случае Павел трудился, учась быть довольным, однако он делал это с помощью способствующей силы Святого Духа. Принцип зависимой ответственности непрост для понимания, однако для нас крайне важно понять его и жить в соответствии с ним. Итак, освящение – это дело Святого Духа, его труд, который он совершает в нас при нашем отклике и ответном старании.

0: Бесконечный Бог понес наши бесконечное наказание за грехи.
1: Цель освящения – это подобие нашему Господу Иисусу Христу. Во втором послании к Коринфянам 3:18 Павел сказал, что мы преображаемся в тот же образ. А в Римлянам 8:29, что Бог предопределил всем верующим быть подобными образу Сына Своего. Подобие Христу – это Божья цель для всех верующих во Христа, и она должна стать и нашей целью. Слово «преображаться» имеет общий корень со словом «образ», обозначающий образец или эталон. Преображение – это процесс, а подобие образу – это конечный результат. И Иисус – вот наш образец, вот наш эталон. И мы преображаемся, чтобы в конце концов стать подобными образу Иисуса. И в таком случае освящение или святость – эти слова в определенном смысле равнозначны – это соответствие образу Иисуса Христа. Эта же мысль, но несколько по-другому, высказана и в других фрагментах Нового Завета. Мы можем увидеть это в Ефесянам 4:24. Павел говорит, что наше новое «Я» создано по Богу, в праведности и святости истины. Автор послания к евреям в 12 главе 10 стихе отмечает, что Бог наказывает нас, чтобы нам иметь участие в святости Его. А в 1 Петра 1:16 апостол Петр цитирует слова Бога из Ветхого Завета. Он говорит: «Будьте святы, потому что Я свят». Как же нам узнать, преображаемся ли мы все более и более в образ Христа? Есть ли этот процесс в наших сердцах? Для начала необходимо исследовать Божий характер. Одно из очень хороших описаний Христа находится в Евреям 1:9. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Иисус не просто поступал правильно, Он любил праведность. Как человек Он любил справедливость, честность, правосудие и правильные взаимоотношения с другими людьми. И в то же время Он ненавидел беззаконие. Иисус ненавидел грех как таковой, сам по себе. Мы зачастую ненавидим последствия греха, с которыми сталкиваемся, даже если речь идет всего лишь о чувстве вины за содеянное. Однако, как мне кажется, мы редко ненавидим грех сам по себе, как таковой. Мы с вами уже говорили, что грех – это бунт против Божьей власти. Это презрение к Нему как к личности и пренебрежение Его заповедями. Действительно ли мы ненавидим грех, который видим в собственной жизни? Ненавидим за саму его презренную природу? Мы преображаемся в образ Христа настолько, насколько ненавидим грех. Еще один стих Писания, который нам поможет, это Иоанна 6:38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Всей целью земной жизни Иисуса было исполнение воли Его Отца. Даже несмотря на то, что кульминацией этой воли стало для Иисуса положить жизнь ради овец своих. Если мы хотим становиться более подобными Ему, то должны возрастать в стремлении исполнять волю Божью. Быть подобным Иисусу – это не просто перестать совершать некоторые очевидные грехи. Там ложь, мошенничество, нечистые размышления, сплетни. Тот, кто подобен Иисусу, всегда стремится исполнять волю Отца. Друзья, это очень высокий стандарт. Мы нередко норовим исполнить собственную волю, и это приводит к поступкам, которые сами по себе могут не выглядеть греховными. И тем не менее, они греховны, если они не соответствуют воле Господа. Отец не только исполнял волю Отца, точнее, Иисус не только исполнял волю Отца, она не только была всей целью Его жизни. В Псалме 39:9 сказано, что Он желал исполнить ее. А в некоторых других переводах даже сказано, что Он находил радость в исполнении воли Господней. В синодальном это звучит так: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой». И таким образом, быть подобным Иисусу – это значит достичь такого состояния, когда мы желаем исполнить волю Божью, какой бы неприятной она нам ни казалась, и каких бы жертв она от нас не требовала, просто потому что она Божья воля. Давайте также упомянем утверждение Иисуса, записанное в Иоанна 8:29. «Я всегда делаю то, что Ему, то есть Отцу, угодно». Что бы ни делал Иисус, Он преследовал цель угодить Отцу. И, конечно же, Он в совершенстве достигал этой цели. А как насчет нас? Как часто мы думаем, говорим или поступаем, преследуя цель угодить Отцу? Разумеется, мы никогда не достигнем этой цели настолько безупречно, как это сделал Иисус. Однако вопрос остается открытым. Какова наша цель? Стремимся ли мы во всем угождать Отцу? Или же просто идем по жизни, стараясь, насколько это возможно, не покидать зону комфорта? Учтите также, что Бог смотрит не только на наши поступки, но и на наши мотивы. Мы читаем 1 Паралипоменон, 28 глава, 9 стих. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда». Или же притча, 16 глава, 2 стих, сказано: «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». 1 Коринфянам 4:5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит скрытое сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Внешне мы можем поступать или говорить правильно, даже как-то благочестиво. Однако каковы наши мотивы? Желаем ли мы угодить Отцу, или, может быть, просто хотим хорошо себя почувствовать и красиво выглядеть в чужих глазах? Нам важно правильно изображать образ Христа, правильно погружаться в этот образ. А это значит, что нам нужно не только поступать красиво, но и иметь правильную цель, иметь правильное побуждение внутри нашего сердца, а именно исполнить волю нашего Отца.

0: Вера, надежда, любовь. На радио «Новая жизнь».
1: Взяв жизнь Иисуса за образец, нетрудно увидеть, что достижение подобия Ему – это процесс длиной в жизнь. А мне кажется, что даже и жизни будет мало для того, чтобы достичь этого. Всей жизни недостаточно. Это цель, которая в земной жизни до конца никогда не будет достигнута. И вот почему, говоря о нашем постоянном внутреннем изменении, Павел во втором послании к Коринфянам 3:18 использовал выражение «от славы в славу». Пока Божий Дух трудится в нас, мы переходим от одного уровня славы к другому. Как отметил Чарльз Ходж, преображение движется вперед без остановок. От первого едва различимого сходства до полного подобия образу Христа как душевно, так и телесно. Поскольку освящение – это процесс, внутри нас всегда будет конфликт между плотью, нашей греховной природой, и Святым Духом. Павел описывает этот конфликт в Галатам 5:17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не делаете, чего хотели бы». И более подробно суть этой борьбы Павел излагает в послании к Римлянам, 7 глава с 14 по 25 стих. Давайте мы вместе прочитаем. 7 глава, послание к Римлянам, с 14 стиха будем читать до 25. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне то, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю, а живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда я хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». И посмотрите, здесь, в 18 стихе, он говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Я знаю, что не все толкователи Библии считают внутренний конфликт, описанный здесь в 7 главе Римлянам, нормальным состоянием христианина, не говоря уже о тех, кто решительно стремится к святости. И все же, какой честный христианин не признает, что его духовное желание зачастую расходится с реальными поступками? Кто из нас не согласится с тем, что мы нередко вторим жалобе Павла: «Когда хочу делать доброе, прилежит мне злое»? И в этом смысле очень полезны комментарии Джона Мюррея. Присутствие греха в верующем приводит к конфликту в его сердце и жизни. Наличие остаточного, обитающего внутри нас греха, неизбежно ведет к конфликту, описанному Павлом. И бесполезно доказывать, что этот конфликт ненормален. Если в человеке, в котором обитает Святой Дух, хоть в какой-то степени остается присутствие греха, то в его сердце, конечно же, будет напряженность и противоречие. Безусловно, чем более этот человек освящен, чем больше он подобен образу своего Спасителя, тем отвратительнее для него должно быть любое несоответствие Божьей святости. Чем глубже его осознание Божьего величия, чем сильнее его любовь к Богу и чем настойчивее он стремится к достижению почести высшего призвания Божьего во Христе Иисусе, тем острее он осознает тяжесть остаточного греха и тем сильнее его отвращение к этому греху.

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.
1: Друзья, представьте, что вы входите в комнату, в которой освещение регулируется. В этот момент свет приглушен, и вам кажется, что мебель в порядке, газеты не разбросаны, а на журнальном столике нет грязных кофейных чашек. Комната выглядит чистой и прибранной. Но стоит вам повернуть ручку регулятора освещения, как вы сразу же увидите, что мебель запылена, обои в пятнах, краска на стенах облущена, а ковер весь вытерся. В приглушенном свете казалось, что все в порядке, но при ярком освещении вдруг выяснилось, что комната грязная и непривлекательная. То же самое происходит и в жизни человека, стремящегося к святости. Поначалу ваша жизнь может показаться достаточно правильной, потому что вы вполне порядочный человек, и никаких грубых грехов не заметно. А затем Дух Святой начинает как бы поворачивать регулятор света Его Слова, и тем самым выявлять менее заметные, благородные грехи, о которых вы даже не догадывались. Или, возможно, вы осознавали наличие определенных мыслей или поступков, однако вы не понимали их греховности. Еще лучшая аналогия – это яркий прожектор, который направлен в темные углы старого дома. Святой Дух постоянно освещает своим ярким светом, обличая темные уголки нашего сердца, выявляя греховное настроение и действия, о которых мы и не подозревали. И вот такие свежевыявленные грехи нас обычно пугают и приводят в уныние. И чем более свят человек, тем большее смятение он ощущает. И затем, пытаясь разобраться с этими грехами, мы обнаруживаем, что они надежно укоренились в наших жизненных привычках, и от них на самом деле не так-то просто избавиться. Или же какая-то греховная наклонность, с которой, как мы думали, было решительно покончено, проявляется вновь и вновь, и мы чувствуем себя беспомощными перед ее натиском. Все эти переживания создают внутри нас ту напряженность, которую Павел описал во второй половине 7 главы Римлянам. Означает ли это, что мы ничуть не лучше неверующих, сражающихся с какими-то привычками, от которых они хотят избавиться? Ни в коем случае! И вот здесь хороший взгляд на отличие борьбы верующего с грехом и борьбы неверующего с какими-то нежелательными привычками дает Джон Мюррей. Он сказал: «Мы должны постоянно и во все большей мере осознавать, что грех, хотя и остается в нас, больше не имеет над нами власти. Есть огромная разница между уцелевшим грехом и господствующим грехом, между возрожденным человеком, сражающимся со грехом, и невозрожденным, который не видит в грехе проблемы. Одно дело, когда грех живет в нас, и совсем другое, когда мы живем во грехе». Увидеть разницу между борьбой верующего с грехом и господством греха в неверующем нам также помогает пуританин Сэмюэль Болтон. В нас, верующих, по-прежнему присутствует грех, и даже более того, порочное побуждение и дела. Из-за этого нам приходится печалиться и проливать немало слез. И все же Христос уже освободил нас от греха, лишив его власти над нами. Грех может неистовать, но он не может господствовать над нами. Он может забраться на трон сердца и изобразить из себя тирана в том или ином греховном действии, однако он уже никогда не будет восседать царем на этом троне. Грех можно сравнить с пораженной армией, которая вместо того, чтобы сдаться и сложить оружие, спряталась в лесах и оттуда постоянно совершает партизанские вылазки, досаждая своими диверсиями правительственным силам. Как господствующая власть, грех в нашей жизни, в жизни верующего человека, побежден. Однако он никогда не сдастся. Пока мы живы, он постоянно будет досаждать нам, постоянно будет искать возможности выпрыгнуть и напасть, и совершить диверсию в нашей христианской жизни. Для нас важно понимать вот эту разницу между неверующим, живущим в согласии со грехом, и верующим, который сражается с этим грехом, с каждым его проявлением. Если мы хотим стремиться к святости, то мы должны принять тот факт, что внутри нас будет постоянный конфликт между нашими желаниями и нашими поступками. Как часто говорил британский богослов Джеймс Паркер, то, чего мы можем достичь, всегда больше того, что мы в состоянии удержать.

0: Радио. Новая жизнь. Реформация твоего сердца.
1: Кто же ответственен за вот это преображение? Святой Дух. Во 2 Коринфянам 3:18 Павел сказал, что мы преображаемся от Господня Духа. Возвратный глагол «преображаемся» здесь передает действие, которое совершается над нами. Это не значит, что мы не несем никакой ответственности за освящение. Однако в конечном счете нас преображает именно Дух Божий. Он призывает нас к сотрудничеству, чтобы мы выполняли свою часть, которую Он нам предназначил, но глубинную работу внутри нашего характера, которая и приводит к изменениям, производит только Он. Друзья, если вы уже давно с Богом, и вы уже давно на этом пути освящения, то, возможно, вы замечали на собственном опыте, что все серьезные духовные преобразования в душе были совершены не вашими усилиями, только Святым Духом. Мы можем в той или иной степени изменить свое поведение или какие-то привычки, но наше сердце может изменить только Господь. Тот факт, что освящение – это в первую очередь действие Святого Духа, подчеркивают несколько отрывков из Писания. Например, в 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23-24 стихи, Павел говорит: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Обратите внимание, что во всей полноте, как здесь сказано, нас освящает Господь. Другими словами, Он доводит процесс до завершения. Далее, Филиппийцам 1:6 Павел также пишет: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». И, наконец, автор послания к евреям молится о том, чтобы Бог производил в нас благоугодное Ему. Давайте прочитаем Евреям 13:21. «Да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Хотя в этих фрагментах упоминания о Боге не конкретизированы, здесь используется местоимение «Он». Из других мест Писания мы знаем, что в рамках Троицы освящение – это в первую очередь дело Святого Духа. Мы читаем 2 Фессалоникийцам 2:13. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению». Через освящение Духа. Дальше, 1 Петра, 1 глава, 2 стих. «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится». При освящении от Духа. А если все обстоит именно так, если именно Святой Дух меняет нас и совершает вот это преобразование и освящение, то нам необходимо ежедневно молиться о Его освящающем действии внутри нас. Мы можем молиться как раз-таки на словах, основанных в послании Евреям 13:21. Давайте прочитаем еще раз. «Да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа». Можем в этой молитве просить о том, чтобы Бог производил в нас то, что угодно Ему. Божий Дух, конечно же, наделил нас определенными обязанностями в процессе освящения. По сути, Библия полна наставлений, призывов и заповедей, которым нам необходимо следовать, как и духовных дисциплин, которые

Он трудится над ним. Конечно, я уверена, что многим хотелось бы знать, как все устроено. И люди не раз пытались представить себе, как Святой Дух взаимодействует с нашим Духом. Но в конце концов становится понятно, что подобные усилия тщетны. И здесь опять будет уместен комментарий Джона Мюррея. Мы не знаем, каким образом Святой Дух обитает в нас, или каким образом Он столь эффективно совершает свою работу над сердцами, умами и волей Божьего народа. В результате чего люди постепенно очищаются от скверны греха и все больше преображаются в образ Христа. Зачастую мы осознаем работу Святого Духа в нашей жизни и даже способны в некоторой степени распознать, что Он делает, особенно в тех случаях, когда Он добивается от нас сознательного отклика. И тем не менее, говоря словами того же Джона Мюррея, мы не должны думать, что мера нашего понимания или ощущения равнозначно мере, совершенного Духом.

0: есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос. Христос воскрес, и мы воскреснем!
1: Хотя исполнитель освящения – это Святой Дух, который действует в нас непостижимым образом, истина также и то, что для нашего освящения он использует рациональные, доступные для понимания средства. Некоторые из них, например, испытания или наставления и ободрение со стороны других людей, Святой Дух применяет независимо от нашего желания. Но некоторые средства, которые он использует, например, изучение и применение Писания или регулярная молитва, подразумевают проявление инициативы с нашей стороны. Сейчас я хотела бы сосредоточить ваше внимание на конкретном средстве, которое упомянул Павел во 2 Коринфянам 3:18, а именно созерцание славы Христа. Павел пишет: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся». Другими словами, созерцание Господней славы – это одно из средств, с помощью которых Святой Дух преображает нас. Но что такое слава Господня, о которой упоминает Павел? И каким образом ее созерцание преображается в нас? Прежде всего, давайте отметим, что слава Господня означает Божье присутствие и все его отличительные черты – его бесконечность, вечность, святость, всемогущество, благость. Мы можем еще очень много назвать. Иначе говоря, Бог славен во всей своей сущности и всех своих делах. Впрочем, в контексте 2 Коринфянам 3:18 Павел противоставляет славу закона, данного Моисеем, несравненно более превосходной славе Евангелия. Давайте мы вернемся в 3 главу 2 послания Коринфянам и прочитаем с 7 по 11 стихи. 2 Коринфянам, 3 глава, 7 стиха. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее». И затем во 2 Коринфянам 4:4 он говорит о благовествовании о славе Христа. Это означает, что слава Христа – это благая весть, или, говоря иначе, Евангелие. Такая тесная взаимосвязь между Евангелием и славой Христа ведет к убеждению о том, что Павел в данном случае подразумевал именно славу Христа, особенно ее влияние и явление в Евангелии. Закон являет славу Божью в его праведности, а Евангелие – славу Божью одновременно в его праведности и благодати. Смерть Христа открыла праведность Божию, удовлетворив его правосудие, но также она открыла и Божью благодать, ставшую средством спасения для тех, кто заслуживает только вечного гнева. Более того, Евангелие показывает Божью мудрость в изобретении бесконечно восхитительного способа восполнить нашу отчаянную нужду без ущерба его святости и справедливости. Он дарит нам спасение, при этом оставаясь все таким же абсолютно святым, абсолютно правильным, праведным и абсолютно справедливым. И еще оно открывает Божью силу, как в воскрешении Иисуса из мертвых, так и в воскрешении нас из духовной смерти к новой жизни во Христе. Таким образом, Евангелие объединяет и согласовывает все славные черты Господа. Его праведность с его благодатью, его справедливость с его милостью, его силу с его любовью, его мудрость с его терпением и состраданием. Однако, похоже, Бог желает особо превознести для нас свою благодать, поскольку Павел в Ефесянам 2, 6-7 стих пишет: Бог воскресил нас с Ним, то есть со Христом, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». И ключевая фраза здесь – «дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей». Такова Божья цель в спасении падших человеческих существ – возвеличивание Его благодати, явленной нам во Христе. Вы знаете, был издан превосходный трактат на тему освящения, принадлежавший перу малоизвестного шотландского пастора Джеймса Фрейзера. Он жил в 18 веке. И в этой книге, которая в те времена считалась классической, о славе Евангелия сказано следующее. «Именно Евангелие демонстрирует наивысшую Божью славу, которая по замыслу должна быть явлена грешникам. Ту Божью славу, которая сияет в лице Христа. Именно Евангелие показывает славу Христа, и через Него прославляется Святой Дух. Именно Евангелию оказывается честь в виде сопутствующего влияния Святого Духа. Сейчас может возникнуть вопрос, в чем конкретно заключается доктрина Евангелия и, строго говоря, доктрина веры? Кратко отвечу на него. Всякую явленную нам истину необходимо высоко ценить и принимать верой. И если ее правильно применять, то она может посодействовать основной теме и замыслу Евангелия. Однако основная тема Евангелия – это Христос, а значит проповедь о Христе, согласно Откровению и заповедям Божьего Слова, это и есть проповедь Евангелия. Проповедь о Христе, как о Спасителе и Господе, обобщает в себе всю проповедь Евангелия.

И вот престол стоял на небе.

0: Радио «Новая жизнь». Радио, вдохновленное Богом.
1: Таким образом, слава, оказывающая на нас преображающее действие, это слава Христа, явленная в Евангелии. Это благая весть о том, что Иисус умер вместо нас, как наш представитель, чтобы освободить нас не только от наказания за грех, но и от господства греха. Ясное понимание и применение Евангелия, освобождающего от вины за грех и от оков греха, в руках Святого Духа является основным средством освящения. Наш прогресс в освящении встречает препятствия в той мере, в какой мы чувствуем, что наши взаимоотношения с Богом опираются на закон или на дела. Законнический образ мышления дает преимущество живущему в нас греху, поскольку ничто так эффективно не лишает силы желания стремиться к святости, как чувство вины. И наоборот, ничто не мотивирует нас бороться с грехом в своей жизни сильнее, чем понимание и применение двух истин. Первое – то, что наши грехи прощены. А второе – что с господством греха покончено благодаря нашему единству с Христом. Роберт Холдейн в своих комментариях к римлянам говорит: «Грех не может быть распят ни в сердце, ни в жизни, до тех пор, пока он прежде не будет прощен в сердце, в совести. Потому что без этого нам не хватит веры для принятия силы Иисуса, без которой распять грех просто невозможно. Не умертвив вину за грех, нельзя подавить его силу. Прежде всего, нам нужно победить вот это чувство вины для того, чтобы мы могли действительно полноценно бороться с грехом. Давайте рассмотрим вот эту взаимосвязь между прощением греха в нашей совести и способностью полагаться на Христа для обретения силы в подавлении греха. Очищение совести от вины за грех должно предшествовать попыткам справиться с присутствием греха в нашей жизни, в наших повседневных делах. В Евреям 9:14 сказано, что только кровь Христа очистит совесть нашу от мертвых дел, то есть от греховных поступков, для служения Богу живому и истинному. Только кровь Христа сможет очистить нашу совесть от вины. Невозможно хоть сколько-нибудь эффективно служить Богу или стремиться к святости, когда тебя осуждает совесть. И, следовательно, нам необходимо Евангелие, напоминающее о том, что во Христе наши грехи прощены, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, как сказано в 1 Иоанна 1:7. И таким образом, как видно из 2 Коринфянам 3:18, который мы сегодня в течение всего нашего эфира разбираем, которые мы читали в самом начале, наша конкретная обязанность в стремлении к святости – это взирать на славу Господню, открываемую в Евангелии. Евангелие – это зеркало, через которое мы сейчас созерцаем Его красоту. Однажды мы увидим Христа не как отражение, а лицом к лицу, и тогда мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И так сказано буквально в 1 Иоанна 3:2. Но до тех пор мы взираем на Него в Евангелии, и поэтому мы должны ежедневно проповедовать Евангелие самим себе, напоминать, рассказывать, вторить, мы должны постоянно жить этим Евангелием. Созерцание славы Христа в Евангелии – это дисциплина. Это привычка, которую мы должны развить на практике, учась проповедовать вот это Евангелие самим себе. Как мы уже повторяли, освящение – это труд Святого Духа. Однако Он вовлекает в этот труд и нас. Мы с вами еще будем рассматривать другие дисциплины, которые нужно практиковать, стремясь к святости. Но самое важное – это созерцать славу Христа в зеркале Евангелия. Наш эфир подходит к концу. Я хотела поблагодарить вас за это совместное время, за размышления, за то, что вы присоединяетесь, и пожелать вам полагаться в освящении, полагаться в преображении вашей жизни только на силу Христа, передавать Ему всю славу, все видение, всю вашу жизнь. Я желаю вам доверять Господу в вопросах изменения вашей жизни, откликаться на Его призыв и еще углубляться в Евангелие, проповедовать Его самому себе, напоминать о Нем. В Евангелии мы имеем великую силу, которую Господь нам дал. И пусть Господь вас укрепит и благословит. Я с вами прощаюсь, друзья. С Богом!

0: Книга Экклесиаста. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут дщери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветает миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета, сует. Все суета.
1: Что Экклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Экклесиаст приискивать изящные изречения и слова истины, написанные им верно. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Нравственный закон кратко изложен в 10 заповедях. Матфея 22:37-40. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».

есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос. Христос воскрес, и мы воскреснем –

Ричард Бакстер. Осознание грешника. Добавит грешникам мучений и осознание того, что они сами виновны в собственной гибели. Если бы они были вынуждены грешить, их совесть мучилась бы гораздо меньше, или если бы они были наказаны за беззаконие другого человека, кто-то другой был бы автором их гибели. Но это был выбор по собственному их желанию. Никто в мире не мог заставить их грешить против их воли. «Недостаточно ли врагов у меня было в мире?» — думает несчастная душа. «Но оказывается, я враг сам себе». Бог никогда не даст дьяволу и миру так много власти, чтобы я не смог бы выбрать служение Богу. Они могли бы соблазнить, но по собственной воле делал я зло. Никогда не было у меня врага злейшего, чем я сам. Бог много раз предлагал мне благо для моей души, но я сопротивлялся ему. Он излил милости на меня и раз за разом обновлял избавление, чтобы привлечь мое сердце к нему. Да, он мягко наказывал меня и заставлял пожинать плод моего неповиновения. Но даже в эти моменты я не был готов сердечно служить ему. Таким образом, осознание сие будет грызть сердца этих грешников. Они будут почитать себя причиной собственной гибели, что они умышленно и упрямо упорствовали в своем мятеже и были добровольцами на службе дьявола. Рана на совести нечестивых будет еще глубже, когда они не только вспомнят о своем добровольном участии в собственной погибели, но и чего стоило им это участие. Как много они потрудились, чтобы ускорить свою погибель, чтобы противостоять Духу Божьему, чтобы преодолеть силу милостей, наказаний, Слова Божье, успокоить разум и утихомирить совесть. Все это они предприняли и исполнили. Хотя они пребывали в постоянной опасности гнева Бога и знали, что Он может уничтожить их в прах и бросить в ад, трезвость, здоровье и покой они почитали ниже, чем обжорство, пьянство, стыд и болезни. Они могли бы иметь удовлетворенность с легкостью и радостью. Но они будут лучше обладать коростью и честолюбием, хотя это стоит им забот и страхов, труда тела и отвлечения ума. Хотя их гнев мучит прежде всего их самих, месть и зависть поглощает их дух. Хотя нечистота уничтожает их тела, имущество и доброе имя, грешники будут делать и страдать за все это, а не за души, чтобы быть спасенными. С какой яростью они будут оплакивать собственное безумие и говорить: «Проклятие стоило мне такой огромной боли? Разве не бесплатно должен был быть я проклят, а я оплатил ад такой высокой ценой? Должен ли я был таким трудом работать над своим собственным проклятием, когда Бог повелел мне совершать свое спасение? Если я сделал бы так много для неба, как совершил для ада, я стенал от утомительного пути благочестия и болезненной стези самоотречения. Если бы я любил Христа так сильно, как удовольствие, прибыли, почести, как счастлив был бы я теперь, как справедливо я страдаю в пламени ада, что я сам себе приобрел за такую высокую цену, вместо того, чтобы приобрести небо».

0: жизни. Ритм твоей жизни.
1: Я вас приветствую, дорогие друзья. Мы слушаем радио «Новая жизнь». И сегодня продолжаем дальше изучать Божье Слово. Находимся мы в послании к римлянам. Открывайте Библии по возможности. Римлянам 12 глава. Мы продолжим с вами дальше. Будем изучать истину Божьего Слова. Итак, размышляя над Божьим Словом, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на текст, который мы исследуем. Это стих 9. Мы акцентируем наше внимание на 9 стих и прочитаем сегодня с вами целиком снова 12 главу. И давайте я напомним перед тем, как я прочитаю, то, о чем мы уже говорили. Во-первых, мы увидели, что это новый раздел, подраздел 12 главы. Это отношение больше индивидуального характера. Не просто внутри церкви, а это отношение христианина со всеми и вся вокруг. И вот сегодня, изучая эту истину, мы послушаем апостола Павла. Будем размышлять над его истиной, над Божьей истиной, об этой великой доктрине спасения, которая воплощается в жизни церкви. Она воплощается в жизни церкви, Евангелия. И вот, начиная с 9 стиха, мы сталкиваемся с вопросом, как эта доктрина преображает повседневную мою жизнь? Хорошо сказать вообще жизнь христианина, но для тебя и для меня пользы не будет, если это не будет преображать твою жизнь. Как для меня, как личности во Христе, Евангелие преображает, доктрина преображает повседневную жизнь. Апостол Павел начинает этот раздел с двух, как мы уже выделили, с двух фундаментальных принципов. Первый – любовь, да будет непритворна. И второй принцип – отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. И вот тут мы обратили своим внимание на три ключевые истины, о которых важно помнить. Истинная любовь – это не эмоция, это результат духовного разумения. Вы не можете взрастить или заставить себя любить искусственно. Настоящая любовь – это отклик сердца на Евангелие, и это действие Святого Духа, третьей личности Троицы, Дух Святой, который изливает любовь Божью в наши сердца. Любовь не бывает безразличной ко злу, как мы выделились. Библейская любовь – это не сентиментальность и слабость. Человек, который искренне любит Бога и его святость, не просто избегает греха. Он испытывает к нему глубокое внутреннее отвращение и намертво прилепляется к добру. Отвращайтесь зла, каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе.

а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если с вашей стороны возможно, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Итак, если твой враг голоден, ты накорми его. Если он жаждет, то напои его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь. Друзья мои, это Божье Слово. Это Божье Слово, которое мы сегодня будем дальше изучать.

0: Радио «Новая жизнь». Надежда в каждом звуке.
1: Итак, дорогие мои, мы продолжаем с вами наше исследование. Давайте напомним еще раз, что мы в прошлом эфире начали изучать вот этот подраздел. 9 стих – это новый подраздел 12 главы, тоже можете выделить. И вот это второй подраздел этой главы. Первый идет, получается, с 3 стиха по 8. А для удобства мы выделили также второй раздел с 9 по 21. Это, получается, вся вторая половина 12 главы. Итак, мы с вами начали рассмотрение уже в прошлом эфире этой мысли. Да, и мы отметили, что мы имеем дело с наставлениями и инструкциями апостола Павла для нас. Для кого нас? Для искупленных, для христиан. И более того, для людей, которые теперь имеют взаимоотношения как с другими христианами, так и с теми, кто не является христианином. До этого момента он в основном рассматривал дары, которые даются верующим. Помните, дары Духа Святого? Для чего они даны? Для чего даются дары тебе и мне, как христианам? Для того, чтобы мы проявляли эти дары и действовали в церкви для созидания церкви. То есть, у меня есть дар, я не прихожу туда на сцену и как бодибилдер и показываю себя. Вот посмотрите, у меня мышца духовная вот такая. Нужно активно работать с нашим мышлением и изучать Божье Слово. Вот как, я не знаю, как вы, но по мере того, как я изучаю вместе с вами Божье Слово, совместно, размышляя и лично,

вижу, чем больше я понимаю славу Христа, чем больше открывается величие моего Бога, и что Он сделал для меня, тем больше желаний, вот когда Бог дает понимание в Писании, больше желаний действовать. Действовать, потому что я понимаю, ради чего все это, почему все это. Я наполнен благодарностью, любовью, да, и это скажет каждый христианин, который видит милость Божью, которая явлена ему незаслуженно. Итак, мы с вами увидели, что в 9 стихе апостол Павел излагает, еще раз повторю, два определения. Если мы не поймем, что любовь да будет непритворна, отвращаясь от зла, прилепляясь к добру, то мы сбьемся с пути. И я думаю, что мы, христиане, так часто терпим неудачу вот в своем поведении, именно потому, что подходим к этим проблемам вот не напрямую, не косвенно. Мы начинаем с конкретной проблемы, вместо того, чтобы начать с этих двух фундаментальных принципов. А вот эти принципы, они очень важны. Давайте попробуем раскрыть еще раз их, да, любовь да будет непритворна. То есть, любовь к Богу, любовь к ближнему. Любовь есть исполнение закона. Если бы мы только любили так, как должны, и без притворства, мы соблюдали бы закон, вы представляете? Вот если бы вы любили так, как должны, вы могли смело сказать, закон исполнен. Откуда я это взял? В самом низу у меня на моей странице, по крайней мере, в моем переводе написано. Это 13 глава, стих 10. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Любовь есть исполнение закона. И сам наш Господь что сказал? Когда его спросили, подытожили, попросили всех заповедей, все вместе, какая самая важная, он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. И вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Если бы мы только всегда помнили об этом и исполняли это. Друзья, вы представляете, как бы изменилась церковь, как бы изменился сегодня наш мир? Ну и второй принцип, он вытекает из первого. Отвращайте зла. Не просто не делайте его, но ненавидьте его. Любящие Господа, возненавидьте зло. Как христиане, мы с вами не должны быть пассивными. Мы еще, даст Бог, об этом будем говорить, о нашей активности в жизни, да, активной жизненной позиции евангельской. Мы не должны быть просто милыми маленькими людьми, которые ничего не делают. Мы должны быть наполнены активной ненавистью к нечестию. Мы должны отвращаться от него всем своим существом. Оно должно быть нам настолько же ненавистно в нашей мере, насколько оно ненавистно самому Богу. И напротив, мы должны прилепляться к добру, держаться за него, приклеиваться к нему так, чтобы нас невозможно было от него оторвать. Быть такими, чтобы нас невозможно было отделить от него, от добра. Вот два принципа, определяющих весь вопрос христианского поведения. Но заметьте, у апостола есть обыкновение. Он никогда не останавливается на одном лишь вот изложении. Он их разбирает внимательно. Это именно то, к чему мы должны теперь перейти. Первый стих – это два принципа. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. А в прошлом нашем эфире мы разбили на подразделы, да, вот эту часть главы с 9 стиха по 21. И мы сказали, что в 10 стихе апостол Павел снова касается нашего общего отношения друг к другу. Это общее, я намеренно говорю общее, потому что далее он снова перейдет к конкретным деталям. И он выражает это следующим образом. «Будьте друг ко другу братолюбивы, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вот давайте остановимся на этом. По-другому я скажу вам. Послушайте. В братской любви друг ко другу будьте нежны. Замечательно, правда? Вот оно, первое утверждение 10 стиха. В братской любви друг ко другу. Можно так сказать еще. В братской любви друг ко другу любите друг друга с нежностью. О, какая красота! Вы просто представьте это. Когда брат, брата, да, ну все, вся семья вместе, сестры, братья, когда они с нежностью.

нас все друг к другу относятся. Какая это атмосфера благодати, не правда ли? С нежностью. Это чрезвычайно интересное слово «с нежностью» в своем корне и в первоначальном значении. Оно передает идею, знаете чего? Естественной родственной привязанности. Привязанности, которая не вызывается внешними обстоятельствами, но присутствует изначально из-за родственных уз. Иными словами, это слово используется

Любовь должна приобрести характер той любви, которую вы имеете к членам вашей естественной семьи, друзья мои. Это важнейший момент. Кто-то перевел это так. Любите братьев по вере так, словно они ваши кровные братья. И мне кажется, вот этот перевод хорошо передает смысл, не правда ли? Любите братьев так, по вере братьев, словно они ваши кровные братья. Братья по вере – это братская любовь. И он говорит, вы должны любить своих братьев по вере так, как если бы они были вашими братьями по крови. И тут же перед нами встает вопрос, что это значит? Вы замечаете, что это повеление? Любовь да будет непритворна. И будьте братолюбивы, друг другу с нежностью. В прошлом эфире мы как раз-таки... Вот размышляя над этим. И меня вот позабавило то, как некоторые комментаторы обходятся с этим разделом. Они говорят, ну, здесь все совершенно очевидно. Нам не нужно на этом останавливаться. Ну, понятно же, просто любите. На самом деле, я абсолютно с этим не согласен. Как раз таки вот он-то и дело. Когда ты думаешь, все понятно, вникай там дальше. Ты, походу, ничего не понял. Потому что истина Божья, она... так глубока. И пока ты не теряешься в ней, ты, походу, ничего не понял. И вот, размышляя даже, читая одну статью автора, этот текст, и он буквально сказал, каждая из этих вещей настолько очевидна, что нам не нужно вдаваться в детали и задерживаться здесь. Я одно могу сказать. Комментарий на этот комментарий. Этот человек вообще не понял данный раздел. Конечно, прочитать это легко и сказать, ну все понятно, любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы, все, аминь, расходимся. Все, иди и люби, правда? Как все просто. Все кажется очевидным. Но самый-то главный вопрос, как вы это делаете, вот в чем вопрос. Именно когда мы не понимаем, у нас есть проблема. Когда тебе надо что-то сказать, да, ты находишься в христианском кругу общения, и вот, ну, как-то вот, то ли надо что-то сказать, и ты думаешь, что же сказать, и начинается клише. Да, Бога любите, братья, та-та, и та-та, и повторяем мы обычные слова. Но что это значит? Порой остается глубина за кулисами так и не раскрыта. Вот тут-то и главный вопрос, а как это происходит все? И когда вы останавливаетесь и спрашиваете себя, а делаю ли я это? Верно ли это в отношении меня? Если нет, то почему? Как мне этому соответствовать? Вот в этом самый момент, вот в этот момент, вы обнаруживаете, что все далеко не так просто и не так очевидно, как казалось бы, когда ты это читал. Потому что есть одна вещь, которую мы не можем сделать сами по себе. Мы не можем создавать чувства. Вы не можете создать чувства, у вас нету кнопочки, да? Так, любовь, как кнопка громкости, побольше, 3 деления, 4, 5, 6, 7, ну пока хватит. Любовь на семерочке ставим, 10 максимально. Так не работает. Вы не можете искусственно выработать себе чувства. Это просто невозможно. Это то же самое сказать, все, давайте любите меня, а я буду радоваться. Нет. И часто, чем больше, наоборот, вы пытаетесь вот эти чувства выдавить, тем больше вы их лишаетесь. И тем не менее, перед нами повеление. Пусть ваша любовь к братьям по вере будет такой, как если бы это были ваши кровные братья. Мы не будем вдаваться в подробности, да, бывает, потому что, вот как у людей происходит в отношениях с кровных братьях, бывает так, что друг друга ненавидят просто ужас. Вот просто ненависть лютая царит. Ну, это последствия греха, это естественно. Возьмем стандартный пример, там, где действительно братская любовь. Вот кровные узы. Это мой брат, это моя сестра и так далее. Представьте теперь, такая бы любовь царила в церкви между братьями. Вы не видите разве, насколько иной была бы христианская церковь? Если бы каждый практиковал это, какой бы церковь была на протяжении веков? Вот теперь вопрос, как же нам это делать? Как это возможно? Как вы думаете, это важный момент или нет? Да, друзья мои, здесь кроется великий вопрос. И для меня существует только один ответ. Мы его даже видели уже в нашем прошлом эфире. И будем видеть в каждом из этих отдельных наставлений. Единственный способ убедиться, что вы братолюбивы друг другу с нежностью, это обратить внимание и откликнуться на призыв в первом стихе этой главы.

Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Поэтому вам нужно разобрать это слово и так, и понять, а что значит милосердием Божьим. Посмотрите 1 стих 12 главы Римлянам. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Сколько мы его читали, этот текст? Сколько раз мы, возможно, его вспоминали? Но обратили ли вы внимание на глубину этого текста? Осознали ли вы, что здесь кроется мощнейшая сила? Или нет? Давайте, пока вы размышляете, пока вы, возможно, кто-то отмечает, вы молодец, если вы это делаете. Отмечаете, записываете, выделяете. Это очень важно. Вот то, что вы сейчас ухватите, это будет вашим богатством. Прослушаете, возможно, вам понравится, какие-то тезисы если тоже возьмете, это уже намного лучше, чем вообще не думать ни о чем. Но если у вас получится, дорогие мои, записывать, хоть что-то отмечать, я уверен, будьте уверены и вы, это даст нам намного больший эффект, если вы запишете. Потому что это с вами останется как можно дольше, пока оно будет под вашими глазами, да, где-то написано. А потом, когда вы это повторите, а потом еще раз, а потом расскажете другому брату или сестре, а потом ободрите кого-то в церкви, в семье еще пару раз, и вы не забудете уже на долгое время. Годы будете это помнить, друзья мои. Вот так наша память работает. Повторяйте эту истину, запоминайте. Вот как псалмопевец, берите вот эти драгоценные монеты, вот знаете, люди там в некоторых художественных фильмах показывают, как они перебирают эти драгоценные камушки, как они переливаются, просто глаза у него горят, он так наслаждается, это мое богатство, яй-яй-яй. А тут мы перебираем Божье Слово, мы наслаждаемся Божьим Словом, надо этому учиться нам каждый день. Это просто так не приходит, по мере познания. Если я мог бы вам сказать просто, наслаждайтесь Божьим Словом, любите Его, аминь. Вы бы подумали, как это делать? Есть слушатели, которые не понимают этого еще. Но они продолжают слушать, размышлять. И мы молимся и призываем каждого, молитесь, друзья мои, чтобы для вас сияла Божья истина. Чтобы для вас засияла вот эта фраза. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Что же это за милосердие Божье? Вы познали Божье милосердие, Божью милость к вам? Остановите свой бег. Вам в этом сейчас поможет Валерий Шибитов. И подумайте над Божьим Словом.

Друзья мои, мы продолжаем с вами дальше наше исследование. Напомню еще раз, мы находимся в Римлянам, 12 глава, стих 10. Итак, «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру и будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». И когда мы с вами говорим, а как к этому прийти? Вот же главный вопрос, не так ли? Как нам к этому подойти? Мы можем повторить друг за другом. Как важно любить друг друга с нежностью. Но как это достичь, чтобы это было в моей жизни? Нам нужно, чтобы это было достигнуто в нашей жизни. Это будет благословением для церкви? 1000%. Но как мне это сделать? И мы остановились на том, что мы вспомнили снова начало 12 главы. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. И вы не сможете этого сделать иначе, как если не поймете, что есть милосердие Божье. Что оно значит? Иными словами, вы не должны подходить к вопросу чувств напрямую. Это всегда губительно. Чувство – это всегда результат чего-то другого. В конечном счете, чувство – это результат понимания и размышления. Поэтому то, к чему апостол призывает нас здесь – это не пытается надеть на себя какую-то маску чувств, которых у нас нет и которых мы не испытываем. Это будет чистейшим притворством. Он говорит, встречайте эти истины так, чтобы обнаружить, что вы действительно любите своих братьев по вере. Так, как если бы они были вашими кровными братьями. Как же вы это делаете? Ответ таков. Послушайте внимательно. Вы должны применить свое богословие на практике. И вы его применяете следующим образом. Вы осознаете, что как христианин вы рождены свыше. У вас новая природа. И вы осознаете, что то же самое верно и в отношении всех остальных христиан. Вы начали новую жизнь, они начали новую жизнь. Вы родились свыше, они родились свыше. Но вы также родились и в новую семью, как и любой другой христианин. И теперь вы видите, что вы и каждый другой христианин – члены одной и той же семьи. Вы действительно связаны с ними этим удивительным образом. Друзья мои, христиане связаны удивительнейшим образом. Мы – божественная семья. Позвольте мне объяснить это предельно ясно. Я покажу вам на примере, как учил наш Господь об этом. И как тот же апостол подробно раскрывает это в другом месте. Возьмем учение нашего Господа. Например, 10 глава Евангелия от Марка, стих 29-30. Там написано. Иисус сказал в ответ. «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня, Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем вечную жизнь». Вот оно. Вот оно, дорогие мои. Он говорит, из-за того, что вы стали моими последователями, ваша родная семья может вас отвергнуть, сказать, что вы сектант, вы пошли за, предали свою семью, с вами не хотят иметь ничего общего и так далее. В этом смысле вы можете потерять и мужа, и жену, отца и мать, детей и родственников. Они не захотят иметь с вами ничего общего. А из-за чего? А из-за того, что вы стали христианином. Великое преступление. И что ж, в каком-то смысле вы их потеряли. Но Господь говорит, все в порядке. Вы обретете братьев, сестер, отцов, матерей, мужей и детей. Вы не останетесь в убытке. Вам все будет возмещено. У вас их станет гораздо больше, чем было раньше. Почему? Конечно, это не значит, что у вас будет мужей много, жен много и так далее. Не об этом речь. Это значит, что теперь вы вошли в эту удивительнейшую семью Божью. И в этой семье вы обретаете эти взаимоотношения. Там царит любовь. И затем, конечно, апостол Павел, он утверждает то же самое в известном отрывке в конце второй главы послания к Ефесянам. Помните, он там говорит про язычников. «Итак, вы уже не чужие, вы уже не пришельцы. Но кто вы? Вы сограждане святым, вы Богу свои». Представляете?
Вы свои Богу. Я хотел бы сейчас немножко отвлечься, и чтобы вы подумали. Вот это очень меня радует всегда. Я хотел бы, чтобы вы тоже этому порадовались. Вы представляете, вы Богу свои. Вы Богу свой. Вы святым, сограждане. Ты уже не чужак. Ты не пришелец. Я вспоминаю историю про Лота, когда пришли ангелы, чтобы забрать, избавить его от грядущего суда. Евреям автор говорит, что он был праведным, мучился в своей душе. И ангелы пришли, чтобы избавить его, вывести из Содома и Гоморры. И там обратил внимание на одну фразу. Он обращается к содомитам и говорит: «Братья мои!» Это такая громкая фраза. На что они отвечают: «Вот пришелец тут поселился, я приду своими словами, и еще судит у нас, слушай, так мы сейчас с тобой еще хуже поступим». Он их называет «братья мои». Они говорят: «Да ты кто тут? Ты пришелец, ты чужак. Иммигрант тут пришел, гастарбайтер», другими словами. Но Господь говорит: вы уже не чужие, вы не пришельцы, вы не чужаки здесь, вы сограждане, святым, это ваш дом, церковь, это ваша семья, вы Богу свои, Он ваш Отец, вы Его, вы члены Божьего дома, вы члены Божьей семьи. Вот что стоит за учением апостола в этом стихе, 12 главы послания к Римлянам. И как христиане, мы действительно принадлежим к одной семье. Друзья мои, эту мысль можно упростить да нельзя. Просто можно исказить. Знаете как? Даже не объясняю ее неправильно. Просто подумать, что это обычная абстрактная мысль. Да-да-да, мы все семья, конечно. И все. Мы тут должны быть очень осторожными. Конечно, с другой стороны, мы не должны материализовать это чересчур. Но понятие возрождения и новорождения несут в себе реальный смысл. Происходит нечто действительно новое, появляется новая природа, и мы действительно принадлежим к новой семье. Поэтому, по сути, он говорит следующее. Вы, христианин, должны испытывать к своим братьям по вере то же самое, что вы испытывали, и, возможно, все еще испытываете, в естественном человеческом смысле к своим родным братьям и сестрам. Вот вы их любите, также вы должны относиться к своим братьям по вере. Потому что вы принадлежите к этой духовной семье с такой же абсолютной реальностью, с какой принадлежите к семье физической. И поэтому у вас должно возникать то же самое чувство родства, которое вы так хорошо знаете в обычной или в естественной человеческой сфере. Видите ли, это нужно продумывать, это нужно осознавать. А для этого нужно время, нужно усердие проявлять, нужно размышлять, вникать. Ну, я иначе не объясню, как просто, как стать наконец-то духовно жвачным животным, как коровы жуют траву, а нам нужно перемалывать Божье Слово. Именно к этому нас призывает Писание. Павел не говорит: ну, просто будьте милыми такими, приятными к другим христианам, улыбайтесь и так далее. Нет. Он не об этом говорит. Он не говорит: ну, не спорьте, просто будьте приветливыми. Вы же в одной организации, в конце концов. Вы же из одной церкви, из одного здания, там в одном по воскресеньям сидите. Нет, все должно быть несравнимо глубже. Глубже, дорогие мои, вы должны осознавать эту связь, эти узы родства, осознавая, что они ваши братья и сестры, и ваши судьбы, знаете, как долго связаны? Навечно. Вот если у вас есть родственники, к сожалению, неверующие, например, вы с ними в родстве лишь, ну, примерно до тех пор, пока есть жизнь. А потом все. Но те, кто во Христе, вы в узах навечно. Конечно, это не означает, это вовсе не означает, что вы должны просто начать называть всех подряд братом. Это скорее отрицание истинного братства, и лично такое формальное обращение делает наименее братским на самом-то деле. Но он говорит вовсе не об этом поверхностном ярлыке. Это обычное, может быть, даже наигранность и притворство. Но Павел имеет в виду то, что, глубоко осознав истину и доктрину, вы начинаете чувствовать эту реальность, испытывать внутри себя. И вы не соглашаетесь ни на что меньшее. На практике это выражается следующим образом.
Что мы делаем, как обычные люди? Мы всегда готовы сделать для своих родственников то, чего не стали бы делать для чужих, не правда ли? Ну, это же мой брат. Мы готовы воспитывать чужих детей за поступки, за которые не стали бы называть своих собственных. Такова человеческая природа. Вы защищаете своих и ищете им оправдание, всегда стоите за них горой, всегда способны понять, а почему они так поступили. Ну, вы знаете, у меня, у моего ребеночка и так далее, да, вот есть уважительная причина. Мы очень хорошие адвокаты для себя. И апостол говорит, то же самое должно быть верно и в отношении ваших взаимоотношений друг с другом, как христиан. Вы должны испытывать это же врожденное желание защитить и понять. И это проявляется во всем. Возьмем другую аналогию. Аналогию тела, которую Павел использовал ранее. Помните, он подробно ее развил в первом послании к Коринфянам. Он говорит, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Это верно для нас, как для христиан. Это должно становиться все более и более реальным, благодаря нашему осознанию этого семейного родства. Мы страдаем вместе. Мы радуемся вместе. Ничто не может случиться с одним из нас так, чтобы это не коснулось всех остальных. Почему вопрос? Потому что мы не просто члены одного тела, мы члены одной семьи. И если в определенные моменты мы находим некоторых братьев и сестер трудными, ужасно трудными, ну, очень трудными, или не понимаем каких-то их поступков, мы не осуждаем их как посторонних. Мы относимся к ним точно так же, как отнеслись бы к кровным родственникам, если бы те сделали то же самое. Приведу простой пример. Если у меня проблема с братом, моим родным братом, говорю ли я, ну какая мне разница, что там проблемы или не проблемы, я просто съеду, перееду в другой дом и с ним видеться не буду, вот и все проблемы. Или я все-таки буду решать, мне же с ним постоянно жить, да, если еще мы молоды, еще семьи нет. Он мой брат, и мы постоянно пересекаемся, неужели просто поставить наши отношения на стоп и забыть об этом? Это тогда братья не насчитаешься. Нет, конечно. Да, в мире такое может быть, но в здоровых отношениях нет. И поэтому, когда у тебя есть брат, ты пытаешься выяснить, родной брат, кровный, одна семья, что случилось, почему тут какое-то безнастроение, что такое, что стало. И даже если мы посмотрим, вопросы обычно решаются легче брат с братом. Что можете подуться, но со временем вы понимаете, вы одна семья, вас не разделить. А как может быть в церкви? Ну, проблема с братом. Не буду с ним общаться, да и все. Удалил контакт. Ну, это стал для меня обычным христианином. Понизил в уровне отношений, да и все. Именно таким путем жизнь церкви не становится гармоничной. Но когда мы видим отношения кровных родственников, мы должны понять, что то же самое мы должны совершать и в отношении наших родственников небесных. Наших братьев и сестер, для братьев и сестер во Христе. Вот это будут гармоничными отношениями. Именно так мы все вместе служим славе Божьей, являя миру наши взаимоотношения друг с другом, которые вытекают из наших отношений с Ним. Позвольте, я добавлю еще одно замечание. Вы замечаете, что наша братская любовь должна проявляться именно так. И здесь очень важно провести различие между тем, чтобы любить, и тем, чтобы кто-то вам просто нравился. Даже в естественной семье вам не каждый член семьи нравится одинаково. Я не буду сейчас это оправдывать или критиковать. Это просто факт. Хотя вы можете находиться в абсолютно одинаковом родстве с двумя людьми, они не обязательно нравятся вам в равной степени. Вы хотите любить их в одинаковой мере, но вам никогда не заповедано, чтобы все люди нравились вам одинаково. Нам здесь не сказано, что мы должны испытывать симпатию к каждому христианину. Но нам сказано, что наша братская любовь к каждому христианину должна обладать тем качеством, которое характеризует нашу естественную любовь, нашу привязанность к членам нашей родной семьи, то есть ее симпатиями, антипатиями, привилегиями и всем остальным. И путь к этому, как я уже сказал, заключается в том, чтобы осознать, вот такова истина о нас. Вот что вам надо осознать. Это истина о нас. Так говорит мне Господь в Его Слове. Вот она реальность. Вот она реальность. Откуда я это взял?
Так говорит Писание. Богодухновенное Писание. И это становится отличной проверкой для каждого из нас. А что вы на самом деле испытываете к своим братьям и сестрам? Дорогие мои, а? Что вы испытываете к своим братьям и сестрам на самом деле? Вот сейчас вы можете проанализировать. Искренне, в своем сердце, никому не говоря. Не боясь, что вас сейчас осудят, а просто проанализируйте. Пусть Господь вам показывает через Божье Слово, как вам дальше быть. Он учит, Он наставляет. Я уверен, Бог силен каждого из нас наставлять. И Он это делает. Он это делает. Хорошо, мы послушаем в завершении этого часа. Песня называется «На там, в вышине бесконечной». А в новом часе мы продолжим с вами далее.

0: бесконечный Бог понес наши бесконечные наказания за грехи.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем с вами дальше наше исследование. Если есть возможность, откройте еще раз наш текст Писания Римлянам, 12 глава, и мы еще раз прочитаем внимательно Божий текст. Итак, я прочитаю с 9 стиха. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Надеждой утешайтесь и в скорби будьте терпеливы, в молитве же постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте ваших гонителей, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божью, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Итак, если твой враг голоден, ты накорми его. Если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь. Это Божье Слово, преображающее его народ. Дорогие мои, мы продолжаем дальше. Мы остановились таким вопросом, задали себе вопрос. Не просто к вам, а себе задаем вопрос каждый. Какова истина обо мне? Я люблю, не правда ли? Я думаю, многие согласятся. Я не могу даже сказать, что все, но я надеюсь, все согласятся, что в церкви они хотят, чтобы царила любовь. Истинная любовь. Не любовь тошнотворная этого мира. Любовь, которая попустительская и так далее. Но именно любовь, в которой Бог прославляется, и та любовь, которая от Бога. И теперь главный вопрос. А что я являю в отношении любви к братьям и сестрам? Каковы мои отношения? Что я испытываю к братьям и сестрам моим во Христе? И это целый настоящий процесс. На самом деле, я думаю даже, что вот ответив сейчас на вопрос себе, ну да, наверное, ну более-менее нормально, где-то скажет, подумает. Ну есть некоторые личности, да, особенные, выделяющиеся. Ну ведь это в них дело. Друзья мои, что дальше делать с этим? И вы начинаете молиться об этом, у вас теряется мир. Возможно, после сегодняшнего эфира вы поймете, что у вас, оказывается, нету такого отношения, как к родственнику. Вы ставите все-таки родственные отношения ближе, а, ну, церковь — это такое дело. Это не моя семья, это у них проблемы. Но что Господь сегодня говорит? Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Как будто это ваш кровный родственник. Осознаете ли вы, что это качество входит в вашу братскую любовь? Это очень хорошая проверка всей нашей позиции как искупленных, как народа Божьего. Как я уже говорил, вы можете поддерживать вежливые отношения с другими членами церкви. Ну просто, вот вежливые. Привет, да, улыбнуться, все, слава Богу, хорошо, отшутиться и так далее. Но это не то, о чем говорит апостол. Я хочу вот именно вопрос поставить таким ключом. Осознаю ли я мое родство в этих взаимоотношениях? Осознаю ли я эти общие взаимоотношения? Я могу даже иногда сформулировать это так. Можете ли вы совершенно честно сказать, что питаете более глубокую привязанность и более глубокое понимание к своим братьям по вере, чем к своим неверующим кровным родственникам? Бывает ли вы такое, не замечали? Что с искупленными у вас больше времени, времяпровождений, что есть родственники, вы их любите, вы хотите быть с ними, вам нравится вот, делать им добро, быть вместе с ними. Это ваша семья, родственники. но ваше сердце с искупленными, потому что там ваше сердце, там ваше сердце. Вы идете тем путем с этими людьми на вечной дорогой. Они любят Христа, как вы любите. А родственники, если они неверующие, они не разделяют эту любовь. Возможно, и вы это замечали. Поэтому, друзья мои, это доказательство вашего возрождения, а также доказательство того, что вы прислушались к этому вещанию и применяете его на практике. Христианин должен чувствовать более тесную связь с другим христианином. Более тесную связь с христианином другим, чем с родственником, который не является христианином. Это неизбежная истина. Это неизбежно, дорогие мои. В нас живет новая природа. Это же не просто ярлык. Это новая природа. С этим не поспоришь. Мы все дети Божьи, искупленные. Мы принадлежим к семье Божьей. И эти отношения будут длиться не только пока мы находимся в этом временном мире. Они будут длиться всю вечность. Им не будет конца. Уму непостижимо, но факт. Итак, апостол говорит: удостоверьтесь, что это качество все больше и больше проявляется в вашей братской любви друг к другу. И именно так это и происходит. Через размышление в истине, постижение, через применение этого. И так, то, что Павел пишет в первом стихе, и так умоляю вас. И вот это, и запомните, кто пропустил, почему я говорю и так, повторяю. Я это слово беру с 1 стиха 12 главы. Итак, это связующее слово здесь. Оно выступает в виде вывода. Итак, исходя из того, что выше звучало. А выше звучало Евангелие. Выше звучала истина о Божьей славе, которая открыта нам во Христе Иисусе, в Его благодати и истине. Итак, исходя из этого, удостоверьтесь, что это качество все больше и больше проявляется в вашей братской любви друг к другу. Через применение этого и так, через то, что Бог сделал, через напоминание себе обо всем этом богословии, обо всем этом доктринальном, истинном, изложенном здесь в 11 главах Римлянам, первых 11 главах. То, что Павел раньше сказал, через осознание того, что все это верно в отношении вас. Просто вот ведите внутренний диалог. Так, Иисус умер, Он и воскрес. Бог мне говорит через Писание: верующий в Сына имеет вечную жизнь. Уповаю ли я на Христа? Да или нет? Или я еще не убедился? Если не убедились, еще не уповаете, значит, разбирайтесь дальше. Если уверены, возможно, какие-то порой бывают такие мысли, ну, я не уверен. Но когда ты начинаешь анализировать, вот просто задавать такие более резкие себе вопросы. Так, думаю ли я, что когда я умру, там ничего не будет? Нет, я знаю, что там будет Бог. Хорошо, я верю это, значит. Думаю ли я, что можно спастись будет своими усилиями? Или думаю ли я, что я и так неплох? Думаю ли я, что только во Христе моя надежда? Если да, так это и есть упование на Христа. То есть мы должны анализировать и вот прояснять, да, убирать все вот это облако таких неясностей. И вот когда вы молитесь, чтобы Дух Святой не только просветил вас, но и наполнил ваше сердце любовью, любовью к Богу, к вашим ближним, вы обнаружите, что это становится, знаете что, все более и более реальным. Все более и более реальным в вашей жизни, и вы уже не можете относиться к этому поверхностно. Это, например, наподобие того, что когда вы читаете Писание, или, например, вот смотрите картину Лота, тоже возьмем опять Лота, да, яркая картина, и вы видите, как у него ужас происходит в семье. Жена стала столпом, и я хотел бы, чтобы вы понимали, проблема не только появилась из-за Содома и Гоморры. Вот сейчас казнь, и вот бедная семья пострадала. Дело в том, что в семье был бардак уже. Это уже все вскрылось. Мышление дочерей вскрылось. Жены, что она прилепилась к этому Содому и Гоморре, для нее это было дороже всего. Она уже не могла от этого отлепиться. Она уже там сердцем, вместе с Содомом. То есть, другими словами, Содом и Гоморра у нее внутри. Дочери, казалось бы, смотрите, огонь пожрал Содом и Гоморру, их уже больше нет. И вы не найдете их нигде. Бог уничтожил. Это как будто бы он взял своей рукой и просто вот котлованом, вместе с котлованом все от земли забрал. все это нечестие. Но тем не менее, мы видим, Содома и Гоморра уже нет. Но зато Содом и Гоморра вместе с дочерьми Лота. И мы это наблюдаем. И вот, когда ты читаешь такую подобную историю, ты начинаешь думать: Господи, а где моя семья? Не являюсь ли я тем безумцем, который, как Лот, ради достижения временной выгоды, предприимчиво, проводя время где-то там далеке, ну, разное бывает, да? Мне не хочу уделять, чтобы что-то строить это доктринальное, но не делаю ли я следующее? Не меняю ли я духовное на временное, на душевное? Не теряю ли я свою семью на фоне всего этого? И ты начинаешь размышлять. Ты читаешь снова другие тексты. Ты видишь, как, например, анализируешь, а наполняются ли мои дети Божьим Словом? Или я просто для них очень хорошим хочу быть? Просто таким миленьким, вседозволенность и так далее. Или я хочу, чтобы они познали Христа? Я всеми силами ищу, чтобы у них сформировалось духовное мышление, да? Да, я их не спасу. Я знаю, что я их не преображу, их сердце. Но я могу делать что-то. Я знаю, что я могу делать. Я могу дать им Божье Слово. Проявлять какой-то энтузиазм, творчество. Как моим детям донести? Им, возможно, это не нравится. И они считают это скучным. Лучше мультики, игры и так далее. Поэтому мне нужно проявлять тоже сноровку, как-то принести детям. А где-то нужно сказать: нет, дети, мы будем читать. Я знаю, что есть Бог живой, и мы Ему дадим отчет. Поэтому мы начинаем размышлять об этом. Поэтому нам нужна здесь мудрость. И по мере того, как ты смотришь, что-то видишь в своей семье не так, у тебя уже сердце неспокойно. Твое сердце снова рвется в молитве: Господи, преобрази мою семью. Господи, направь меня. Помилуй, спаси. Ты молишься, ты знаешь, Бог слышит молитвы. Но ты не знаешь, когда будет ответ. Но ты знаешь, что Он слышит. И ты успокаиваешься тем, что ты доверяешь Господу. Вот так же и здесь, в этой сфере. Когда ты начинаешь анализировать, вы начинаете думать: так, в церкви какие у меня отношения? Какая у нас в церкви вообще обстановка? Какое настроение в общей массе? Мы как семья? Или у нас мы все чужаки, сплетни, склоки, деление на части, семейные там, кто-то там по семейным признакам делится, там родственники вместе кучкуются, у них свой клан и так далее. Либо это место, где ты просто тонешь в любви. А вдруг что-то происходит в церкви, делаются ли ноги, убегая от проблемы, или они в молитве, они даже вопреки своему вот комфорту, да, испытывая дискомфорт, идут молятся, ищут общение, наставление, когда даже не хотят слушать, но они молятся и делают все возможное. Как эти клетки в нашем организме, знаете, когда рана происходит, сразу, моментально Бог продумал так, что организм наш сам себя раны заживляет, да, у нас. И моментально клетки активизируются, которые купируют эту рану и так далее. Можем ли мы совершенно честно сказать, что питаем более глубокую привязанность, более глубокое понимание к своим братьям по вере, чем к своим неверующим кровным родственникам? Вот очень важно, что, друзья мои. И это первая часть. И чем больше вы будете над этим размышлять, чем больше будете изучать Писание. Заметьте, ведь вы читаете Библию, и теперь это у вас, знаете, вот как можно сказать, это место отполировалось немножко. Теперь для вас контакт ближе этот, контакт этой мысли, любовь церкви, непритворная любовь, любовь, которая должна царить. Я теперь не могу просто, знаете, сказать: ну, я попытался. Вы теперь вспомните: не, подожди, там говорится вроде о кровной любви и узах, я так в семье себя не веду. И тут уже неспокойно на сердечке будет. И вы будете думать: а как мне быть? Это и есть христианская жизнь. Вы анализируете, вы думаете, вы молитесь. Вы страдаете от этого тоже. Это все вместе. И вы вместе радуетесь, если победа. Это живой организм. Это первая часть. Это будет становиться, если вы будете активно этим размышлять, все более реальным в вашей жизни, друзья мои. В нашей жизни. Потому что мы вместе с вами идем этим путем. Это первая часть, но далее он добавляет: в почтительности друг друга предупреждайте. Я думаю, сейчас нам нужно сделать небольшую музыкальную паузу перед тем, как мы начнем следующую часть 10 стиха. Следующая песня называется «Осколки». Слушаем.

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Итак, мы смотрим на истину нашего Господа Иисуса. И вы должны понять, друзья мои, что это открытие для нас также самого Иисуса. Мы говорим об отношениях, но откуда все это исходит? От славы Господа Иисуса, как и вот Бог показал небесную скинию Моисею,

Какое дело? Тут вопрос не просто, хочешь ли ты этого или нет. Вот нравятся ли тебе хорошие отношения? Если да, тогда старайся и делай. Если нет, ну тогда, значит, без них будешь. Нет. Это уподобление Христу. Церковь должна уподобляться Христу. Это воля Божья. Поэтому я должен прийти к следующему выводу. Я не просто хочу. Я должен. И я хочу, я желаю, я страстно желаю. И пусть это желание усиливается в каждом из нас. Следующая часть утверждения говорит: будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, и следующая часть: в почтительности друг друга предупреждайте. Позвольте мне вас предупредить в почтительности, да? Как это? Что это значит? Иногда вот такие тексты не очень понятно, что они на самом деле значат. Я вас предупреждаю, хочу предупредить, почтительность есть, или как это понять? Давайте прочитаем несколько переводов этого текста. 10 стих 12 главы. Любите друг друга братской любовью, стремитесь оказывать уважение друг другу. Следующий перевод. Будьте примером друг для друга в проявлении уважения. Или еще привет. Перевод подстрочный. Братолюбием для друг друга. Любви обильной. Это подстрочный перевод, представляете? Братолюбием для друг друга. Любви обильные. Почтением друг друга опережающие. Это напоминает мне, два брата бегут, или три, или четыре, или пять, как вот на спринтеры, да, на скорость. Один другого обгоняет. Куда спешишь? За медалькой? Нет. Я спешу, чтобы в нежности моего брата обогнать. Это совсем же другое дело, не правда ли? Преданно любите друг друга братской любовью. Будьте примером друг для друга в проявлении уважения. Мое сердце на самом деле трепещет. Я так хочу, чтобы это в нас было. Во мне и в вас. И в Церкви Христовой. Да зажжет Господь вот это пламень в наших сердцах. Даже если другие не захотят. Вы будете тем огоньком, который будет там зажигать дальше других. Молиться и не останавливаться. Друзья, это настоящая битва. Это настоящая битва. Это настоящее сражение. И вот то же самое мы здесь читаем и понимаем, но это кажется очевидным, не так ли? Но чем больше вы это анализируете, тем больше глубоким вы это находите. Что такое почтительность, честь? Что имеется в виду под проявлением почтительности? И вот это слово в своем первоначальном значении означало цену, внимание, цену, которую вы устанавливаете для предмета после того, как потрудились его оценить. Вот корневое значение слова. Честь, почтительность. Возьмите любой предмет, пример. Например, часы или телефон. Вы его осматриваете, рассматриваете с разных сторон, запускаете, проверяете динамик, скорость, качество, батарейку и так далее. Вы проверили его. Вы исследовали его, оценили его стоимость. И вы говорите, он стоит вот столько-то. Не меньше. Он очень качественный. Это своего рода установление ценности. И в данном контексте это означает вашу оценку других. Это то, что вы думаете о других. Что в свою очередь становится уважением, которое вы проявляете друг к другу на основе вашей оценки. Друг друга и тех даров, которыми обладают другие. Это и есть почтительность. Она несет в себе идею почтения и уважения. Это ваша общая оценка других. Она определяет ваше поведение по отношению к ним. То, как вы с ними обращаетесь, как вы себя ведете по отношению к ним. Терпимы вы? Или все-таки у вас могут выскочить резкие слова, сказать, да молчи ты уже, и что-то подобное. И особенно то, как вы обращаетесь с ними в сравнении с самим собой. Это важнейший вопрос, друзья. И снова вы видите, как неспособность исполнить это увещевание так часто приносила опустошение в церковь. Вы знаете, сколько церквей пострадало из-за того, что этих отношений не было? Немеренное количество. Если вы откроете первое послание к Коринфянам, 4 главу, то вы увидите, что апостолу пришлось иметь дело с этой проблемой именно там. Там беда заключалась в том, что они ссорились, коринфяне. Они ссорились между собой именно из-за своей оценки Павла и Аполлоса.
Это само по себе плохо, но когда проблемы возникают в результате того, как они оцениваются,

оценивают сами себя и друг друга, это еще хуже. Теперь несколько моментов о значении слова «предупреждайте». Вот в значении «предупреждайте» это значит «опережайте», «отдавайте преимущество». В почтительности, да, вот в давании оценки или цены, которую вы установили после того, как оценили. Опережайте в этом, отдавайте преимущество. И вот тут толкователи подмечают здесь два момента. И оба они, безусловно, верны. Первый момент. Это слово буквально означает «идти впереди», «вести за собой». Мы проявляем уважение к другим, словно идя впереди них и оказывая им почтение, например, открывая перед ними двери. Я как-то хочу уделить ему внимание. Он идет, я как-то хочу показать ему свою любовь, почтение. Я открываю дверь, проходите первый. Мы идем перед ними, подготавливаем путь и тем самым выражаем свое уважение и отдаем им честь. Ну, в данном случае я вспоминаю Мардохея. Злобный обман, конечно, этого не хотел. Но у Бога есть свое чувство юмора, и он показал Аману свое место, он возвысил своего верного раба Мардохея в книге «Есфирь». Вот он шел впереди и говорил, вот так царь возвышает тех, кто ему верен и так далее. Но есть и второе значение. Подавайте пример. Будьте первыми в подавании примера, в проявлении уважения друг к другу. Иными словами, убедитесь, что вы всегда первыми оказываете честь и уважение другим. А как мы обычно делаем? Ну, проблема, наверное, бывает такая. Ну, если, конечно, он проявит уважение, тогда я, может быть, с ним поговорю. Нет, неправильно. Представьте себе теперь, человек одевается консервативно очень. У него дома нет телевизора. Он такой многознающий. И вы скажете, ну, наверное, он точно не сообразуется с этим миром. Да не тут-то было. Именно мир так и думает. Вот если вот он исправится, тогда я к нему и подойду. Вот если он извинится, тогда я подойду. Если он попросит прощения и осознает, что он такой нехороший, тогда я буду с ним разговаривать. А так? Нет. И не собираюсь. Вот оно. Ты, дорогой мой, сообразуешься с этим миром. Именно так бы мир и поступил. Именно так мир и поступает. Убедись же, наконец, что ты первым оказываешь честь и уважение другим. Опережайте других в этом желании проявлять уважение. Опережайте. Друзья мои, это не мое пожелание. Это не пожелание братьев церкви. Это повеление царя царей. Вам Иисус говорит через апостола Павла Духом Святым, опережай других в этом желании проявлять к ним уважение. Так ты почитаешь своего царя. Помните, в следующий раз, возможно, вам будет очень неприятно. Возможно, вы уже очень сильно ранен другими людьми, и вам приходится просто перемалывать себя. Вспоминайте о том, что вы чтите тем самым своего царя. Вот мы. Члены христианской церкви, и ранее мы видели, что каждый из нас получил дары от Бога. «По данной мне благодати каждому из вас говорю», — пишет Павел, «не мыслите о себе более, чем должно мыслить, но мыслите скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. И как по данной нам благодати, имеем различные дарования». И он перечисляет. «Мы все имеем эти дарования», — и апостол говорит, «научитесь правильно оценивать эти дары и оказывайте уважение и честь друг другу, опережая друг друга в этом с нежностью». И снова, как же глупо комментировать этот текст, говоря, что все это очевидно и нужно скорее переходить к более важному. Нет ничего более важного, чем это. Ничто не нанесло столько вреда жизни христианской церкви на протяжении веков, и я добавлю, и продолжает прямо сейчас наносить ущерб, как неспособность вот именно это учение воплотить в жизнь. Вот именно это. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Как кровные родственники, вы духовные родственники во Христе. Но вспомните отношение к любящим вас или родным и любимым вас родственникам, как вы их любите.
А это отношение еще более высшего порядка. Это вечное отношение. И таким образом, эта неспособность воплотить это в жизнь очень разрушает, наносит вред жизни церкви. Хорошо, а как нам это делать? Как нам с вами это делать сегодня? Означает ли это, что апостол прививает нам какую-то ложную скромность? Учит ли он нас быть наподобие одного из персонажей Диккенса, лицемерно изображающего крайнее смирение? Вот быть таким, нет? Конечно, нет. Подобное предположение просто смехотворно. Да? Покажи всем вот внешне, что ты всех любишь, и иди домой с спокойной совестью. Нет. Давайте мы все-таки посмотрим на принципы. Опережать друг друга в оказании чести вовсе не означает, что ты и я, мы должны отказаться от здравого суждения. Здравое суждение никто не отменял. Ложная скромность — это когда человек говорит: «О, я ничто и никто, ничто и никто». Но когда это ничто и никто тронешь, он тебе быстро покажет свое место. Вы знаете этот тип людей? Часто это самые тщеславные люди на свете. «Я ничто, я прах и пепел». Они не имеют в виду то, что говорят. Это неправда. У вас должна быть верная оценка, дорогие мои. Верная оценка. Вот это очень часто происходит. Люди читают, вот там, подставь правую щеку, и начинают вот это вот, ну давай, скажи что-нибудь, оскорби и так далее. Нет, это неверное мышление. Посмотрите, как Павел в первом послании к Коринфянам, 4 глава, как он раскрывает этот принцип. И в конце главы он пишет: «Не к стыду вашему пишу сие, но вразумляю вас, как детей моих возлюбленных. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как и я Христу». Подражайте мне, как я Христу. Как человек, который говорит: «В почтительности друг друга предупреждайте», и включает себя в это повеление, может одновременно сказать: «Подражайте мне». Не слишком ли высоко это как-то? «Подражайте мне». Как вы думаете, Павел сам себе противоречит? Нет. Дело тут не в притворстве. Мы не закрываем глаза на факты. И для великого апостола было бы просто глупо делать вид, будто он оказывает большую честь какому-то незначительному и незрелому члену церкви в Коринфе. Обратите внимание. Из-за их крайней глупости он даже использует сарказм, обучая их. И он говорит: «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог предназначил быть как бы приговоренным к смерти. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии». Это самый настоящий сарказм. Они, вот Павел, смотрите, ни на секунду не имел в виду, что они действительно крепкие. А он немощен. Он разоблачает то ложное представление, то высокомерие, в которое они впали. Они же уже умеют. Они уже такие даровитые. Они уже такие мощные духовно. Они уже такие лидеры. А он апостолу, отец и учитель. И он не отказывается от своего призвания. Но он показывает им, что они возгордились. Поэтому это не означает отказ от реальных стандартов. Если человек наделен умственными способностями, способностями и глубоким пониманием, это наставление не требует от него молчать и позволять говорить человеку, который хоть и является христианином, но не получил от Бога такого же дара учительства. Ну, брат, ты, говори, тоже должен. Нет, мы должны тоже здраво мыслить, правда? Если учители, есть пасторы, ты не будешь говорить: «Ну, вы что унижаете человека? Пусть он выйдет на кафедру и что-нибудь скажет. Он же тоже христианин». Мы не уходим от здравого смысла. Если бы Павел сидел молча, пока кто-то совершенно неспособный пытался толковать Ветхий Завет, это довело бы учение до абсурда. Но тогда вопрос: что на самом деле говорит нам Павел? Что он хочет до нас донести? Он говорит о том, что в христианской жизни места гордости быть не должно. Места гордости в церкви быть не должно. В моем сердце не должно быть места гордости. Она там есть. Гордость есть, она поднимает свою омерзительную голову постоянно. И вы должны с этим тоже сражаться. Друзья мои, вы не успеете подумать, как гордость уже придет к вам в гости. Она сидит и ждет. И это реально трагедия.
когда мы думаем: «Ой, слава Богу, мне кажется, я уже расправился с гордостью. Я уже смиренный, меня уже некуда». Нет, не забывайте, гордость есть. Она будет всю жизнь вас преследовать. И она будет, как только слабина, сразу выскакивать. Очень много проповедников, вот, которые мы знаем, да, например, Спэрджин, другие, вы можете наблюдать, периодически попадаются их мысли в проповеди, где они там писали какие-то книги, размышления. То там, я уже не буду приводить эти тексты, но я замечаю, как они говорят. Да, когда кто-то их хвалит, какая замечательная проповедь. Спасибо, меня уже дьявол похвалил и так далее. Или мое эго. То есть, какой ты молодец, это уже место гордости. Конечно, мы тут не хотим быть внешне смиренными. Да, конечно, это все Господь. Но, тем не менее, будьте осторожны. Да, все действительно во Христе Иисусе. Но это не значит, если ты все время будешь говорить, это Господь, это не мы, это значит, ты смиренный человек. Не обольщайтесь. Это очень часто клише. Просто клише, которое не решает ничего. Поэтому нам нужно очень глубоко исследовать Писание и исследовать свои сердца. Вычерпывать все эти глубины, в которых скрывается очень такая мощная муть, которая производит проблемы. Сейчас мы должны освоить одно. Мы никогда не должны быть виновны в гордости. Есть иной способ выразить это. Это снова обратиться к нашему Господу Иисусу, где Он говорил о заповедях блаженства, и там Он говорит о кротости и нищете духа. Помните, блаженны кроткие. Или вспомните притчу Христа в 14 главе Евангелия от Луки. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из вас званных почтение тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место. И тогда ты со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше. Тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою». Вот то учение, которое апостол излагает перед нами. Посмотрите, какие поразительные слова говорит сам Павел. 1 Коринфянам 15:9. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью». Недостоин. И вот когда апостол говорит это, он говорит совершенно искренне. При этом в послании к Галатам он отмечает, что ничем не уступает высшим апостолам в своем призвании. И тут нет противоречия. То есть он знает дар, который получил. И помните, он всегда напоминает «по благодати». И в отношении самого себя он глубоко осознает свое прошлое и свою недостойность. И нам с вами важно помнить, да, Бог дает нам дары. И одновременно с этим напоминайте себе свое прошлое. Напоминайте себе, чего вы достойны. Вспоминайте ад грядущий, вспоминайте грехи, вспоминайте, что вы производили в своем сердце. И осознайте, как благ вам Господь, который, несмотря на вас, явил вам свою вечную любовь и отдал за вас своего Сына на Голгофский крест. Вспоминайте постоянно. Ефесянам 3 глава стих 8. Он говорит: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам». Вот это невероятное богатство Христово он проповедовал. Как вы думаете, это наигранная скромность или это что-то реальное? Это Богодухновенное Писание. Конечно, это то, что он реально испытывал и чувствовал. Наименьший из всех святых. И когда мы изучали его, вот апостола Павла, его жизнь, мы отмечали, особенно в его посланиях. Я обратил внимание, ну, это другие богословы, конечно, обратили внимание, но мы это читали, с вами изучали, что, читая его послания, от более ранних до более поздних, мы видим такую прогрессию. Он все больше и больше осознает себя недостойным. Я наименьший из апостолов, наименьший из всех святых. И в последнем послании, да, в заключительных посланиях, это пастырские послания к Тимофею, 1 Тимофею 1:15, он уже пишет: «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Интересно, какой он из этих грешников? Может быть, в середине где-то? Может быть, самый последний?
Он говорит, я первый, из которых я первый. То есть он говорит, из этих грешников, которых пришел спасти Христос, я первый. 1 Тимофея 1:15. Так как же нам исполнить повеление вот этой почтительности друг друга предупреждайте? Итак, вы начинаете с того, что даете трезвую и правильную оценку самому себе. Да-да, не другому, а себе. Вот с этого надо начинать. Помните пример? Может быть, это поможет вам запомнить этот принцип. Иисус сказал, «Вынь бревно из глаза своего, а потом поймешь, как вытащить маленькую щепочку, да, из глаза брата твоего». У себя бревно вынь сначала. Итак, мы начнем с себя. Это по-библейски, это в истине, это правильно. Так говорит нам Господь. Осознайте, я, эгоизм, это величайшее проклятие. Это источник почти всех бед. Неправильный взгляд на самого себя. Поэтому, когда вам сказано отдавать преимущество другим, вы начинаете не с того, что вы разглядываете других, вы начинаете с взгляда на себя. Вы никогда не будете правы в своей оценке других, пока попросту вы не дадите верную оценку самому себе. 1 Коринфянам 4 глава. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, пишет Павел, или как судят другие люди. Да я и сам не сужу о себе, судья же мне Господь». Вот, человек покончил со своим «я». Он не сидит и не думает постоянно о том, как задели же мое себялюбие. Как же меня унизили и недооценили. Итак, он не ждет оскорблений и не ждет возвышений. Разве не это является источником всех разделений? Павел от этого избавлен. Ему не нужно тратить время на любование собой. И затем он задает в 7 стихе вопрос, который является главным лекарством вот именно от этой страшной духовной болезни – высокомерия и недооценки других. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил? Скажи мне», это уже я добавляю. Вот просто вот такая интересная логика у него, она поражает. «Скажи мне». Да-да, ты скажи мне, если получил, то что ты хвалишься, как будто не получил? Давайте еще раз прочитаю. «Ибо кто тебя отличает? Вот что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, то скажи, чего ты хвалишься, как будто ты это не получал?» Ответьте себе на этот вопрос. Если вы довольны собой и думаете, у меня такие прекрасные способности, а тот человек вообще никуда не годен, как пробка просто бесполезен, тогда ответь мне, кто сделал тебя отличным от других? Вот скажи мне, давай подумаем, что у тебя есть своего, чего бы ты не получил в подарок? Если вы не можете ответить на этот вопрос, вам остается лишь признать, что всякая гордость – это глупость. Итак, каково же богословие отрывка, дорогие мои? Во-первых, вся наша христианская жизнь – это результат исключительной благодати Божьей. Если мы хоть на миг теряем чувство удивления перед тем фактом, что мы вообще стали христианами, мы уже стали жертвой гордости. Вы меня услышали? Если в нашей жизни, если сегодня ты не удивляешься тому, что тебя Бог спас, ты уже стал жертвой гордости. По какой причине я спасен? По какой причине ты спасен? Ну почему ты? Почему мы? Только по благодати. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Дорогие мои, это подарок Бога. Аллилуйя. Это Его подарок. И как только человек действительно увидит себя таким, как он есть, по своей падшей природе, он поймет, что никто не сможет сказать о нем вообще ничего более худшего, чем то, что он сам знает о себе перед Богом. Вы можете сказать о себе: «Они просто не знают всей правды обо мне и о глупостях моего сердца». И когда вы начинаете с этого, вы уже на 75% решили проблему гордости. Вы услышали меня? Просто осознайте это о себе. Люди просто не знают всей правды. Иногда люди хвалят вас, может быть, вы служите, хвалят вас. Напоминайте себе об этом. Они просто не знают моего сердца. Если бы Бог убрал свою руку благодати, люди бы быстро поменяли свою точку зрения. Очень быстро. Друзья мои, давайте вот исправим это положение.
Если вы восхищаетесь каким-то человеком, помните, это не он. Это Божья благодать. Реально не он. Я не просто говорю, как правильно говорить, а это реально не он. Именно Божья благодать, она изобилует, и она подавляет этот грех и поражает его. Божья благодать. А если бы не Божья благодать, то вам там вы тут красоты не найти. Итак, вся наша христианская жизнь – результат исключительной благодати Божьей. Следующий урок для нас. Как только вы увидите действительно себя таким, какой вы есть по своей падшей природе, то вы поймете, вам нечего ожидать похвалы от других. Вам нет смысла, это глупо говорить. А может быть, вы меня оцените уже в конце концов как служителя Божьего? А может быть, вы в конце концов скажете спасибо за все мое служение? Напоминайте себе об этом. Наши дары для служения – это не наша заслуга. Третий принцип. Павел говорит, кто такой Павел? Кто такой Аполлос? Они лишь служители, через которых вы уверовали. Один насадил, другой поливал, но взращивал Бог. Нам нечем хвалиться, как если бы мы сами выработали эти дары. Представьте картину. Кто-то уходит в огород, и вот человек выходит в огород и берет лопату, копает, потом прокопал, взял грабли, сорняки все собрал вместе, потом взял сито, просеял как-то, или взял семена, потом взял лейку, полил и накрыл. А потом ушел. Собираются вместе грабли, лопата, лейка и начинают кичиться. Вот видите, если бы не я, говорит лопата, тогда бы тут ничего бы не было. Грабли говорят, подожди, не спеши, ты-то хоть и лопата, но зато мной весь мусор собрали, самое грязное дело сделали, так что спасибо мне. А в итоге лейка всех перекрикивает и говорит, нет, подождите, если бы ничего не полили, ничего бы не выросло, поэтому оценить меня надо по достоинству. Вы понимаете? Картина простая, вот она, картина церкви. Церкви гордой, церкви, которая болезненна, которая не имеет здоровой атмосферы внутри. Ведь кто лейка, кто грабли, кто лопата? Инструменты. Инструменты. Садовник может пойти взять другую лейку. Или другую лопату. Или другие грабли. А захочет, вообще не будет их использовать. А кто все это сделал в итоге? Садовник. Господь все это делает. Или здесь, например, на радио. Кто я? Кто другие ведущие? Мы лишь микрофоны. Ничего более. Нас легко заменить. Но слава Богу, Он применяет нас для своей славы. Вы, с другой стороны, как мы уже научились, вы не пустое место в Церкви Божией. У каждого из вас есть дар, у каждого из нас есть дар. И наша задача осознать это. Да восстановит нас Господь и исцелит от всяких глупых предрассудков и наполнит жаждой служить. Я дорог для Бога в Его Церкви. Он что-то вложил в меня. Может быть, даже вы не разбираетесь в своем даре. Молитесь о том, чтобы все, что у вас есть, применять активно для созидания тела Христова. Чтобы гордость не мешала, чтобы возрастало ваше смирение. Бог смиренным дает благодать, чтобы Он использовал вас как можно больше для своей славы. В этом ваше богатство. На самом деле нам нечем хвалиться. Мы лишь инструменты в руках великого Бога. И слава наша, и слава Богу, наше счастье, если эти славные руки возьмут нас и будут нами делать, совершать свое дело. И, наконец, посмотрите на наше служение. Насколько оно неполноценно. Наш Господь сказал, «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать». Луки 17:10. И вот здесь опасность, она всегда заключается в том, чтобы сравнивать себя с людьми, у которых, как мне кажется, меньше даров. Но сравнивать себя нужно со святыми прошлых веков, с мужами Нового Завета и, прежде всего, с самим нашим благословенным Царем Царей Господом Иисусом. Ведь мы, по сравнению с Иисусом, знаете кто? Как пигмеи, дикари. Это лучший антидот от ложного чувства превосходства. А вы знали, что Чарльз Спердженн, это проповедник 19 века, однажды сказал о своих собственных проповедях? Он сказал, что не перешел бы улицу, чтобы прослушать проповедь самого себя. И он действительно так чувствовал. Когда человек имеет истинное представление о Евангелии и видит его славу,
Он не может не чувствовать, что его лучшие усилия невероятно слабы и несовершенны. Чарльз Уэсли писал: «О, если бы 1000 языков была у меня, чтобы петь хвалу». Почему? Потому что чувствовал, что он слаб. Насколько слаб его единственный язык. И когда вы смотрите вот на вещи таким образом, вы понимаете, нам нечем хвалиться. Вы наименьший из всех. Если вы находитесь внизу, никто не сможет вас унизить или оскорбить, потому что вы сами знаете о своих несовершенствах больше любого другого. Но при этом вы сохраняете совершенный баланс. Вы не презираете дары Божьи. Вы видите, что Бог дал дары и другим братьям. И вы прославляете Бога, признавая Его дары в других людях и оказывая им честь, уважение, почтение. Поэтому апостол и говорит: «Осознайте эти вещи и подавайте друг другу пример в уважении Божьих даров, которые вы видите друг в друге, зная, что это Бог совершает. Он берет несовершенный материал и наполняет его своей славой». Если Богу будет угодно, мы продолжим дальше разбирать эти великие и важнейшие наставления в следующем нашем эфире, друзья мои. А вы прославьте Господа. Прославьте этого чудного Царя царей. Прославьте за то, что Он дал нам свою милость. Вспоминайте: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Вспоминайте об этой славе. Вспоминайте о любви, которая излилась в наши сердца Духом Святым. Чтобы и нам исполниться вот такой любви к Господу, при которой мы возненавидим свой грех, мы возлюбим друг друга и не будем вот видеть друг в друге ничего, кроме Божьей любви, следов Его благословенного Духа. Да услышит нас Господь, и да будет Ему вся слава. А тому, кто действующую на силу может сделать несравненно больше, вечная слава, дорогие мои. Аминь. Богу вся слава и честь.

Глава первая. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею. Так сказал Господь Саваоф: «Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень». И было слово Господне через Агея пророка: «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении? Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату, зарабатывая для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерево, и стройте храм. И я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете много, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. И послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Тогда Агей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу: «Я с вами, говорит Господь». И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. В 24-й день шестого месяца, во второй год царя Дария.

Ричард Бакстер. День Господень. День Господень – самый подходящий для небесного созерцания. Когда же еще размышлять, как не в день покоя, выделенный Богом? Это особое время для духовного служения, день покоя от дел. Какое же время еще более подходит для общения с Богом, как не воскресенье? Это день, когда Христос вознесся на небеса, так и мы должны быть вознесены. Самый подходящий дух в день сей подобен Иоанну, который был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Откровение 1.10. И что может принести нам радость духа, как не духовная принадлежность к приближающейся славе святых? Подумайте об этом. Если вы в день Господень посвящаете время только публичному поклонению, но игнорируете духовное созерцание, подобное отношение будет губительным для ваших душ. Те из вас, кто в день Господень предается праздности, если бы вы знали сладость небесного созерцания, то предавались бы ему все свободное время, длинный день казался бы вам коротким. Христиане, пусть небо станет частью воскресных дней ваших. Используйте их как шаги к славе, пока не пройдете их все и не придете туда. Особенно если вы бедны и нет у вас другого времени на неделе, используйте день этот для размышления. Пока тело ваше отдыхает от работ, дух ваш пусть ищет покоя в Господе.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Восьмая заповедь гласит: «Не кради». Она требует законного обеспечения благополучия и материального состояния для нас самих и других и способствования им. Она запрещает все, что несправедливо препятствует нашему благополучию или материальному состоянию, или благополучию и материальному состоянию нашего ближнего. 1 Тимофея 5:8. «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Второзаконие 22:1-5. «Когда увидишь вола брата твоего или овцу его, заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их. Так поступай со слом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякую потерянную вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от этого. Когда увидишь осла брата твоего или вола его, упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий это». Ефесянам 4:28. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся».

0: ставим ваши любимые композиции и передаем от вас приветы вашим родным и друзьям. Каждый будний день в 16:00 по московскому времени переходите в наши Viber, WhatsApp или Telegram-каналы по номеру +7 911 24 13 777 или переходите по внутренним ссылкам в приложение «Радио Новая Жизнь» на платформах iOS и Android.
1: Дорогие друзья, я сердечно приветствую вас на радио «Новая жизнь». С вами ведущая Валентина, а у нас начинается час приветов и поздравлений. Такое прекрасное время, когда мы можем вместе пообщаться, поддержать друг друга, поделиться событиями, которые происходят у нас, поздравить наших дорогих людей, послушать любимую музыку. Поэтому переходите в наши чаты в WhatsApp, в Telegram, в Viber, пишите нам. Мы с удовольствием послушаем песни, наполнимся Божьим Словом, вместе пообщаемся, передадим приветы. Поэтому давайте это время будет время таких друзей, когда мы можем действительно быть как одна большая семья, как одно Божье тело, которое заботится друг о друге, которое поддерживает друг друга. Но начать я хотела бы с того, что пригласить наполниться вас Божьим Словом. Давайте мы вместе откроем книгу «Псалтырь» и прочитаем 14-й псалом. Если у вас есть возможность, присоединяйтесь ко мне, открывайте Божье Слово, мы будем вместе читать, насыщаться, наполняться и размышлять. Поэтому, если у вас также будут мысли касаемо текста, возможно, вы захотите добавить еще какие-то слова из Библии, то вы отправляйте нам в чаты, мы будем вместе дополнять размышления друг друга над Божьим Словом. Сейчас мы читаем 14-й псалом. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен нечестивец, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы в ущерб себе и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек». И первая песня нашего часа – это композиция Симона Харольского «Живущий под кровом Всевышнего».

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Я предлагаю немножко углубиться в этот псалом и в то, что там сказано. Итак, все начинается с вопроса. Кто же может находиться в Божьем присутствии? Находиться так близко к Нему? Особенно в ветхозаветние времена жизнь людей была совершенно другой. Практически никто не мог быть в присутствии Бога. Очень ограниченное количество людей действительно могли входить в святую святых. Для того, чтобы приблизиться к Господу, им надо было максимально очиститься. Им нужно было пройти определенные этапы подготовки. И поэтому они еще острее ощущали вот этот вопрос. Кто же может пребывать в жилище Господа? То есть находиться в Его присутствии, в близости рядом с Ним. Сейчас у нас есть благодать, которая позволяет нам быть вместе с Иисусом Христом, быть с Господом постоянно. У нас нет таких ограничений. Но это не значит, что слова, записанные в этом псалме, на нас не распространяются. Все, что сказал Давид, имеет большое значение в нашей жизни. Так давайте мы посмотрим, кто же может находиться в присутствии Бога. Второй стих, со второго стиха, точнее, начинается уже перечисление. Я предлагаю сейчас его и рассмотреть. Тот, кто ходит непорочно, значит, он справедливый, значит, он максимально старается не грешить, отдаляться от греха, значит, он честен в своей жизни, делает правду, он справедлив в своих поступках, и мы видим, что в его решениях и в его делах есть вот эта честность, справедливость и даже праведность, можно сказать. И говорит истину в сердце своем. Правдивый человек. Тот, который говорит правду в общении с другими. И интересно, что здесь указано сердце, в сердце своем. Не только в общении с другими людьми человек старается быть честным, старается не лгать, но и перед собой. Это означает, что у него нет каких-то скрытых мотивов, двойного дна. У него действительно чистое побуждение и мысли. Искреннее желание. Мы с вами сейчас прослушаем песню «Посмотри на ладони мои», а после вернемся к размышлениям. Какие же еще есть характеристики у человека, который может прийти в Господне присутствие? А я напоминаю, что у нас сейчас час приветов, поэтому если сегодня вы хотите поздравить дорогих вам людей или просто передать привет на расстоянии, пишите нам, мы будем очень рады поздравить каждого из вас.

0: Есть кому передать привет? А может, охота послушать любимую христианскую композицию? Час приветов и поздравлений. По будням в 16:00 по московскому времени на радио «Новая жизнь».
1: Друзья, я хотела бы передать привет всем нашим братьям в реабилитационных центрах, всем друзьям, которые нас слушают. Я сегодня хочу пожелать каждому из вас особенно крепко держаться за Христа. В нем наша надежда, наше будущее, вся наша жизнь. Когда человек приходит ко Христу, Бог не просто помогает оставить прошлое, Он открывает новую дорогу и дает новую жизнь. Пусть слова апостола Павла станут нашим личным утверждением, напоминанием для каждого из нас, кто сейчас слушает радио. Павел сказал во 2 Коринфянам 5 глава 17 стих: «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Нас уже больше не определяют наши выборы, обстоятельства, какие-то прошлые поступки. Бог не просто простил все то, что было у нас, очистил кровью Иисуса Христа. Он еще и дал нам новую жизнь, новую личность, преображает нас прямо сейчас. Он проводит нас через этот процесс освящения. У нас уже другие обстоятельства, и мы перед Господом уже совершенно другие, потому что Иисус Христос своей кровью очистил нас. Во Христе мы принадлежим Господу. Мы дороги Ему, мы не просто люди, которых Он любит. Мы Его дети. И теперь у нас совершенно новый смысл жизни и новое призвание. Друзья, это важное напоминание каждому из нас. Если вы еще не пришли к Господу, если вы только недавно обратились к Нему или уже очень много лет вместе с Господом идете, помните, что мы уже новое творение, новые люди. Господь даровал нам совершенно другую жизнь по Его милости, по Его любви, по благодати. Пусть искушения, испытания, с которыми вы сталкиваетесь, личные ваши грехи не заставляют вас впадать в чувство вины, не заставляют вас отдаляться от Бога. Потому что Господь дает нам совершенно новые правила жизни. И сейчас мы вместе с Ним. Господь прощает нас, прощает наши грехи, прошлое и нынешнее. А мы принимаем это и с верой идем и стремимся становиться все лучше и лучше, стремимся освящаться, удаляться от греха и жить новой жизнью, которую Господь нам подарил. Как напоминание этого, я хочу сейчас включить вам песню «Любит Он меня». Дорогие друзья, помните, что Господь так сильно вас полюбил, что даже невозможно описать. Что бы вы ни открыли в Библии, явно чувствуется Его любовь. Живите Его любовью. Идите по пути Его любви. И пусть это будет самым главным ориентиром в вашей жизни. –

0: приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Так кто же может находиться в Божьем присутствии? Кто может пребывать в Его жилище? Давайте посмотрим дальше. Мы начинаем с 3 стиха. «Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Тут у нас уже идут такие отрицательные утверждения. «Тот, кто не поступает так, как поступают другие». И обратите внимание, что здесь все связано с окружающими нас людьми, особенно с близкими. Человек, который не попирает людей своими речами, не сплетничает, не злословит, не клевещет. Тот, кто не совершает какой-то вред своему ближнему. И тот, кто на своих близких людей не принимает никаких упреков, не принимает поношения, как здесь сказано. Мы видим, что здесь есть такое единство слова и дела. Этот честный человек, как написано во 2 стихе, поступает честно и порядочно по отношению к другим людям. Не только в целом, сам по себе такой, но очень видно в отношениях с людьми его подход, его выборы, его принципы. Давайте идти дальше, что в 4 стихе сказано. «Тот, в глазах которого презрен нечестивец, но который боящихся Господа славит». Обратите внимание, какое здесь идет распределение отношений с людьми. В целом, ко всем людям человек относится хорошо. Мы должны относиться хорошо, мы должны относиться честно к другим, мы должны с любовью относиться к нашему ближнему, как обещал, как завет просил Иисус, как Он говорил нам. Любить Господа всем сердцем, всем разумением, всею душою и любить ближнего, как самого себя. И здесь мы видим то же самое, но уже в более практических сферах, уже в более практических как бы советах, которые говорит Давид. И здесь мы сразу видим, что этот человек, как в 4 стихе сказано, презирает нечестивцев, презирает людей, которые совершают неугодное Богу, которые грешат и не стесняются, им даже нравится грешить, и который поддерживает, уважает Божий народ. Здесь сказано «славит», но мы имеем в виду именно такое позитивное отношение к Божьей Церкви. И обратите внимание, это верный и ответственный человек, кто клянется хотя бы в ущерб себе и не изменяет. Иногда так тяжело это сделать, когда пообещали, а потом понимаешь, что зря это было сделано, и, может быть, даже на вред, допустим, самому себе. Но обещание было. И надо его сдержать. И вот такой человек, который держит свое слово, достоин пребывать в жилище Господнем. Сейчас мы прослушаем песню Валерия Шибитова «Сердце мое», а после мы вернемся к часу приветов. А я вам напоминаю, что у вас есть возможность написать нам в чаты, если сегодня вы хотите передать привет, поделиться Божьим словом или услышать любимую композицию.

0: позицию. Добро пожаловать в час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь». По будням в 16:00 по московскому времени.
1: В своих практических советах-наставлениях Давид также затрагивает и финансовую сферу. Он говорит, что тот человек, который серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, достоин пребывать в жилище Господнем. Вы знаете, что раньше не было установленных правил касаемо займа. И иногда некоторые люди в ветхозаветные времена, хотя, возможно, даже и сейчас, могли поднимать проценты за долг до 50%. И вот здесь Давид говорит, кто серебра своего не отдает в рост, то есть не пытается нажиться за счет других людей, особенно на ближних, которые приходят, имея нужду, и человек еще пытается, знаете, что-то поиметь с этого, получить что-то самому себе. Но нет, это не то, как учит Господь. Нас Господь учит быть щедрыми, помогать друг другу, в почтительности друг другу предупреждать. А значит, если мы видим, что у нашего брата или сестры есть нужда и потребность, то мы восполняем ее, делимся тем, что мы можем отдать, а может быть даже немножечко больше. И другое, что говорит Давид, не принимает даров против невинного. К сожалению, взятка – это не слишком далекое от нас слово. Среди христиан в наших условиях тоже встречаются ситуации, моменты, когда это становится не просто понятием, а реальностью нашей жизни. И вот здесь Давид говорит снова-таки о честности, прозрачности, открытости и справедливости. Не принимает даров против невинного. Здесь, в финансах, Давид снова подчеркивает, что мы должны поступать честно, поступать так, как это одобрил бы Господь. В целом, перечисляя все утверждения, которые для нас являются теперь советами, которые являются для нас ориентирами, мы видим, что Давид действительно сделал их очень практичными, очень применимыми к жизни, такими, которые вполне себе могут проявляться каждый день. Во всех наших обстоятельствах, выборах он достаточно полноценно описал то, какое сердце, какие побуждения, какие дела должны быть у такого человека. Что все это едино. Слова с делами не расходятся. В сердце нет никаких двойных мыслей, никаких скрытых мотивов. Все абсолютно честно. И это очень важно для нас. И хотя, казалось бы, такое все простое и логичное, а так иногда нам тяжело это выполнять. Так трудно действительно отказываться от каких-то личных, может быть, не всегда правильных мотивов. Как трудно отказываться от искушений. Как трудно иногда бывает жить вот так вот, полностью прозрачно и открыто, видя, что другие так не живут. Но Господь призывает нас именно к этому –

0: приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Чем же завершается псалом Давида? Давид в конце своих размышлений говорит: «Поступающий так, как было перечислено, не поколеблется вовек». Это не просто утверждение, друзья, это обещание. Господь поддержит, Господь будет вместе с нами, Господь благословит. Я хотела обратить ваше внимание на то, что действительно, хотя кажется, что все достаточно понятно, логично, может быть, даже просто, но иногда, сталкиваясь в реальной ситуации с необходимостью проявить эти качества, нам становится очень трудно. Иногда нам не хватает наших личных сил, наших возможностей для того, чтобы соответствовать тому, что написано в Библии, проявлять эти характеристики. Что же нам делать? Друзья, мы никогда не сможем личными силами достичь совершенства. Мы никогда не сможем заслужить святость. Мы никогда не сможем сами дорасти до какого-то уровня, которое бы одобрил Господь. К сожалению, наша природа всегда будет и останется греховной. Всю нашу жизнь мы все еще будем бороться с искушениями, с грехами. Каждый раз это будет что-то новое, а возможно, это будут повторяющиеся грехи, которые нам очень тяжело будет оставить. Но в любом случае, в этой борьбе мы как никогда нуждаемся в Господе. Только с Господом мы сможем действительно преобразиться. Только в Господе мы сможем получить вот это новую жизнь, новое тело. Как я читала: «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Но обратите внимание на вот это маленькое условие: «Кто во Христе». Только Христос, только Дух Святой дает нам, в принципе, вот эту возможность менять нашу жизнь, менять наше сердце и преображаться. Да, мы как люди можем менять какие-то свои привычки, может быть, даже вырабатывать какие-то качества характера. Но поменять глубины нашего сердца может только Господь. Нам нужно довериться Ему, нам нужно попросить Его о помощи, прийти к Нему, выявляя свое желание жить теперь по-новому. Говоря, что «я хочу находиться в Твоем присутствии, я хочу проявлять все то, что здесь написано, помоги мне, пожалуйста». Друзья, наша жизнь — это постоянный путь, постоянная борьба, постоянный процесс. Мы всегда будем иметь над чем работать над собой. И все наши труды, все наши внутренние моменты борьбы с самими собой и с искушениями, с нашим греховным сердцем, должны быть под руководством Господа, держа Его за руку, для того, чтобы действительно мы смогли побороть, преобразиться. Освящение может происходить только благодаря Святому Духу. Нам стоит помнить об этом и не забывать. Сейчас, в продолжении нашего часа приветов, мы прослушаем песню «А сердце верует» Людмилы Друзенко.

0: час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Друзья, время летит, и наш час, к сожалению, подходит к концу. Я хотела вам сказать, что сразу после окончания часа приветов у нас будет время проповеди. Сегодня мы будем слушать о работе Господа в Его Церкви на основе первой главы Откровения. Поэтому не отключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Давайте мы будем больше и больше углубляться в Божье Слово, в то, что сегодня нам важно услышать, что Господь проговаривает к нам. Но также наш час я хотела бы завершить приветом от Людмилы. Людмила нам пишет: «Мир вам, дорогие слушатели, и благословений вам, дорогие радиовещатели. Спасибо за то, что вы есть». Людмила, слава Богу, что сегодня вы вместе с нами. Слава Богу за каждого из вас, друзья, за то, что есть возможность провозглашать Божье Слово, слушать его, наполняться, объединяться в этом. Слава Богу за то, что есть возможность, несмотря на разницу во времени и расстояние, и еще многие-многие факторы, мы можем вместе вот так собираться, общаться и действительно, как одна большая Божья Церковь, жить и делиться. Сегодня день рождения у Михаила Романенко. И Церковь «Новая жизнь» в городе Блэкберн передает поздравления. Поздравляем его с днем рождения. Сегодня Михаилу 43. Да благословит его Господь всю его жизнь и служение, и семью. Михаил, мы также приобщаемся к поздравлениям. Команда «Радио Новая жизнь» желает вам не просто благословений. Мы желаем вам прожить свою жизнь так, чтобы после вас осталось не просто доброе имя, но и след Божьей благодати в сердцах людей. Пусть Господь хранит ваше сердце чистым, вашу веру живой, а ваш путь достойным призвания, которое Он вам дал. Сегодня на память мы хотели бы вам оставить один стих, записанный в Откровении, 2 глава, 10 стих. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Михаил, пусть сегодня это будет вам поддержкой. Господь обещает нам венец жизни, если мы будем вместе с Ним. Пусть Он укрепит вас, благословит, поддержит ваше служение, вашу семью. Слава Богу за то, что Он дает столько возможностей в вашу жизнь. И в честь такого праздника давайте послушаем песню группы «Авана» «За Бога держись». Друзья, я с вами прощаюсь. Я желаю всем больших-больших благословений. Упражняться в том, что мы читали сегодня в 14-м псалме. Упражняться в честности, в искренности. Упражняться в том, чтобы мы становились новыми людьми, новыми творениями. Но только силой Господа. А также еще раз напомню о том, что у нас будет проповедь. Поэтому оставайтесь вместе с нами. И всем с Богом!

0: Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко.
1: Работа Господа в церкви. Джон МакАртур. Сегодня мы начнем с того, что рассмотрим первые три главы книги Откровения. Я думаю, для нас очевидно, что мы живем в тяжелые времена. Для некоторых людей это страшные времена. Это важное время для нас, чтобы внимательно взглянуть на церковь. Какой будет наша церковь? Действительно, мы являемся инопланетным собранием на враждебной земле. Но это тот мир, в котором изначально родилась церковь. В 9 стихе он представляется не как апостол Иоанн, не как ученик Христа, но он представляется как ваш брат и соучастник в скорби. Церковь с самого начала существовала в крайне языческом мире. Церковь в Иерусалиме, конечно, была окружена отступническим иудаизмом, но церковь в языческом мире находилась посреди язычества. Христиане были врагами мира, как их определил бы мир. Началось преследование. Практически все апостолы были отвергнуты. Большинство из них приняли мученическую смерть. Верующие ранние церкви были замучены, и это продолжалось в течение нескольких столетий. С самых ранних дней жизни церкви она находилась в эпицентре скорби. Это, по общему признанию, ослабевало и распространялось в западном обществе. Но церковь может вновь вступить во времена, мало чем отличающиеся от времен Нового Завета. Поэтому это очень важный текст для нас. Первые три главы книги Откровения. Начиная с 4 главы, нам даны видения будущего. Но в 1, 2 и 3 главах нам даны инструкции в настоящем времени. Первая глава – это вступительное видение в книге Откровения. Видение Христа в Его Церкви. Это видение применимо и в настоящее время. Затем главы 2 и 3 содержат послания, которые наш Господь дал для Своей Церкви в разгар язычества. Это для нашего наставления, ободрения и для нашей мотивации в то время, когда мы так отчаянно в этом нуждаемся. Легко впасть в уныние из-за состояния окружающего нас мира и враждебности по отношению к христианству, враждебности к Библии и к Евангелию. Легко впасть даже в депрессию из-за подобных вещей. А потом вы добавляете ко всему этому довольно удручающее состояние так называемой церкви, где могут царить хаос и неразбериха. Истинное благочестие, ясное Евангелие, здравое учение встречаются редко. Трезвое поклонение, его трудно найти. Эгоизм даже в церкви. Мирское доминирует не только над многими прихожанами в церкви, но и над многими лидерами в церкви. Верные пасторы и верные верующие смотрят на все это с удивлением. Чего ожидать церкви в будущем, когда враждебность усиливается, когда все больше и больше люди видят в христианстве чужеродного врага, когда они начинают издавать законы, противоречащие тому, во что мы верим? Что должна делать церковь? Как мы должны реагировать? Мы возвращаемся к книге Откровения, чтобы узнать, что наш Господь делает в Своей Церкви из первой главы, и что наш Господь должен сказать Своей Церкви, 2 и 3 главы. Церкви – трудные времена. Когда мы смотрим на церковь, мы хотели бы всего самого благородного. Мы хотели бы, чтобы церковь была искренне во Христе, действительно приносящими плоды ветвями на языке Иоанна 15 главы. Мы желаем, чтобы верующие в церкви ходили в Духе, чтобы они испытывали силу Святого Духа для преодоления искушений, испытаний и греха. Мы хотели бы, чтобы церковь была сильной и чистой в святости. Мы хотели бы, чтобы церковь ясно понимала, что она находится под властью царствующей властью Христа, распространяемой через Священное Писание. Мы хотели бы видеть Церковь послушной Писанию и, следовательно, освященной Писанием, здравой в учении, здравой в поведении. Мы хотели бы видеть Церковь благочестивыми мужчинами и женщинами, которые подают пример во главе с благоподобием Христу. Мы хотели бы, чтобы Церковь могла противостоять обману и хитростям сатаны, будучи защищенной ясным пониманием истины и проницательностью. Мы обеспокоены тем, чтобы Церковь ясно являла сияющую славу Божью, чтобы святая слава проявлялась в Церкви. Это желание не только каждого верного пастыря, но и каждого верного христианина. Мы смотрим на Церковь и задаемся вопросом, может ли когда-нибудь наступить время, когда таким было бы свидетельство Церкви? Это очень основополагающее желание для каждого верного пастора, и я знаю для всех вас. Тогда нам нужно по-новому взглянуть на то, кем мы должны быть, и на то, чего мы должны придерживаться в Церкви, живя в окружении посреди язычества. И для этого мы рассмотрим вторую и третью главы. Но прежде чем мы перейдем к этому, мы должны взглянуть на первую главу и увидеть, что Господь делает в Своей Церкви. Первая глава – это работа Господа в Его Церкви. Главы 2 и 3 – Слово Господа к Церкви. Работа Господа в Церкви и Слово Господа к Церкви. Итак, сегодня мы рассмотрим первую главу. Что Господь делает в Своей Церкви? Это для нашего ободрения, чтобы знать, что Господь не оставил нас, что Он не потерял контроль ни над Своей Церковью, ни над этим миром, если уж на то пошло. Это очень утешает верующих, переживающих трудные времена, что определяло раннюю Церковь. Эта книга Откровения была вдохновлена Святым Духом и дана через апостола Иоанна в последние десятилетия первого века, когда церкви переживали усиление преследований. К этому времени все апостолы были мертвы, за исключением Иоанна. Верующих убивали. И это еще не все. Церкви начинали отступать, оставлять свою верность Христу. Это очень трудное время. Сам Иоанн, последний живой апостол к этому времени уже старик, был сослан как преступник на остров, предназначенный для тюрьмы. Это, можно сказать, мрачное время в жизни церкви, тяжелое время. Иоанн сослан, говорится в 9 стихе, на остров, называемый Патмос. И почему? Какое преступление он совершил? Из-за Слова Божьего и свидетельства Иисуса. Провозглашать Слово Божье и свидетельствовать о господстве Иисуса Христа было преступлением. Это было преступление. За это преступление он был сослан на преступный остров. Вот где мы находим его, когда он получает книгу Откровения. Начиная с 9 стиха, Иоанну приходит его первое видение. Он находится на этом острове в качестве пленника. В 10 стихе он говорит: «Я был в духе в день воскресный, и я услышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что ты видишь, напиши в книгу, и пошли это семи церквям, находящимся в Асии, в Ефес и Смирну, Пергам и Фиатиру, в Сардис и Филадельфию и в Лаодикию. Затем я повернулся, чтобы увидеть голос, который говорил со мной. И, обернувшись, я увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому, одетого в падир и опоясанного по персям, то есть на груди, золотым поясом. Голова его и волосы были белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум многих вод. Он держал в деснице семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его было как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я первый и последний, и живой, и я был мертв, и вот я жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши то, что ты видел, и то, что есть, и то, что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд — это ангелы, посланники семи церквей. А семь золотых светильников, которые ты видел, — суть семь церквей». Это поразительное открывающее видение в книге Откровения. Эта книга представлена в первой главе, первом стихе, как откровение Иисуса Христа. Вся книга — это откровение Иисуса Христа, одно откровение за другим о славном Христе. Это первое видение, первый сверхъестественный проблеск в невидимое царство духовной божественной реальности. И то, что мы только что прочитали здесь, изображает Христа, движущегося в Своей Церкви. Есть семь золотых светильников, которые, как утверждается в 20 стихе, являются семью церквями. Это Христос, который движется и действует в Своей Церкви. И это поучительно до такой степени, что в Священном Писании нет другого текста, который давал бы нам более полное представление о том, что Христос делает в Своей Церкви. Не только среди семи церквей в Малой Азии, которым непосредственно была дана книга Откровения и конкретные послания, но и всей Его Церкви. Это говорит нам о том, что даже в разгар скорби, в разгаре гонений, в разгаре бед, даже когда самих апостолов и проповедников сажают в тюрьму и наказывают, Господь все еще эффективно участвует, действуя в Своей Церкви. Он работает в Своей Церкви. Итак, мы видим, что сам апостол представляет себя, говоря три раза «Я Иоанн» в 9 стихах. Он так потрясен этим удивительным опытом откровения, который ему дается, будучи, скорее всего, вновь пораженный своей привилегией. А затем он называет себя братом и соучастником в страданиях. Почему? Потому что он пишет не как тот, кто обладает властью, но пишет как тот, кто является свидетелем. Он пишет как свидетель этих невероятных откровений Господа Иисуса, которые проходят через всю книгу Откровения. Он — искупленный человек. Он в царстве. У него непоколебимая вера. Он отмечен терпением. Но он находится в эпицентре преследований. У этого возлюбленного апостола были все основания, чтобы по-настоящему впасть в депрессию. Он дожил до того, чтобы увидеть разрушенный Иерусалим. Он был разрушен по меньшей мере за 20 лет, может быть, за 25 лет до этого. Он лежал в руинах. Это было далеко от надежды учеников на то, что Господь принесет царство. Вместо установления царства, на которое все они надеялись в Иерусалиме, Иерусалим был полностью разрушен. Храм был превращен в руины. Камня не осталось на камне. Сотни тысяч убитых евреев. А затем римляне прошли маршем по земле Израиля и буквально уничтожили население 985 городов и деревень. Резня — это своего рода сатанинский геноцид, и в то же время это Божий суд. Надежда на установление Израиля как царствующей нации, надежда на установление царства, надежда на установление славы Мессии давно ушла. Давно ушла. Иоанн пережил своих собратьев-апостолов. Они систематически уничтожались самым жестоким образом. И теперь он сидит на скале в Эгейском море, шириной около 8 километров и длиной около 16 километров. Он был пастором и лидером церквей Малой Азии, которые по местоположению были бы похожи на современную Турцию. Там было основано 7 церквей. Первая в Ефесе, и из Ефеса были основаны остальные 6 церквей. Но за годы, прошедшие с момента их основания, трагедия охватила 5 из этих церквей. Ефес покинул свою первую любовь, и сам Господь пригрозит закрыть ее. Пергам стал идолопоклонническим и безнравственным, и Господь собирается прийти и сразиться с этой церковью. Фиатира пошла на компромисс с язычеством, с грехом, с мирской суетой, и была на грани осуждения со стороны главы церкви. Церковь в Сардисе мертва. Церковь Лаодикии тошнотворная. Она вызывала у Господа такую тошноту, что Он хотел ее вырвать. 5 из 7 церквей находятся в плачевном состоянии. Я был на Патмосе, одном из самых интересных мест, где я когда-либо бывал. Это скала размером 16 на 8 километров в форме полумесяца, с видом на природную гавань, обращенную на восток, примерно в 60 километрах к западу от Милета, Эгейском море, на побережье Малой Азии, к юго-западу от Ефеса. Изгнание на отдаленные острова было обычным римским наказанием. И этот маленький остров был среди, как говорят историки, 50 таких островов, выбранных для исправительных колоний. Ранняя традиция гласит, что Иоанн был сослан туда, что всегда включало в себя потерю всей собственности, всего имущества и всех гражданских прав. Предание гласит, что он был сослан туда во время гонений Домициана. Ему было около 90 лет, и его сослали туда не просто сидеть, а сослали туда работать в каменоломнях, работать в шахтах, выкапывать, долбить скалы. Поскольку Иоанн был самым ненавистным христианином, потому что он был лидером христиан, последним оставшимся в живых апостолом, и, следовательно, его преступление было самым тяжким. Изгнание для Иоанна означало каторгу, несмотря на то, что ему было 90 лет. Историк сэр Уильям Рамзи говорит, что изгнанию Иоанна предшествовало бы бичевание, отмеченное вечными цепями, скудной одеждой, недостаточным количеством пищи, сном на голой земле, темной тюремной пещерой и работой под ударами кнута. По сей день, если вы отправитесь на Патмос, вас отвезут в традиционное место, где, как считается, Иоанн получил видение откровения. Об этих традициях мы не всегда можем знать, но если они достаточно старые, они, вероятно, довольно точные. Существует такая же старая традиция пещеры, в которой Павел был на острове Мальта. Это тоже старая традиция. Это был остров для преступников. Преступление Иоанна – это непоколебимая верность Слову Божьему и свидетельству Иисуса. Это может повториться опять. Гнев нечестивых привел Иоанна на это место. Однако Патмос, преследующего Рима, внезапно стал дверью к самому возвышенному и славному общению, которое когда-либо было у любого человека с Богом. Обреченный на скалу изгнания, апостол воспарил на крыльях пророческого откровения к самому престолу и славе Бога и Христа. Будучи отгороженным от мира, он путешествовал по небесам. С человеческой точки зрения это была мрачная перспектива. Все закончилось для него иначе, чем он ожидал. Было ли у него будущее? Было ли у церкви будущее? Было ли будущее у Евангелия? Книга Откровения дана Иоанну, чтобы сказать ему, что есть будущее. Есть будущее. Кульминацией будущего, как говорит 7 стих 1 главы, является то, что Иисус Христос грядет с облаками, и всякое око увидит Его, даже те, кто пронзил Его, и все племена земли будут оплакивать Его. Так и должно быть. Аминь. История еще не закончена. Иисус не был побежден. Он придет снова. Иоанн, записывая это, понимает грядущее утешение. Посмотрите на 4 стих. «Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет, и от семикратного Святого Духа, находящегося перед Его престолом, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец, прототокос, превосходный из мертвых, владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава, владычество во веки веков. Аминь». Затем он начинает: «Се он грядет с облаками». Что вызвало всю эту хвалу в начале, так это то, что он сядет и будет записывать все эти удивительные откровения. Итак, когда мы подходим к этой вступительной главе, первое видение действительно утешает нас. Посмотрите на 10 стих. «Я был в духе в день Господень». Хорошо. Что он имеет в виду, говоря «в духе»? Это просто способ сказать, что это не было обычным человеческим опытом. Это не было его выдумкой. Это не было просто его воображением. Иоанн был приведен Святым Духом и наделен силой для таких переживаний, которые были далеко за пределами обычных человеческих осязаний и чувств, за пределами зрения, за пределами обоняния, за пределами осязания, за пределами вкуса и за пределами

существует ясность в его видениях, потому что он видит реальные образы. Есть ясность толкования и понимания, которые приходят к нему в другом измерении. Просто так случилось, что это произошло в воскресный день, первый день недели. Церковь совершала богослужение в первый день недели с тех пор, как воскресший Господь вышел из могилы. На Патмосе было воскресение. Когда он говорит, я услышал позади себя громкий голос, подобный звуку трубы, пронзительный, сверкающий звук трубы. Он сказал, я это слышал. В повествовании о даровании закона Библия говорит, что были громы и молнии, и густое облако на горе, и голос трубный был чрезвычайно громким. Когда утром начиналась служба в храме, каждый день открывалась большая дверь и раздавался звук трубы. Когда наступал юбилейный год, об этом возвещала серебряная труба. Однажды в будущем тишина гробниц будет нарушена, и рассеянные дети Божьи по всему земному шару соберутся в славу. Это будет голос архангела и труба Божья, которые вызовут их из могил. Зазвучат трубы, и мертвые воскреснут. Голос Божий повелевает подобно трубе. Это пронзительный, проницающий громкий звук. На протяжении всей книги Откровения вы слышите эти громкие звуки, похожие на звуки трубы. В 5 главе 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 19 и, конечно же, здесь, в 1 главе, делаются громкие объявления. Это не просто труба, это звук, похожий на трубу. Это звук, который исходит не от инструмента, а от самого Господа. Говорит воскресший, прославленный Господь Иисус Христос. Иоанну повелевают писать. Голос говорит ему, голос Господа. То, что ты видишь, напиши в книгу и пошли церквям. В Ефес, Смирну, Пергам, Фиатиру, Сардис, Филадельфию и Лаодикию. Свиток, папирус, библион. Запиши это. После каждого видения в Откровении есть 12 видений. После каждого видения есть команда «Запиши это», за исключением 10 главы 4 стиха, где сказано «Скрой», то есть «Не пиши». Остальные видения «Запиши их». Запиши их 7 раз. На Патмосе не было копировального аппарата. Напиши это 7 раз. Иоанн записал книгу Откровения 7 раз. Церкви уже упоминались. Семь церквей, как читаем в 1 главе 4 стихе, которые буквально следовали почтовому маршруту в Малой Азии. Древний почтовый маршрут начинался в Ефесе и проходил через все отмеченные города, заканчиваясь в Лаодикии. Каждый из них имел свой собственный почтовый округ и был его центром. Порядок расположения этих городов указывает маршрут, по которому будут следовать посланники. Там было 7 посланников. Они названы в 20 стихе. Они будут пасторами из этих 7 церквей. Каждому из них давали по экземпляру книги Откровения, и они отправлялись в путь. И один из них высаживался в Ефесе, следующий в Смирне, следующий в Пергаме, следующий в Фиатире, следующий в Сардисе, следующий в Филадельфии, и последний добирался до самой Лаодикии. И хотя каждая из 7 церквей получила полную книгу, они также нашли в книге конкретное письмо к этой отдельной церкви, и мы рассмотрим их во 2 и 3 главах. Итак, первое, что приходит к Иоанну, это голос. Пронзительный, проницательный голос. Голос самого Господа, говорящий ему записать книгу Откровения 7 раз и распространить среди этих 7 церквей, так как эти послания будут обращены к ним. Это подводит нас к 1 главе 12 стиху, где Иоанн говорит, что он обратился, чтобы увидеть, чей это голос был, голос, подобный трубе, который говорил с ним. Голос Господа был не как взрыв, но как трубный звук. Слова даны в 11 стихе. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И обратившись, я увидел 7 золотых светильников.

Иоанн повернулся, и что же он увидел? Он видит видение прославленного Сына Божьего, голос воскресшего славного Христа. И он видит не только Христа, он видит его посреди семи золотых светильников или подсвечников, как говорится во всех переводах. В 20 стихе говорится, что семь золотых светильников представляют семь церквей. Светильники в древнем мире изготавливались из глины или металла. В них наливалось масло, ложили плавающий фитиль и зажигали его. И если вы хотели усилить освещение в доме, вы ставили лампу на подсвечник. Точно так же, как у вас есть лампы. Вы не ставите свет на землю, вам нужно поднять свет. И у них были подсвечники для ламп, для их мерцающего света. Он видит переносные подставки для ламп, в которых так часто используются масляные лампы. И эти семь золотых светильников – семь церквей. Это должно напомнить нам, что церковь – это свет в мире. «Вы – свет мира», – сказал наш Господь. Церковь несет этот свет. Народ Божий собран по местных церквях, как светило в темном мире. Каждая церковь – это свет в том месте, где она находится, в своем местонахождении, в своем собственном городе. Они золотые. Что это значит? Они дороги, драгоценны, прекрасны, великолепны. Они красивые и ценные. На самом деле они являются самой ценной реальностью в любом месте, в любом городе, в любом населенном пункте, в любом районе и в любой области. Почему их семь? Так вот, в Малой Азии было семь церквей, которые были насаждены там. Но семь – это число, часто используемое для обозначения полноты и завершенности. В Захарии и в книге «Исход» говорится о семисвечниках, изображающих полноту, основанную на сотворении мира за семь дней, символизирующую тогда весь народ Божий, весь народ Божий, всю церковь. Итак, Иоанн поворачивается и видит то, что представляет церковь, и он видит посреди светильников одного, похожего на Сына Человеческого. Он не говорит, что видел Сына Человеческого, он видел такого, как Сын Человеческий. Это был Сын Человеческий, но он не был похож на Христа, которого Иоанн видел перед Вознесением. Он изменился. Сейчас он в полной красе. Мы не знаем того, в чем была разница между Христом после Воскресения и Христом в полной славе в видении Иоанна, но это видение было поразительным. Сын Человеческий – это мессианский титул, данный Господу Иисусу Христу, потому что он является исполнением пророчества, записанного в книге Даниила 7 главе, где Мессия назван Сыном Человеческим. Итак, Иоанн видит прославленного Христа, Господа, главу церкви, движущегося посреди своей церкви. И вот что он видит. Само по себе это видение чрезвычайно обнадеживает верующих. Оно очень утешительно. Так вот, Господь в очень мощный последний момент перед Своим вознесением сказал: «Исея с вами во все дни, до скончания века. Аминь». Матфея 28:20. Иисус сказал им перед Своим распятием: «Я не оставлю вас сиротами». Он обещал не оставить Свой народ, не оставить Свою церковь. И Иоанн смотрит и видит, что он этого не сделал. Все выглядит так плохо и так мрачно. Вот этот последний апостол, сосланный в 90-е годы на каторжные работы. Не совсем то, о чем они думали, когда начали следовать за Иисусом и надеялись сидеть по правую и левую руку от Него в Царстве. И церкви, казалось, рушились под тяжестью окружающей их языческой культуры. И ему нужно было знать то, что Христос движется посреди Своей церкви. И это утешительное видение для всех нас. Что Господь делает в Своей церкви? Образы здесь безошибочны. Он описывает его прежде всего как подобного Сыну Человеческому. И он начинает с его одежды, одетого в одежду, доходящую до пят,
и опоясанного на груди золотым поясом. Такие одежды были выражением достоинства, как эмблема ранга. Безусловно, Христос является выдающимся в церкви. Об этом говорится еще в 5 стихе. Он есть первенец, прототокос. Он правитель царей земли. Он заслуживает того, чтобы носить самую лучшую царскую мантию. Цари носили такие одежды. На греческом это слово «падир». Оно также встречается в Септуагинте, которая является греческим переводом Ветхого Завета, и используется не для обозначения царя, а для обозначения первосвященника. Так что цари и принцы носили мантии. Иоаннафан и Саул для иллюстрации были в таких одеждах. Пророки носили мантии. В видении Даниила божественная фигура, пришедшая поведать ему Слово Божье, была облачена в льняную подеразе, мантию. Это была одежда ангельских посланников тоже. Царя, пророка, людей видных и благородных и посланников Божьих. Но самое уникальное, что это слово используется для обозначения одежды, которую носил первосвященник. Иисус – царь, он священник, он пророк, он все это. Но одна вещь здесь, которая поддерживает идею о том, что это одеяние священника, так это перекрещение на его груди, надетый поверх его одеяния золотой пояс. Это то, что носил первосвященник. Священники носили пояс или кушак. Мы узнаем об этом из книги «Исход» и «Левит». В особенности, первосвященника идентифицировали по поясу или кушаку. Итак, что же мы видим, делает Христос? Он царственный первосвященник, ходатайствующий за свою церковь. Он занят своим первосвященническим служением. Послание к евреям раскрывает нам это, не так ли? Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который был искушен во всем, кроме греха. У нас есть первосвященник, к которому мы можем смело обратиться за помощью к престолу благодати в трудную минуту, потому что мы знаем, что Он был там. У нас есть верный первосвященник. У нас есть Тот, кто всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Это его священническая работа, непревзойденная способность сочувствовать нашему горю, нашей борьбе, той опасности, с которой мы живем, горю, которое охватывает нас, жизненным испытанием, искушением, которым он тоже был подвержен, всему этому. Он прошел через все это. Он понимает нас, и он знает путь победы над грехом. Он прошел по нему. И поступая так из любви к нам, в 5 стихе сказано: «Он омыл нас от грехов наших кровью Своей». Таким образом, Он знает страдания намного лучше, чем мы могли бы даже знать. Он победоносно выдержал искушение. Он победоносно понес крест. Он сострадает. Нет никого, кто обладал бы такой способностью, как Он, сочувствовать нашу печаль, боль и борьбу. Он присутствует в своей церкви, ходатайствуя за свою церковь перед Богом, умоляя и молясь за нас, ходатайствуя о том, чтобы мы никогда не подвергались искушению сверх того, что мы способны перенести, но чтобы при каждом искушении был путь к избежанию греха, чтобы никогда не было времени, когда нам было бы слишком тяжело вынести, что Он будет для нас тем, кем Он был для Петра, когда Он сказал: «Но я молился за тебя» Луки 22, «чтобы твоя вера не ослабла». Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Вот почему никакие испытания не сокрушат нашу веру. Но испытания – это повод для триумфа, силы, роста и радости. Во-вторых, Иоанн переходит от одежды к личности и смотрит на его голову. 14 стих. «И волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его были, как пламень огненный». И затем он продолжает описывать не только его голову, волосы и глаза, но и ноги, голос, правую руку, рот и лицо –
И тогда картина продолжает становиться все более ясной. Это картина его очищающей работы. Он не только ходатайствует за свою церковь, послушайте, он очищает свою церковь. Он очищает свою церковь. Это так ободряет нас и утешает. Иногда хочется схватить людей в церкви за шею и хорошо встряхнуть их, не понимая того, как церкви, церковные лидеры и пасторы могут жить такой жизнью, какой они живут. Это может быть так обескураживающе и так разочаровывающе. Иоанн, должно быть, чувствовал это по отношению к тем самым церквям, которые он возглавлял в Малой Азии. Но здесь мы видим, что независимо от того, что происходит в церкви, сам Господь хорошо знает об этом. Апостол Павел писал, что он хотел представить церковь Христу чистою девою во 2 Коринфянам 11 главе. Потому что Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую ни пятна, ни порока, ни ничего подобного, чтобы она была свята и непорочна. Ефесянам 5 глава. Павел сказал, что Иисус примирил церковь в послании к Колоссянам 1:22, чтобы представить ее святой и непорочной и неповинной перед собою. Петр говорит в своем послании, что Бог хочет, чтобы церковь была святой, потому что Он свят. Также и мы хотим, чтобы церковь была святой. Но Он хочет этого гораздо больше, бесконечно больше, бесконечно больше. В Священном Писании есть образец того, как бороться с грехом, в Матфея 18 главе, где говорится о том, как дисциплинировать согрешающих людей. Но сам Господь действует в Своей Церкви. Всех нас Он постоянно очищает и отрезает все ненужное, и иногда эта обрезка бывает суровой. Он может даже отнимать жизни, как, например, в Деяниях 5 главе или в 1 Коринфянам 11 главе, где говорится о некоторых верующих, осквернявших трапезу Господню, которые умерли. Или, как пишет об этом Иоанн в 1 Иоанна, «грех к смерти». Петр сказал, что суд начинается с Дома Божьего. И в Евангелии от Иоанна, 15 главе, Иисус говорит, «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Таким образом, Он делает работу Отца, очищая Свою Церковь, проницая ее Своим взглядом. Вернемся к 14 стиху. «Его голова и волосы белые, как белая волна, как снег», что говорит об абсолютной, незапятнанной чистой святости. Он совершенно свят, и очи его, как пламень огненный. Как лазер, они видят все. Они ничего не упускают. Это его святое, мудрое всеведение. Ободряет ли это вас или пугает вас такое знание? Ни в вашей жизни, ни в моей жизни и в любой церкви не происходит ничего такого, что было бы неизвестным Господу. Его святое, мудрое всеведение проникает во все, и это во свете суда, потому что следующее, что видит Иоанн, это его ноги. В 15 стихе, которые подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, как светящийся горячий металл, раскаленный до красна, как раскаленная медь. Ударение делается здесь на суде. Это работа обрезания от всего ненужного. Это очищающая работа. Это работа суда над грехом. Речь не идет об окончательном суде на проклятие, а о дисциплинирующем суде. Когда люди подходили к трону царя, то царь всегда был возвышен, а они всегда были внизу. Ноги царя стали символизировать суд, потому что подчиненные были под его ногами. У нашего Господа ноги, как раскаленный металл, потому что Он искореняет грех в Своей Церкви. Это пылающие, разгоряченные, чистые, возвышенные, сияющие стопы суда. Он вершит суд в Своей Церкви. Когда вы видите верующего, жизнь которого была разрушена из-за определенного греха,
то именно это происходит на самом деле. Когда вы видите лидера, который был буквально отстранен в суде, то это то же самое. Наш Господь трудится в Своей Церкви. Не думайте ни на минуту, что мы должны делать эту работу. Он делает это. Он ходатайствует за Свою Церковь, чтобы защитить своих. Но Он также очищает Свою Церковь, дисциплинируя своих. Затем Иоанн переходит к его чертам, к описанию его голоса. Конец 15 стиха. «И голос его был подобен шуму вод многих», что очень похоже на Иезекииля 43:2, где тоже голос Божий описывается как шум многих вод. Если бы вы были на острове Патмос, то вы бы знали, как волны, окружающие этот маленький остров, разбиваются о него с громким грохотом. Громоподобный шум прибоя бьется о скалы побережья Патмоса. Это как крушение Ниагарского водопада. Это голос Господа в церкви. Что мы здесь видим? Он властно обращается к своей церкви. Он ходатайствует за свою церковь. Он очищает свою церковь. Он говорит со своей церковью авторитетно через свое слово. Мы верим, что в любое время, в любой период у Господа есть те, кто верно представляет Его, чтобы быть Его достойными свидетелями. Когда Он говорит, церковь должна слушать. Он не покинул свою церковь. Он все еще обращается к своей истинной церкви через свое слово, которое является авторитетным голосом. Мы все время слышим, как проповедники говорят: «Вам нужно научиться прислушиваться к голосу Божьему. Вам нужно научиться слышать, как говорит Бог». И иногда Он говорит таким тихим-тихим, нежным голосом, и вам нужно настроиться, чтобы услышать, что Он вам говорит. Но мы понятия не имеем, что это значит на самом деле. Потому что когда Он говорит с церковью, Он гремит в церкви. Он гремит в церкви божественным авторитетом Священного Писания. Это не психологические игры, в которые Он играет. Это не милые приятности, которыми вы пытаетесь просто улучшить свою жизнь, чтобы сделать ее более такой, какой бы вам ее хотелось. Это грохот божественной истины, сокрушительной истины, принесенной для Его церкви. 16 стих. Иоанн видит, что у него что-то в руках. У него в руках семь звезд. Что такое семь звезд? В 20 стихе говорится: «Семь звезд — это ангелос». Это слово может означать «посланник». И здесь, скорее всего, имеются в виду пасторы семи церквей. Это очень реальная вероятность, что они действительно смогли приехать и навестить Иоанна, пасторы из этих семи церквей. Они передавали Иоанну те отчеты, которые отражены в посланиях. Они у него в правой руке. И обратите внимание, что он дает им семь посланий. Посмотрите на вторую главу, первый стих. «Ангелу или посланнику, служителю Ефесской церкви напиши». 8 стих – посланнику Смирны. 12 стих – и посланнику Пергама. 18 стих – посланнику Фиатиры. 3 глава – посланнику Сардиса, посланнику Филадельфии и посланнику Ладикийской церкви. Их лучше всего понимать как посланников. Итак, о чем это нам говорит? Что Господь обеспечивает лидеров для Своей Церкви. И нам нравится тот факт, что Он держит их в руке. Мы можем быть разочарованы многими людьми. Есть много невыполняющих своих обязательств лидеров. Но Господь всегда будет иметь в каждом поколении для Своей истинной Церкви истинных лидеров, которых Он держит в Своей руке. Вы можете на это рассчитывать. Будущее может быть мрачным. Может быть много дезертиров и отступников. Когда наступает гонение, люди могут бежать. Люди могут захотеть покинуть церковь. Лидеры могут попытаться пойти на компромисс с миром. Там может быть много тех, кто отступает. Они уже были на протяжении многих веков. Но в руке Господа всегда будут истинные посланники, Его истинные служители. Господь всегда будет воздвигать истинных посланников, истинных лидеров. Это так важно для жизни Церкви.
Вот почему мужчины обучаются в семинариях. У Господа всегда будут его верные лидеры, через которых он управляет своей церковью, через которых он управляет своей истинной церковью. Итак, Господь присутствует в церкви, чтобы ходатайствовать за свою церковь, очищать свою церковь, авторитетно говорить со своей церковью и суверенно управлять своей церковью через одаренных им людей, которых он призывает и выделяет для руководства. Еще две мысли. В 16 стихе: «Из уст его выходил острый с обеих сторон меч». Что это такое? Это Господь, защищающий свою церковь. Это Господь, защищающий свою церковь. Во 2 главе 12 стихе снова говорится это. «Посланнику Пергамской церкви напиши, так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч». 16 стих. «Покайся, а если не так, то скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Против кого? Против тех, кто отрицает веру, тех, кто придерживается учения Валаама, и тех, кто идет путем николаитов, то есть лжеучителей. Господь защищает свою церковь. Это меч суда. Это рамфая, большой двуручный, двусторонний, широкий, несущий разрушение меч. Христос уничтожит врагов своей церкви. Он построит свою церковь. Это должно обнадеживать нас. Видно, как Господь церкви побеждает своих врагов. Те, кто нападет на его народ, заплатят за это. Он уничтожит своих врагов. Я буду воевать с ними мечом моих уст. И, наконец, 16 стих. «Лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Смотреть на его лицо было все равно, что смотреть на солнце в полдень. Что это? Это Господь, отражающий свою славу через церковь. Отражающий свою славу через церковь. Иоанн взглянул на его лицо, и оно было похоже на ослепительную полноту солнца в ясный день. Он, возможно, позаимствовал это выражение из книги Судей, 5 главы 31 стиха. «Солнце, восходящее во всей силе своей». И это было сказано о тех, кто любит Господа. В Матфея 13:43 говорится, что тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. В Даниила 12 главе говорится, «И наставники будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Это кульминационная реальность в церкви. Слава Господня сияет в церкви. Славный возвышенный Господь церкви, присутствующий в церкви, наделяющий церковь полномочиями, ходатайствующий за церковь, очищающий церковь, авторитетно говорящий с церковью через свое слово, управляющий церковью через своих избранных, одаренных, подготовленных лидеров, защищающий церковь, чтобы быть прославленным в церкви. Это то, что наш Господь делает в Своей истинной церкви даже сейчас. Даже сейчас. Нам нечего бояться, не так ли? Нечего бояться. И Иоанн, конечно же, потрясен. Он падает, как мертвый. Именно так поступали люди, когда у них были видения. Это то, что случилось с Исаией и Иезекиилем. Он ошеломлен величественной славой такого видения. Он неподвижен. Он потрясен до безжизненности. Это переживание, которое почти убивает его. Но ему в действительности нечего бояться, потому что Господь положил на него свою правую руку. В 17 стихе сказано «Не бойся». Почему он боялся? Потому что он только что видел святого Господа в своей церкви. Он видел изображенное божественное всеведение, изображенный суд. Иоанн, даже будучи 90-летним апостолом, знал свое собственное греховное сердце. В истинном видении Христа всегда есть страх, потому что мы видим Его славу и осознаем, что Он видит наш грех.
но он кладет свою правую руку на Иоанна и говорит: «Не бойся, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Почему это так было важно сказать? То, что он говорит Иоанну, это просто вот что: «Не беспокойся о смерти, не волнуйся об этом. Я уже умер и воскрес ради тебя. Не бойся, не бойся». Тот же самый, кто вселил страх в его сердце, прикоснулся, положил на него свою руку. И мы хотим, чтобы этот отрывок тронул вас этим нежным ободрением. Даже нам, грешным, так же, как Иоанну, нечего бояться. Славный Господь не будет для нас судьей-палачом. Он не пошлет нас в вечную погибель, потому что Он уже умер и воскрес для вас. И по факту еще в 5 стихе мы читали, что Иисус Христос – верный свидетель, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших, кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Он умер и воскрес для того, чтобы дать нам жизнь вечную. Итак, напиши, просто напиши, 19 стих. Напиши послание, видение прошлого, настоящего и будущего. Другими словами, берись за работу. Возьми себя в руки, отряхнись. Тебе нечего бояться. Сделай то, о чем я тебя просил. Выполни свое поручение. Итак, здесь мы видим видение Христа. Нам нечего бояться, потому что Он умер и воскрес за нас. Но мы тоже часть Его плана. Мы не собираемся писать новую книгу Библии, но мы были призваны, не так ли, возвещать Его славу до краев земли. Возьмите себя в руки, отряхнитесь и делайте то, к чему Он вас призвал.

0: Радио «Новая жизнь». Живи, слушай, пой.
1: Книга Левита. Глава первая. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если же жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его. И заколет тельца перед Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужеского пола без порока и заколет ее перед Господом на северной стороне жертвенника. И сыны Аароновы, священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их священник на дровах, которые на огне, на жертвеннике. А внутренности и ноги вымоет водою и принесет священник все, и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника. Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит его подле жертвенника на восточную сторону, где пепел, и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу.

Момент истины. Практическое богословие. И подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». В этом тексте речь идет о ежедневном отвержении эгоцентричных желаний. Это не призыв отказаться от своей жизни или от всех земных радостей. Это призыв отказаться от жизни, определяемой личными эгоистичными целями. Это призыв передать право распоряжаться своей жизнью в руки Христа. Это призыв отвергнуть стремление побеждать, соперничать, завидовать, стремление быстро получать желаемое, стремление иметь почет, уважение и признание собственных заслуг. Следование за Христом означает готовность отдать свою жизнь ради распространения Евангелия. Наивысшая ценность этого мира – свое «я» – отвергается. Наивысший позор этого мира – крест. Когда Иисус произнес «возьми крест свой», Он не призывал с терпением переносить тяготы жизни, такие как финансовые проблемы, назойливые родственники или соседи, капризная жена или неорганизованный муж. Господь призывал совсем к другому. Ученики очень хорошо понимали Его призыв. В начале первого века от Рождества Христова Иуда Галилеянин поднял восстание против римских оккупантов. Он призывал не платить налоги римлянам, считая, что это порабощает евреев. Подавив восстание, римский полководец Вар приказал распять на кресте 2000 иудеев. Для наглядности кресты установили вдоль дорог Галилеи. Казнь на кресте постоянно применялась римлянами. Осужденного на распятие сначала бичевали. Затем он сам должен был нести поперечную балку креста к месту распятия. Слушатели Христа однозначно понимали, что следовать за ним – это значит быть готовым умереть самой мучительной и позорной смертью. Тот, кто не захочет жертвовать собой ради Иисуса и Евангелия, откажется платить высочайшую цену ученичества, потеряет душу, то есть попадет в ад. Там, где земная жизнь ценится выше ученичества и служения, где личные интересы ставятся выше интересов дела Божьего, нет и не может быть подлинного обращения. Готовность отдать жизнь ради Христа и Евангелия – это признак спасения, признак обретения вечной жизни. Истинно верующие непрестанно доказывали, что следование за Христом для них дороже жизни. –

Ричард Бакстер. Привязанность к небесам. Наша привязанность к небесам должна постоянно направлять наши сердца. Там место пребывания нашего Отца, который есть сущий на небесах. Недостойные дети, которые могут быть приняты, чтобы быть вознесенными в присутствии такого Отца, безумны и неблагодарны. Там также есть Христос, наш глава, наша жизнь. Разве не будем взирать на Него и ждать, пока не сможем увидеть Его лицом к лицу? Там также Новый Иерусалим, который является матерью для всех нас. И там множество наших старших братьев. Там наши друзья и старые знакомые, чье общество во плоти мы так желали бы и чей отход, следовательно, вызвал так много сожалений. Разве это не привлекает мысли твои? Если бы они были в твоей досягаемости на земле, ты пошел бы и посетил их, но как радостно увидеться с ними в мире ином. «Как буду радоваться я», — сказал благочестивый старый служитель, «потому что уверен, что увижу там Христа, Спасителя моего, Вечного Сына Божьего. Кроме того, так много там мудрых, святых и прославленных патриархов, пророков и апостолов».

0: Молитва пуритан.
1: Отче мой, в мире сотворенных изменчивых вещей незыблемы только Христос и Его Слово. О, как хотел бы я, оставив все тварное, покоиться подобно камню на нем, твердом основании, пребывать в нем, опираться на него. Ибо все милости я получаю через Христа, того, кто имел замысел о них, стяжал, обещал и даровал их. Сколь сладостно пребывать рядом с Ним, Агнцем, будучи преисполненным святыми чувствованиями. Согрешая против Тебя, я противлюсь Твоей воле, любви, жизни, и не имею никакого утешителя, кому мог бы обратиться за утешением. Мой грех — это не столько какое-то злое дело, сколько то, что между мною и Тобою существует разделение, разобщение и отчуждение, и что я проявляю небрежение Тобою. Но Ты даровал мне Своего Сына Иисуса, ставшего посредником между Тобою и моей душой. Он подобен тому, кто помогает извлечь упавшего в яму и, свешиваясь вниз, простирает к несчастному одну руку, другой же держится за руку того, кто на поверхности, ибо только он может преодолеть пропасть между Богом и греховным человеком и удовлетворить требования божественного правосудия. Дай мне всегда полагаться на этого посредника, того, кому должен быть неотступно устремлен мой исполненный веры взор, и кто единый, достоин силою своей любви перекинуть мост через пропасть между мною и Богом. Дай мне уразуметь посредством слова, как он дорог мне. Я соединяюсь с ним через слово, которое он ниспосылает мне, и через веру, с которой я устремляюсь к нему. Противодействуя слову, я противодействую моему Господу, когда он близок ко мне. Принимая слово, я принимаю моего Господа, когда он рядом. О, Ты, в чьей руке сердца всех людей, устрояй мое сердце в согласии со словом, по образу Сына Своего. И да будет Христос Слово, и Слово Его моей силой и утешением. Аминь.

Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его, это обманчивая пища. Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу. Не вкушай пищи у человека завистливого, и не прельщайся лакомыми яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел и сблюешь, и добрые слова твои, ты потратишь напрасно. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою. Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце. И внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между присыщающимися мясом, потому что пьяница и присыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. Купи истину, и не продавай мудрости и учения и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои. Потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодезь. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь: били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же.

0: «Нет иного».
1: «Нет иного».
0: Размышления о личности и качествах Бога.
2: Любовь Бога.
3: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Первое послание Иоанна, глава 4. Любовь – это не просто одно из качеств Бога, это Его природа. Отец, Сын и Святой Дух вечно пребывают в совершенных отношениях любви. Поэтому Иисус говорил в Своей молитве перед арестом, что Отец любил Его прежде основания мира. Павел писал, что, будучи избранными Божьими, мы имеем благословение в Христе Иисусе, в Его возлюбленном Сыне. Мы будем правы, если назовем Бога Богом любви. Сейчас, размышляя о Божьей любви, положитесь на Его Слово. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божью и терпение Христово. Помолитесь сейчас, чтобы эти слова сегодня достигли вашего сердца. В 4 главе 1 послания Иоанна есть несколько удивительных истин. Во-первых, апостол Иоанн учит нас, что любовь от Бога. Любовь, которая есть в нас, является лишь одним из ручейков, берущим начало в широком и глубоком океане Божьей любви. Во-вторых, Иисус указывает на величайшее проявление любви. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единственного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Об этом же писал апостол Павел к римлянам. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Воплощение, то есть действие Бога, которым Божий Сын пришел к нам во плоти, прожил праведную жизнь, умер и совершил искупление, стало величайшим свидетельством и проявлением Божьей любви. В-третьих, любовь Божья совершилась в нас. Слово «совершилось» в оригинале – тоже греческое слово, которое использовал Иисус на кресте, когда сказал «совершилось». На кресте не только был выплачен наш долг, но и любовь Божья была проявлена в совершенстве. Божья любовь проявилась так, что к ней нечего добавить и от нее нельзя ничего отнять. Иначе говоря, не нужно других проявлений любви. Также Его любовь безусловна, она не колеблется и не перестает. Так как природа Бога неизменна, а Его любовь основана на Его неизменной природе, Его любовь также неизменна. В-четвертых, Иоанн учит, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. В этом тексте совершенная любовь не наша любовь, а любовь Божья. Только Его любовь совершенна. Она изгоняет страх перед людьми, перед смертью и грехом. Если вы глубоко убеждены, что вас любит Владыка Вселенной, чего вам бояться? Смерть была поглощена победой. В-пятых, мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Мужчины и женщины, мальчики и девочки могут любить Бога только если Он первый даст им новое сердце, способное любить Его. Наша любовь – это ответ на Его благодатную любовь, которая была проявлена прежде. Наконец, мы читаем, что должны любить друг друга. Наша любовь должна стать отражением Божьей любви. Когда Иисуса спросили о величайшей заповеди, Он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Однако Иисус добавил, что есть и вторая заповедь, подобная первой: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если мы возлюблены Богом, спасены через труд Христа, запечатлены Духом, то мы должны быть преисполнены любовью друг к другу.

Ричард Бакстер. Сравните славу Царства Небесного со славой Церкви на земле и Христа в состоянии земного уничижения. Если страдания Христа в мире сём были полны славы и превосходства, каков же тогда Христос, одесную Отца? Если Церковь при всем несовершенстве людском и гонениях так полна красоты и славы, что же будет на брачном пире Агнца? Как прекрасен был Сын Божий, приняв образ раба. Когда Он родился, на небе зажглась звезда. Незнакомые люди пришли поклониться Ему, воинство небесное праздновало рождение Его. Будучи ребенком, Иисус наставлял мудрецов. Потом, начав земное служение свое, Он превращает воду в вино, кормит тысячи несколькими хлебами и рыбками, очищает прокаженных, исцеляет больных и хромых, возвращает зрение слепым и воскрешает мертвых. Как прекрасен Христос тогда в небесной славе! Когда Он входил в Иерусалим, люди постилали одежды свои, стояли у дороги с пальмовыми ветвями и кричали «Осанна въезжающему в Иерусалим на молодом осле!» Какая же радость будет, когда войдет Он в славу! Если люди слышали Его проповедующим Евангелие и говорили, что никогда не видели подобного человеку сему, что же скажут они, когда узрят величие Его в славе? Если враги Христовы, когда пришли арестовать Его, упали на землю? Когда умирал Он, завеса в храме разорвалась. Тьма покрыла землю, святые воскресли, и даже сторонние свидетели сказали, что истина — это Сын Божий. Каков же будет тот день, когда воскресшие святые будут стоять перед Ним, когда всякий язык признает Его Господом, а всякое колено склонится перед Ним? Если смерть теряет силу после воскресения Его, если стражи в ужасе от того, что ангелы сдвинули камень, если через некоторое время Христос возносится к Отцу, какой же силой и властью обладает Он в славе, и каким наследием буду обладать я? Когда Он ушел с земли, какой силой Он наделил бывших рыбаков и изготовителей палаток? Исцелять больных, слепых и прокаженных, открывать двери темниц, воскрешать мертвых и поражать противников? Каков же будет тот мир, когда каждый сможет делать гораздо более славные дела? Если проповедь Евангелия сопровождается таким излиянием силы, открывает тайны сердечные, смиряет гордых грешников и заставляет трепетать самых упрямых, и если люди продают имения свои, слагая деньги у ног апостолов, если словом обращаются тысячи и меняют мир, если Христос и святые Его имеют такую честь и славу в дни унижения, что будут иметь они в абсолютной власти и славе Царства Небесного.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Сокрушение – это одно из самых важных качеств христианской жизни. Сокрушенное сердце – это то, чего Бог последовательно, настойчиво достигает, работая с каждым из нас. Это очень важно для Него, это то, что обеспечивает правильные условия для духовного развития, для нашей жизни вообще. Ряд текстов об этом говорит, множество, вернее, текстов об этом говорит. Один из самых ярких, помните, Нагорная проповедь, Иисус Христос обращается к ученикам, и Он раскрывает условия, в которых существует Царствие Божие. Он там целый ряд этих условий представляет, и вот самое первое. Помните такое выражение Иисуса Христа? «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. То есть Иисус в самом начале говорит, вот самое первое условие. Нищие духом – это люди, которые понимают свою нищету. Нищие духом – это те, кто понимает, что они нуждаются. Это те, у кого нет точки самоуверенности, те, кто пришли к внутреннему банкротству. В действительности это настолько серьезно и настолько важно, что когда Иисус начал свою первую проповедь, если помните, это было в Назарете, Он читал из книги пророка Исаия, и Он выбрал специально для этой проповеди очень важное место в книге пророка Исаии. В Евангелии от Луки мы читаем это в 4 главе. Иисус говорит, «Дух Господень на мне», и дальше говорит, «Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем». То есть, если сердце человека не сокрушено, то его невозможно исцелить. Если оно черство, если оно самоуверенно, если оно в своей гордыне знает, как жить, самоутверждается, то вот Христос говорит, не для таких я пришел. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Казалось бы, что может быть приятнее вот такого обращения, когда Иисус, Божий Сын, проповедует лето Господне благоприятное, но тем не менее, вот именно этот призыв встречается с очень ожесточенным сопротивлением человеческого сердца. Ожесточенное сопротивление даже в этот раз. Вот когда Иисус проповедовал тогда в Назарете, помните, чем закончилась его проповедь? К моменту, пока он закончил эту проповедь, вся эта группа людей, присутствовавшая тогда в синагоге, они возмутились в ярости и хотели сбросить его со скалы. Причина заключается в том, что наш внутренний человек не хочет сокрушений. Христос говорит о важности сокрушения, а мы всячески сопротивляемся им. Когда-то много лет назад я был в одной церкви и слышал, один американец проповедовал, уже не помню, о чем он проповедовал, вернее, помню, о чем проповедовал, не помню, на какое место Писания, но я помню и иллюстрацию, которую он привел. Он говорил о том, что мы, верующие люди, очень часто похожи на арбузную косточку. Вы пробовали когда-либо нажать арбузную косточку? Вот когда она скользкая, мокрая такая, вот когда вы нажимаете на нее, она выскальзывает. И очень трудно сокрушить. Вот это мы. Когда Бог нажимает на нас, Бог сокрушает нас. Он организует обстоятельства, чтобы нас сокрушить. Но мы очень хитрые. Мы всегда ищем лазейку, как высказан. Только для того, чтобы заставить Бога идти по второму кругу. И в следующем углу нас опять прижимать. Почему? Не потому, что Бог хочет нас мучить. Совершенно нет, Он любит нас. По единственной причине Богу очень важно, чтобы наше сердце было мягкое, чтобы наш внутренний мир был сокрушенный. Это мы видим из того, что говорит Писание здесь. Удивительно, что даже в христианстве, даже в религиозной практике, даже в церкви люди приспосабливаются к тому, чтобы все исполнять, но не быть сокрушенным. Вот посмотрите, можно ходить в собрание, можно молитвы творить, можно проповедовать, можно участвовать в разных делах. Можно, как апостол Павел когда-то писал в 13 главе 1 Коринфянам, тело свое отдать на сожжение. И при этом не быть сокрушенным. Вот почему тема, о которой мы говорим сегодня, чрезвычайно важна. Это центр жизни Иакова. Это кульминация всего того, что Бог с ним делал. И поэтому эта история сегодня имеет очень большое, значимое влияние или роль в нашу с вами сегодняшнюю жизнь. Мы сфокусируем наше внимание на 32 и 33 главах книги «Бытие». И начинается эта история с кризиса. С кризиса, в котором оказался Иаков. Иаков на протяжении 20 лет играл в игру. Он боролся со своим тестем Лаваном. Тот его обманывал, этот противостоял, пытался каким-то образом, застолбить лучшее положение для себя, добиться лучших условий, добиться того, чтобы иметь успех, иметь основание для создания своей собственной базы. К этому постоянному конфликту между Иаковом и Лаваном добавились еще конфликты между Рахилью и Лией, женами Иакова. Больше того, потом жены конфликтуют с Иаковом, и потом все они вместе конфликтуют с Лаваном. То есть вся эта жизнь, 20 лет постоянных конфликтов. Постоянная борьба, та борьба была абсолютно не нужна, потому что жизнь, успех, благословение Иакова определялись не его борьбой, а определялись Господом, который сделал Иакова частью Авраамова завета, и он, будучи верный этому завету, ведет его, хранит его и благословляет. Заканчивается эта история бегством Иакова. Он собирает свою семью, своих детей, собирает скот свой, имущество, которое у него было, и, пользуясь тем, что Лаван отсутствует, а Лаван был в полях, это был ежегодный такой очень, очень большой период, когда была стрижка овец, там стада были большие, и все уходили туда, чтобы заниматься стрижкой овец. И вот в это время Иаков убегает. Если мы посмотрим на карту, где и как это происходило, вот там дальше Месопотамия. Месопотамия, помните, Тигр и Евфрат, вот там жил Лаван. И вот Иаков возвращается сюда, возвращается через современный Дамаск, там его, конечно, еще не было в то время, возвращается сюда, и вот здесь, вот в этой точке, в Галааде, Лаван его догоняет. То есть уже, смотрите, за Галилейским морем. То есть он догнал его не там, где-то далеко, вот только Иаков отошел, а 7 дней потребовалось Лавану быстро пытаясь догнать. Если вы помните, перед тем, как Лаван догнал Иакова, Бог явился ему во сне и сказал, чтобы предупредил, чтобы вот тот не делал зла Иакову. То есть в результате встреча закончилась вынужденным перемирием, согласием расстаться по-мирному, Лаван возвращается назад, а Иаков продолжает свой путь. И вот именно здесь, вот именно вот в этом месте, вот на этой территории, вот в этом месте развиваются события, о которых мы будем сегодня говорить, события, которые стали кульминацией в Божьей работе над сердцем Иакова. Мы будем читать 32 главу, первые 2 стиха. «А Иаков пошел своим путем, и встретили его ангелы Божьи». Очень важное утверждение. Посмотрите, когда Иаков уходил с этой земли, кто его провожал? Ангелы Божьи явились ему. В Вифиле, Бог явился ему и сказал, что «я с тобою». Теперь, когда Иаков возвращается, Бог посылает ему ясное свидетельство. Встретились ему ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал: «это ополчение Божие», и нарек имя месту тому Маханаим. Маханаим означает «два стана». Скорее всего, Иаков называет это так, потому что он видит свой стан, свою семью, которая движется туда. И вот напротив, где-то он видит огромное количество Божьих ангелов, как бы стан Божьих ангелов. Бог подчеркивает через это видение, подчеркивает: твоя жизнь зависит от меня, от моей охраны. Здесь внизу происходит вся вот эта возня человеческая. Все страсти, вся борьба, все попытки устроить свою собственную жизнь. Но Бог явно показывает, что небо контролирует Божье обетование. Иакову казалось необходимым прибегать ко всем этим ухищрениям только потому, что он жил измерениями земли, вместо того, чтобы жить измерениями неба. В действительности же его успех полностью зависел от Бога, от его заботы. И Бог подчеркивает это еще раз. Была еще одна причина, почему нужно было это Божье напоминание. Дело в том, что над сердцем Иакова, на горизонте, появилась не менее серьезная туча. И то, что происходило у Иакова, можно было назвать как состояние между двух огней. С одной стороны, он уже настолько измучился, дошел до ручки, что он не мог жить там у Лавана. Это постоянный обман, постоянная попытка его унизить, перехитрить каким-то образом. Он уже наелся досыта всего этого. Поэтому он бежит назад, но когда он возвращается, как по мере того, как он приближается к земле Ханаанской, он вспоминает о том, что там есть угроза, там есть брат его Исав, который однажды поклялся убить его. Думая об этом, конечно же, Иаков не мог не беспокоиться, и мы видим конкретные указания, что он был в страхе. Иакову было примерно 90 лет в это время. И вот в это время они тогда жили дольше намного. То есть он был еще достаточно в силе, при силе. Вот. И он, понимая, что он идет просто в руки своего разъяренного брата, не мог не беспокоиться. В результате он создает план. Третий стих. «И послал Иаков пред собой вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Едом. И приказал им, сказав: так скажите господину моему Исаву. Вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил до ныне. Есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни. Я послал известить о себе господина моего, чтобы приобрести благоволение пред очами твоими». То есть Иаков прибегает к дипломатии. Он понимает, что силой здесь не возьмешь уже. Вот. И он смиренно представляет себя рабом, говорит: раб твой Иаков. А Исава представляет господином. Ну, его дипломатия, кажется, не дает успеха. Шестой стих. «И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему Исаву. Он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Ну, 400 человек – это излишне. Ну, понятно, если Исав хочет встретиться со своим братом, ну, понятно, в то время путешествовать не так было легко, но взял бы с собой пару десятков человек, просто для того, чтобы, ну, компанию составить, от разбойников там обезопасить и так далее. Но когда с ним идет 400 человек, то очевидно, что намерения Исава были серьезны. С ним идут 400 человек. И дальше смотрите 7 стих. «Иаков очень испугался и смутился. Он начинает действовать. Разделил людей, бывших с ним, скот мелкий, крупный, верблюдов на два стана. Он создает стратегию, как противостать этой угрозе. И сказал, если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. То есть вот это первая реакция — прибегнуть к каким-то человеческим мерам, которые помогли бы хотя бы минимизировать потери. Он понимает, что у Исава есть основания для мести. 400 человек, с которыми Исав вышел навстречу, ему логично выстраивается в общую картину этой мести. Иаков понимает, что Исав идет, чтобы воздать ему за прежние обиды, чтобы исполнить то, что он однажды обещал, чтобы убить его. То есть Иаков, оценивая свое положение, ясно понимает, что он стоит перед лицом своей собственной смерти. Это и есть кризис. Его побег, его многочисленные попытки устроить свою жизнь на своих условиях, они привели его к полному поражению, и Иаков понимает это. Вот это и есть кризис. Это самый глубокий кризис, который только может быть, когда вся жизнь пришла к вот этой точке, в которой сейчас все разрушится. Сейчас он потеряет все, включая свою собственную жизнь. Вы знаете, настоящему сокрушению всегда предшествует кризис. Всегда предшествует процесс, в котором человек приходит к пониманию, что он, ему не на чем стоять. Что его средства, которыми он функционировал, они исчерпаны. Их нет больше. Возможности нет. Очень хорошо это показано в жизни блудного сына из притчи Иисуса Христа. Помните, он ушел от отца с самоуверенностью, пытался строить свою жизнь на свой лад, однако через какое-то время этот путь привел его к банкротству. Евангелие от Луки, 15 глава, мы читаем 14 стих. «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться». То есть он уходил от отца с самоуверенностью, с упованием на то, что у него есть деньги, у него есть силы, у него есть ум, он молодой, он способный построить свою собственную жизнь. Но он пришел к тому, что все истратил и стал нуждаться. Пошел и пристал к одному из жителей страны, тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Дальше смотрите, придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Кризис — это точка ясного понимания своей беспомощности. Вы знаете, у Иакова было много кризисов до того. У него был кризис, когда он первый раз обманул брата, больше кризис, когда он второй раз обманул брата, потом кризис, когда его Лаван обманул, а потом, когда еще раз обманул, когда продолжал обманывать, потом кризис, когда жены против него восставали, предъявляли ему претензии. Все это кризисы. И вот в каждом из этих кризисов возможна или правильная реакция, или если нет этой правильной реакции, то они углубляются. Углубляются, потому что Иаков является участником завета, он принадлежит Аврааму завету, и Бог его не отпустит просто так. Бог продолжает ставить его все более и более сложные обстоятельства для того, чтобы достичь этой цели, для того, чтобы он понял однажды, что у него нет другой точки упования, кроме упования на Бога, который сделал его участником завета. Что-то подобное переживал когда-то апостол Павел или Савл. Помните этот кризис, когда он встречается с Богом по дороге в Дамаск? По дороге в Дамаск Христос является ему, и вот внезапно здесь Савл вдруг понимает, что он идет совершенно не туда, что то, что он делает, усилия, которые он предпринимает в борьбе с последователями Христа, были не только ошибочными, но они были прямой борьбой с Богом. Вот это кризис, который требует реакции, требует переоценки, требует новых действий. Каждый кризис — это важный инструмент. Каждый кризис — это инструмент, который Господь использует для того, чтобы работать с нами. Причем он происходит, Или он имеет место, Господь использует его не только в начале пути, в момент покаяния. Господь использует на протяжении всей жизни разные кризисы для того, чтобы ставить нас в эту точку. Он хочет использовать это как инструмент духовного роста. Дело в том, что мы, верующие люди, постоянно тендируем к самоуверенности. Пережив один кризис, ощутив Божию благодать, ощутив и осознав, что мы зависим от Господа, мы начинаем двигаться дальше, и в этом своем движении мы ищем того, чтобы нам было комфортно, чтобы у нас было все нормально, чтобы у нас не возникало необходимости какой-то, нужды какой-то. Мы хотим, чтобы завтра было чем накормить семью, чтобы у нас была уверенность не только завтра, но и через год, но и на пенсии. Вот так мы чувствуем себя комфортно. Как только теряется уверенность в завтрашнем дне, а иногда в сегодняшнем, вот тогда мы очень неуютно себя чувствуем. Вот это кризис, они могут быть маленькие. Они могут быть не в том вопросе, что нечего, не за что жить. Они могут быть в самых разных сферах, в самых разных вопросах, которые каждый из нас решает. Господь создает эти кризисы для нас, для того, чтобы искать наши реакции. У апостола Павла было много кризисов. Помните, Павел когда-то молился и просил Бога о том, чтобы он избавил от жала в плоть. Но помните, Господь отвечает: «Сила моя проявляется в немощи». То есть вот эта точка, в которой у Павла, мы точно не знаем, в чем она заключалась, или в отсутствии здоровья, болезни какой-то, или же есть версия, что это люди были, которые постоянно его атаковали, преследовали его. И Господь говорит: не уберу, оставлю эту постоянную занозу, оставлю, чтобы ты нуждался во мне. У апостола Петра была масса кризисов. Если вы посмотрите на историю апостола Петра, помните ситуацию, когда большая группа людей, которая ходила за Христом, вдруг отошла от него. Вот попытайтесь представить себе эту ситуацию. Петр один из первых, кто последовал за Христом. И потом они смотрят, толпа больше, больше, больше, энтузиазм, людей много, все хорошо, уже толпы за Христом, и Петр здесь один из первых. И потом, после того, когда Иисус проповедует о плоти, о крови, помните, 6 глава Евангелия от Иоанна, вот, и всю эту толпу, как корова языком слезала. Нет, все ушли. Внезапно нет популярности никакой. И Христос обращается к Петру, он обращается к 12, он обращается и спрашивает: может, и вы хотите уйти? Это кризис. Это серьезный кризис. Кризис в линии, куда Петр, на что Петр поставил свою жизнь. Помните, у него реакция была правильная тогда. Тогда Иисус сказал 12: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Вот это кризис, в котором у Петра правильная реакция. Были другие кризисы, в которых у него была неправильная реакция. Посмотрите ситуацию, когда он только что засвидетельствовал об Иисусе Христе как о Мессии, как о Сыне Божьем. Это было первое ясное, конкретное исповедание из уст кого-либо вообще, когда он сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это 16 глава Евангелия от Матфея. И вот заметьте, происходит вот этот прорыв, и с ним приходит самоуверенность. И с этой самоуверенностью он начинает Христу давать советы и говорит: «Нет, нет, тебе не нужно идти на страдания на Голгофу». Это кризис, это еще один кризис. 22 стих 16 главы Матфея. Христос отзывает его. Вернее, Петр, отозвав его, начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Это кризис, услышать такое от Христа. Он только что ощутил себя таким высоким и значимым в царстве Иисуса Христа. Потому что ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Но, наверное, самый известный кризис в жизни Петра был в доме Каиафы, первосвященника. Помните, он начался этот кризис в Гефсиманском саду? Петр был готов бороться за свободу Христа с оружием в руках, и он это доказал. Но после того, когда Христос исцелил этого раба первосвященнического, когда он исцелил его ухо, Петр впал в смущение, в смятение, и он вместе со всеми остальными убежал оттуда, из Гефсиманского сада. И потом приплелся для того, чтобы смотреть, что же будет. Он приходит туда, в дом Каиафы, и смотрит, и слушает, что там происходит. И вот там возникает три ситуации, когда разные люди ему говорят, и ты из них. И вот это кризис. И у Петра нет силы признаться, что да, действительно, я. И после третьего раза, послушайте, что происходит. Луки, 22 глава, 61 стих. «Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды, и, выйдя вон, горько заплакал». Вот это кризис. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. Друзья, кризисы нарушают привычный ход вещей. Они заставляют нас искать решение. И вот если мы в этой точке, в этом поиске, ищем того, что Господь хочет, если мы свою жизнь направляем к тому, чтобы упование на Него действительно утвердилось, тогда мы будем победителями. Как я уже сказал, есть самые разные кризисы. Есть более значимые, есть менее значимые, есть те, которые долго продолжаются, которые быстро проходят. Кризисы в самых разных сферах. В сферах отношений, в сферах политики, в сферах денег, в сферах планов на жизнь, в самых разных, здоровье, в самые разные сферы, церковь, служение и так далее. Итак, это первый элемент, который мы видим в этой истории. Второй элемент – это покаяние. Вот все те неправильные решения кризисов, которые были до этого момента, они никуда не делись. Они накопились, и они остались в жизни Иакова. И поэтому, когда Иаков попадает в ситуацию, в которой ему больше не на что уповать, он идет к Богу. И вот здесь, когда он приходит к Богу, он признает свою неправоту. 32 глава, книга Бытие, 7 стих. Иаков очень испугался и смутился. И разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, верблюдов на два стана, и сказал Иаков, если нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. То есть он продолжает планировать, выдвигать стратегию. Вот. Но вот здесь, в данной точке, он уже хорошо понимает, что этот план не сработает. Его недостаточно просто так для того, чтобы гарантировать успех здесь. И поэтому здесь впервые Иаков обращается к Богу с признанием своей полной зависимости от Него. Посмотрите еще раз. Это стих 9. «И сказал Иаков, Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака». Очень интересно, как он начинает свою молитву. Он обращается к Богу, понимая, что этот Бог еще не стал его Богом. Он-то Бог много раз говорил, что я твой Бог. Но вот фактически, функционально, на практике, он обращается вот туда, к тому завету, который был однажды дан Богом и утвержден, и проверен в жизни Авраама и в жизни Иакова. Дальше говорит, сказавший мне возвратись в землю твою, на родину твою, я буду благотворить тебе. То есть Иаков опирается на этот завет. Он понимает, что ему больше не на что опираться. Вы знаете, покаяние – это не только признание своей неправоты, но и обращение к Богу за

чтобы пришел какой-то язычник к Богу. Ему нужно было прийти к народу израильскому. Ему нужно было принять иудаизм. Ему нужно было через эти церемонии стать участником завета. И только тогда он мог рассчитывать на восстановление отношений с Богом. Других вариантов не было. Вот точно так сегодня человек может прийти к Богу только через Иисуса Христа. Помните, Христос говорил: «Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только как? Через меня». Почему? Потому что завет Бог заключил через Иисуса Христа. Только через Новый Завет можно было прийти. Вот почему Иаков опирается на завет здесь. Он говорит: «Ты обещал. Я поэтому и иду к тебе». Вот почему истинное покаяние сегодня всегда основано на искуплении, совершенном Христом. Это единственный выход из кризиса, верный выход из кризиса. Это когда мы идем и полагаемся на Него и на Его волю. Очень важный вопрос. Некоторые люди думают, что покаяние, освобождение, очищение достаточно в этом процессе, достаточно того, что я смотрю назад. Я сзади вижу свою неправоту, я сзади признаю свою неправоту, и я каюсь в ней. Это только первая половина. Настоящее покаяние включает в себя и вторую часть, в которой человек подчиняется воле того, кого он признает своим Господом. 1 Иоанна, 5 глава. Апостол Иоанн об этом объясняет на практике, 13 стих. «Это я написал вам, верующим, во имя Сына Божьего». Очень важно, не просто верующим, а верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Кроме того, Иаков признает свою зависимость от Бога и Его благодати. Посмотрите 10 стих. Он говорит: «Недостоин я всех милостей, всех благодеяний, которые ты сотворил рабу своему. Ибо я с посохом моим перешел я этот Иордан, а теперь у меня два стана». Друзья, покаяние – это всегда просьба, основанная на уповании на благодать. Покаяние, которое не полагается на благодать, то есть на Божье доброе расположение, не может быть покаянием. Вот почему послание к евреям объясняется, как мы, верующие люди, можем идти к Господу. Послушайте 4 глава 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Друзья, милость и благодать не зависят от нас. Мы не диктуем, когда приходим к престолу благодати. Мы просим. И мы понимаем, что у Бога есть благодать для нас. Это то, что происходило с Иаковом. После обращения к Богу Иаков выражает ему свою нужду. Посмотрите еще раз 11 стих. «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава». Он понимает, что ему грозит смерть. «Ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое». Заметьте, как он полагается на Божье Слово теперь. Он помнит Божье Слово. Для него оно очень важно сейчас. Страх перед местью Исава была кульминацией, которая привела Иакова к сокрушению. Но это была не единственная причина. Бог говорил с Иаковом на протяжении 20 лет, и, как я уже сказал, за эти 20 лет накопилось очень много вещей, которые в совести Иакова были. И он понимал где-то глубоко. Еще тогда, когда он бежал оттуда, из дома отца, и встретил ангелов в Вифиле. Еще тогда это происходило. В этой точке наступила кульминация. Иаков обращается к Богу на Божьих условиях, апеллируя к Божьим обетованиям. Друзья мои, сокрушение – это отказ от своего варианта жизни ради жизни согласия с вариантом, который имеет для нас Господь. Это и есть настоящее покаяние, которое представляет собой радикальный

поворот от жизни для себя к жизни для Господа. Этот момент был ключевой точкой во всей жизни Иакова. Его искренняя молитва, выражающая сокрушение его сердца, она стала начальной точкой для нового этапа жизни, вообще-то для новой жизни у Иакова. И здесь мы видим, как это все подтверждается в еще одном очень интересном происшествии, которое случилось в ту ночь. Это происшествие часто называют борьбой Иакова с Богом. Я назвал его по-другому. Я назвал это разговором с Богом, или точнее, Божьим разговором с Иаковом. Дело в том, что здесь, в общем, не Иаков боролся, а Бог с ним борется, если мы почитаем внимательно. Давайте мы посмотрим. Иаков снаряжает целый караван для того, чтобы каким-то образом попробовать умилостивить своего брата. После этой своей молитвы он полагается на Господа, он помолился, но он все равно пытается каким-то образом ситуацию разрешить, и продолжает усиленно, его ум продолжает усиленно работать в этом направлении. 13 стих. «И ночевал там Иаков в ту ночь, и взял из того, что у него было, подарок Исаву, брату своему. 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдиц, дойных жеребятами, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов». То есть всего 550 голов скота. Это много. Даже по тем временам, это было для тех людей, это было много. «И дал в руки рабам своим каждое стадо особо. И сказал рабам своим: пойдите предо мной и оставляйте расстояние от стада до стада. И приказал первому, сказав: когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чье это стадо перед тобой, то скажи: раба твоего Иакова, это подарок, посланный господину моему Исаву. Вот и сам он за нами». Представьте себе, сколько этих стад. И Иаков рассчитывает на то, что он, в конце концов, умилосердит, смягчит сердце Иакова. Тоже он приказал и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами. Говоря: так, скажите Исаву, когда встретите его, и скажите: вот и раб твой Иаков за нами. Ибо он сказал сам себе: умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня. И пошли дары перед ним, а он ту ночь ночевал в стане. После этого Иаков переводит своих жен и детей через поток Иавок, там речушка такая небольшая, которая впадает в Иордан с восточной стороны. И вот здесь, перевев весь свой стан, всех своих детей, всех своих жен, он почему-то возвращается назад. Он возвращается, потому что понимает, что что-то не закончено, у него должно быть продолжение. Там вот здесь произошло что-то необычное. 22 стих. «И встал в ту ночь, взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и 11 сыновей своих, перешел через Иавок вброд, и, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было, и остался Иаков один. И боролся некто с ним». Заметьте, не Иаков борется с ним. Некто боролся с ним. «До появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра Иакова, когда он боролся с ним». Мы не знаем точно, кто же этот некто. Возможно, это какой-то особый ангел. Некоторые считают, что это даже предвоплощенное проявление самого Иисуса Христа. Но мы точно знаем, что Иаков ясно понимает, что идет борьба с Богом. Для Иакова было ясно. Он не задавал вопрос, что же это за херувим или серафим или какой-то особенный ангел, который пришел. Но Бог через это показывает Иакову всю его жизнь. Вот здесь, в этой точке, эта иллюстрация, божественная иллюстрация всего того, что происходило в жизни Иакова. Божий представитель борется с Иаковом, а Иаков не уступает. Вот именно такой была его жизнь. Господь его сокрушал, Господь его боролся с ним, его приводил в обстоятельства, в которых он признал бы свою нужду. Иаков
не смирялась. Иаков продолжал сопротивляться до той точки, пока ангелу Божию не пришлось применить силу и причинить ему боль. Он повредил бедро Иакова. То есть покалечил его. По сути дела, Бог оставил Иакова калекой на всю жизнь. И дальше написано, что он хромал потом всю свою жизнь. И причина, почему Бог это сделал, очень интересная. Смотрите, ну, вы, наверное, помните историю из книги «Царств», когда один ангел прогнал целую армию, которая осадила Иерусалим. Один ангел Господним прогнал, я забыл уже, сколько там тысяч было, там огромная армия стояла, и вот один ангел, он обладает такой силой, что он способен прогнать тысячи и тысячи людей, воинов. Ну, конечно же, этот ангел мог бы легко справиться с 90-летним Иаковом. И то, что он боролся с ним всю ночь, это не говорит о том, что Иаков такой сильный. Нет, он просто не применял всю свою силу. Вы, может быть, видели когда-то, как отцы борются со своими сыновьями. Но я имею в виду, когда сыновья поменьше еще. Когда сыновья уже выше отцов, то там, наверное, уже не такая история будет. А когда с маленькими дечишками борются, то отцы создают видимость, что они прилагают туда всю силу. Но в действительности они не делают этого. Почему? Потому что они понимают, что силы совершенно неравны. Но что-то подобное происходило здесь, когда этот ангел боролся с Иаковом. Но приходит та точка, когда Богу пришлось повредить бедро Иакову, лишив его точки опоры. Это очень значимое Божье действие с его детьми. Очень значимое. Конечно, чем раньше мы поймем это, тем дешевле это нам обойдется. Тем меньше Богу придется повреждать. Вот здесь, в данной точке, заметьте, больше 20 лет эта борьба. И она приходит вот к этой точке, в которой Иаков теряет способность прочно стоять на ногах. В этот момент он меняет свое отношение к ангелу Божьему. 26 стих. «И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Заметьте, он уже не борется. Он же не пытается уводить, он же и не может бороться, у него не на что опереться, у него нога, он не может стоять. Он не может опереться прочно, он просит, он умоляет, благослови меня. Он ясно понимает, что его жизнь зависит от него. И вот здесь Бог провозглашает очень важные вещи. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человека одолевать будешь. Друзья, это очень важные слова, которые нужно понять, в чем их смысл. Дело в том, что имя Иаков означает хитрый. Вот такой пройдоха. Очень популярно сейчас это имя, когда называют своих детей Иаков. Просто имейте в виду, что оно означает. И Бог говорит, Бог, обращаясь к Иакову, говорит, больше ты не Иаков. Ты так жил всю жизнь. Но теперь, когда ты сокрушенный, ты будешь Израиль. А слово Израиль означает князь Божий. Вот тогда ты боролся, но в действительности ты боролся с моим курсом жизни. А вот сейчас ты будешь побеждать. Вот сейчас, когда твоя нога, даже ты на ней стоять не можешь. Вот только сейчас ты будешь побеждать. Тогда ты боролся, но не побеждал. А сейчас ты будешь побеждать. Когда самая природа твоя будет другая. Дело в том, что истинная способность побеждать приходит только тогда, когда благословляет Господь. И нам это трудно понимать. Потому что мы в погоне за счастьем, в погоне за успехом, в погоне за благословением, мы живем, используя человеческие рычаги, самые разные, в самых разных сферах. Но вот здесь Бог преподает урок, очень важный урок Иакову. Ищи благословение Божьего прежде всего. Перестань бороться, ищи Божьего благословения, и тогда будешь побеждать. Это один из наиболее важных уроков в жизни всех верующих людей. Победа от Господа.
успех от Господа, благополучие от Господа, способность преодолевать трудности в жизни от Господа, не от наших усилий, не от наших ухищрений. И Он преподает это. Сокрушение сердца имеет своей целью то, что человек перестает полагаться на себя и ищет прежде всего Божьего благословения. И вот, друзья мои, насколько мы поймем это, настолько мы будем побеждать. В какой степени это станет ясно так, чтобы мы смогли функционировать так, принимать решения так, вот настолько наша жизнь будет успешной и благословенной. Искать Божьего благословения, прежде всего, это признак духовной зрелости. Это происходит в глубоком общении с Богом. Когда человек предстает перед Ним таким, как есть, когда он честен перед Богом, когда он ищет лица Божьего, когда он проводит с Ним время, когда он сокрушается перед Ним, когда он готов принять Его волю, о чем бы то ни было. Иисус Христос – замечательный пример этого. Помните, как на протяжении всей своей жизни Иисус Христос каждый вечер уходит на гору для того, чтобы молиться Отцу, чтобы проводить время в общении с Отцом. Почему Он это делает? Потому что Он живет здесь, а в этой земной жизни очень много всяких разных вещей, которые сбивают даже Его. Очень много давления людей, очень много вызовов со стороны греховного тленного мира. Иисусу нужно было каждый вечер приходить в это общение, в этот разговор с Отцом, для того, чтобы приводить свой внутренний мир в баланс, в гармонию с волей Отца. Очень хорошо, вот то, что происходило между Христом и Отцом, показано в Его молитве в Гефсиманском саду. Очень важный элемент, посмотрите, 22 глава Луки, 41 стих. «А сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Он понимает весь ужас Голгофы. Он понимает, с чем связана его судьба на следующие несколько дней. Но вот здесь для него очень важно привести свой внутренний мир в гармонию с тем, что хочет Бог. Это главное. И тогда, посмотрите, явился ему ангел и укреплял его. Это главное, что может быть в нашей жизни. Вот этот личный разговор с Богом, личный поиск сердечной гармонии с Ним – это центральное условие победоносной жизни. Это особенно важно в наше время, во время, когда рушатся привычные опоры. Опоры в жизни людей вообще, в обществе. Опоры в жизни верующих людей. Сегодня мы переживаем время сумятицы, смущения огромного. И нам сегодня особенно важно помнить, что наша сила, наша победа не в человеческих возможностях, а в Божьем благословении. Очень интересно, в ситуации с Иаковом, вот Иаков снаряжает эти караваны, вперед пускает, вот, но он не понимает одну вещь, что для того, чтобы ситуация здесь разрулилась, для этого нужно изменение сердца Исава. А вот это может сделать только Бог. Только Бог силен изменять сердца. Спросил Иаков, говоря: скажи имя твое. Он сказал: зачем ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. Вот это вот ключевая точка. Когда Бог благословил. И нарек Иаков имя места тому Пинуэл, ибо говорил он: я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Пинуэл означает лицо Бога. Когда встреча Иакова с Богом была настолько значимой, что он хочет запечатлеть ее в названии этого места. С этого момента жизнь Иакова стала другой. Встреча с Богом, его разговор с ним сделали Иакова Израилем, Божьим инструментом в осуществлении Божьих целей, но это еще не все. Сокрушение, которого ищет Господь, предполагает не только покаяние в кризисах и не только то, что мы, понимая свою зависимость от Господа, ищем Его, ищем Его благословений. Сокрушение предполагает исправление жизни. Оно влияет на наши решения.
Посмотрите, что происходит с Иаковом. Когда он перешел поток, он был готов уже встретиться с Исавом. Его сердце было другим, Господь шел впереди него, и когда Иаков увидел отряд Исава впереди него, он вышел вперед, он сам выходит вперед своего стана. Он не прячется где-то далеко. 1 стих, 33 глава. «Взглянув, Иаков, и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек. И разделил детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил служанок и детей их впереди, Лию, детей за ними, Рахили и Иосифа позади, а сам пошел перед ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему». И вот здесь реакция Исава была совершенно неожиданной для Иакова. И сказал Исав: «Для чего это у тебя множество, которое я встретил?» То есть, заметьте, Исав подчеркивает, что это было совершенно излишне. «И сказал Иаков: дабы приобрести благоволение в очах господина моего». Смотри, как Исав говорит. Исав сказал: «У меня много, брат мой». Очень важное слово. Иаков называет его «господин», а я раб. Все те, кто идут, говорят: «Это подарок раба твоего, Иакова». Исав подходит и говорит: «Брат мой, у меня много, пусть все будет твое». И вот эта вот перемена, которая происходит, это Господь делает. Это только Господь делает. Возможно, вы сегодня в каких-то взаимоотношениях, когда кто-то к вам не очень хорошо относится, вы можете обижаться на это, вы можете злиться, вы можете заискивать, вы можете манипулировать, вы можете как-то добиваться. Но знайте одну очень ясную вещь: только Господь может сделать врага братом. И это происходит тогда, когда в кризисах мы обращаемся к Господу, обращаемся в покаянии, в готовности исправить свои пути. Подарки Иакова не играли здесь никакой роли. Иаков сказал: «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар от моей руки, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне». Заметьте, Иаков теперь дает эти подарки уже совсем по другой причине. То он посылал, чтобы умилостивить, а теперь он дает, потому что он рад тому, что произошло. «Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и у меня есть все». И упросил его, и тот взял. Удивительно, что перемена сердца Иакова наступила после перемены, вернее, сердце Исава наступило после перемены сердца Иакова. Он относится к брату совершенно не так, как относился к нему 20 лет назад, и, возможно, даже несколько дней тому назад, потому что он взял 400 человек, чтобы идти встречать Иакова. Это еще один значимый урок. Наше сокрушение изменяет наше отношение к жизни. Оно делает нас способными изменять наши пути, исправлять наши ошибки. Обратите внимание, что Иаков воздает Исаву в двух сферах, вот именно там, где он против него был виноват. Помните первое, в чем он был виноват? Он у него хитрым путем забрал первородство. Первородство означало, больший кусок наследства принадлежит первому сыну. То есть, когда Иаков получил первородство от Исава, это означало, что половина всего имущества Исаака будет принадлежать Иакову, а все остальное разделят между остальными сыновьями. То есть, когда речь идет, это первый раз речь идет о деньгах. Второе, когда он обманул и получил благословение первенца, здесь уже речь шла о превосходстве. Он хотел быть выше Исава. И заметьте, как он в данной ситуации изменяет свои отношения именно в этих двух вещах. Первое, он посылает ему в общей сложности 550 голов скота. То есть он затеял весь этот сыр-бор ради того, чтобы больше получить. А теперь он понимает, что то, что он может получить, Господь даст или не даст. И поэтому он готов не то, что отцовское забирать, он свое готов отдать. Вот это правильное, вот это покаяние. Это покаяние, это измененное отношение к вещам, к реальности. И второе, мы уже говорили, он много раз называет себя рабом, а Исава господином. Это прямо противоположное тому, что он пытался достичь, когда
забрал благословение первенца. Эта история заканчивается мирным сотрудничеством. 12 стих, и сказал: «Поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобою». Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который передо мной, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир». Исав сказал: «Оставлю я с тобою несколько из людей, которые при мне». Иаков сказал: «К чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего». И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир, а Иаков двинулся в Саккхов и построил себе дом для скота, сделал себе шалаши. От всего он нарек место имя месту Саккхов. 18 стих. Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем. Саккхов по ту сторону Иордана, потом через время он переселяется на эту, на западную сторону Иордана, который в земле Ханаанской, и расположился перед городом, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой у сынов Емора, отца Сихемова, за 100 монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева. Вот здесь и начинается новый этап в жизни Иакова, и начинается он с установления места поклонению Богу. Много лет тому назад, когда я начал изучать богословие, я пытался понять, что происходит в человеческом сердце в момент рождения свыше. Мы читаем много оправдания, мы видим усыновление, мы видим то, что вера появляется, мы видим, что новое рождение, новая природа появляется. Я пытался, изучал разные книги, вот есть такое понятие «Ordo Salutis», вот в каком же порядке все это происходит. Так вот, я пришел к очень ясному выводу, что самое первое, что Господь достигает в человеческом сердце, это сокрушение. Это самое большое, это самое важное, что происходит однажды и что сопровождает христианина в течение всей нашей жизни. Я хотел бы задать вопрос, как вы реагируете на кризисы в вашей жизни. Вот тот разговор, который Господь ведет с каждым из нас, помните, что любой кризис — это возможность сокрушения, а значит, возможность установления более близкого личного общения с Господом. Это возможность тому, чтобы научиться более глубокому доверию. Это возможность исправления путей, исправления жизни. Апостол Петр когда-то говорил так: «Смиритесь под крепкую руку Божию, и вознесет вас в свое время». Аминь.

0: Союз со Христом – это ключ к пониманию спасения. Радио «Новая жизнь». Новая жизнь во Христе.
1: Псалом 128. Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратой, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых, да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион, да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущих снопы горсти своей. И проходящие мимо не скажут: «Благословение Господне на вас! Благословляем вас именем Господним!»

0: «Во что веришь ты?»
1: Открытый теизм. Открытый теизм, также известный как теология открытости, это попытка объяснить предвидение Бога относительно свободной человеческой воли. Основные моменты открытого теизма заключаются в следующем. Люди являются свободными существами. Если Богу абсолютно известно будущее, то люди не являются абсолютно свободными существами. Таким образом, Богу неизвестно абсолютно все о будущем. Таким образом, открытый теизм учит, что будущее неизвестно. Следовательно, Богу известно все, что только может быть известным, но Он не знает будущего. Открытый теизм опирается на слова Библии, которые говорят о том, что Бог изменяет свои планы, удивляется или получает новые знания. Бытие 6 глава, 6 стих. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Исход 32 глава, 14 стих. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Ионы 3 глава, 10 стих. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Тем не менее, в свете многих других стихов Библии, где говорится о знании Богом будущего, эти стихи должны рассматриваться как описание ним, самого себя, в более доступной для нашего понимания форме. Богу известно, что мы сделаем и какие решения примем. Бог уже знает все наперед. Более того, Бог руководит ходом всей Вселенной. То, что Бога удивляет и разочаровывает развращенность человечества, вовсе не значит, что Он этого от нас не ожидал. Опровержением открытого теизма служит Псалом 138, стихи 4 и 16, которые говорят: «Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Как смог бы Господь предсказать такие сложные детали о жизни Иисуса Христа в Ветхом Завете, если бы Он не знал будущего? Каким образом может Он гарантировать спасение и вечную жизнь, если Ему неизвестно то, что грядет? Подведя итоги, можно сделать вывод, что открытый теизм терпит неудачу из-за своих попыток объяснить необъяснимое. Соотношение божественного предвидения и человеческой свободы. Так же, как и крайние формы кальвинизма, утверждающие, что человек не более чем запрограммированный робот, открытый теизм является несостоятельным в своем отвержении Божьего всеведения. Господа возможно понять, но лишь через веру, потому что без веры Богу угодить невозможно. Евреям 11 глава 6 стих. Таким образом, теория открытого теизма является не библейской. Это не что иное, как очередная попытка смертного человека понять вечного Бога. Что-то сродни попыткам выпить океан. Христианам следует избегать этого учения. Ведь в своих попытках объяснить соотношение божественного предвидения и свободы человека, оно совершенно не соответствует Библии.

делайте мессиями людей, способными спасать от одиночества.

0: «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Что такое праведный гнев? Способен ли спасенный человек проявлять гнев?
2: Очень сложный вопрос. Очень сложный вот почему. Я читаю объяснение вот этой темы многих людей. Ну, например, современные специалисты, которые занимаются вопросами душепопечения, вопросами вот, взаимоотношений людей. Я читаю некоторых авторов времен Реформации. И эти люди, многие из них, не все, но многие из них пишут и утверждают, и говорят, и учат, что гнев нормальный, но он должен быть только правильным. Вот. Но в своей жизни и в своем опыте отношения с многочисленными людьми, ну, с тысячами, за свою пастырскую жизнь, с тысячами людей, я не видел праведного гнева. Вот я объясню, почему. Значит, если мы посмотрим на Божий гнев праведный. Но Божий гнев, он отличается тем, что он продиктован двумя вещами. Самое первое, он движим любовью, и второе, он движим святостью. В чем это? Когда мы говорим любовью и святостью, как можно гнев и любовь совместить? Это очень интересная богословская концепция, но она очевидна в Священном Писании. Смотрите, самая сильная Божья любовь – это любовь внутри Божественной Троицы. Теперь, когда мы говорим о том, что Бог гневается, Божий гнев, он защищает нерушимость, целостность Троицы. То есть Божий гнев продиктован его любовью внутри Троицы. Божий гнев, он не просто потому, что вот кто-то сделал что-то, это мне не нравится, и поэтому я гневаюсь. Не такой гнев у Бога. Многие люди не понимают, и они думают, что они могут гневаться так, как Бог, потому что им что-то не нравится. Нет, Божий гнев, он связан с одним очень очевидным фактором. Этот фактор заключается в следующем. Когда кто-то начинает действовать вне зависимости от Бога, самостоятельно определяя, что хорошо и что плохо, что правильно и неправильно. Вот этот кто-то фактически претендует на то, что он Бог, управляющий Вселенной. У него нет силы управлять Вселенной, у него нет инструментов, которые позволили бы Вселенную перестроить так, как он считает хорошо и плохим, хорошим или плохим, но у человека есть претензия на это. Поэтому Божий гнев, он действует как защита святости, как защита друг друга, защита вот этого положения Троицы. Это, конечно же, защита, которая встроена внутрь самой природы божественной, которая не позволяет каким-то образом изменить вообще Вселенную, изменить бытие. Вот почему Бог, когда Он предупреждает человека, Он сотворил человека со способностью к независимому действию. Он предупреждает Адама. Он говорит, если ты вкусишь от него, смертью умрешь. Это все равно, это можно сравнить с теми знаками, которые висят на столбах высокого напряжения. Где написано, не влезай, убьет. Почему так написано? Потому что человек, который прикасается или приближается к проводнику, к носителю высокого напряжения, он неизбежно вызывает электрическую дугу, когда этот электрический ток, он стремится к соединению к землей, и человека поражает этот электрический ток. Это просто естественный процесс. Так вот здесь, когда мы говорим о Божьем гневе, это Божье сознательное действие, требующее воздаяния. Вот почему, когда мы говорим о Голгофе, когда мы говорим о том, что происходит на Голгофском кресте, вот представь себе такую картину, когда вот здесь человек или люди которые притягивают к себе электрическую дугу, они притягивают к себе божественный гнев. И Христос становится между. И вот эта дуга электрическая, этот гнев на Христа обрушивается для того, чтобы защитить тех, кто там под ним. То есть Божий гнев – это очень серьезно, и он движим этими двумя элементами – святостью и любовью. Человеческий гнев, проблема с человеческим гневом заключается в том, что я не видел случая, в котором был бы исключен эгоизм. Было бы и полностью отсутствовало было человеческое «я». И вот здесь, конечно, ну, например, когда мы соприкасаемся с явлениями, которые, очевидно, бросают вызов божественному порядку, божественному устройству, божественному слову, у нас есть тенденция к тому, что мы относимся к таким людям с осуждением, мы относимся к этим людям с внутренней антипатией, мы относимся к ним с каким-то внутренним, так скажем, неудовольствием. Угу. То есть мы эмоционально вовлечены в этот процесс. И вот здесь нужно ясно понять, это ради Бога?
3: Угу.
2: Или просто это не по-моему, и я просто не могу терпеть таких угу. людей? И вот эту грань очень сложно пройти. И мне кажется, чем выше уровень гнева, тем больше уровень зрелости внутренней он требует. Вот почему, на мой взгляд, есть только одно место, которое может как-то оправдать человеческий гнев. «Гневаясь, не согрешайте» в 4 главе послания к Ефесянам. Вот. По причине того, что это, на мой взгляд, это очень сложное явление.
1: Но праведный гнев может быть, если там нет нашего «я».
2: Теоретически, да. Вот любой праведный гнев – это когда ты становишься проводником Божьего гнева. Сложность только вот в чем, что Бог может это одновременно совмещать в себе огромную любовь и очень четкое эмоциональное отношение к тому, что происходит. Нам это сложнее, нам это очень сложно сделать, опять-таки по причине того, что у нас не хватает зрелости для этого. Поэтому, практически говоря, мой совет всем людям – быть медленным на слова. И помни, что дальше сказано? Медлен на гнев. Иаков говорит, будь медлен на гнев, потому что ты быстрее согрешишь, чем достигнешь чего-то праведного.
1: Спасибо большое.

0: жизнь. Ритм твоей жизни.
1: Я вас приветствую, дорогие друзья. Мы слушаем радио «Новая жизнь». И сегодня продолжаем дальше изучать Божье Слово. Находимся мы в послании к римлянам. Открывайте Библии по возможности. Римлянам 12 глава. Мы продолжим с вами дальше. Будем изучать истину Божьего Слова. Итак, размышляя над Божьим Словом, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на текст, который мы исследуем. Это стих 9. Мы акцентируем наше внимание на 9 стих и прочитаем сегодня с вами целиком снова 12 главу. И давайте напомним перед тем, как я прочитаю, то, о чем мы уже говорили. Во-первых, мы увидели, что это новый раздел, подраздел 12 главы. Это отношение больше индивидуального характера. Не просто внутри церкви, а это отношение христианина со всеми и вся вокруг. И вот сегодня, изучая эту истину, мы послушаем апостола Павла. Будем размышлять над его истиной, над Божьей истиной, об этой великой доктрине спасения, которая воплощается в жизни церкви. Она воплощается в жизни церкви, Евангелия. И вот, начиная с 9 стиха, мы сталкиваемся с вопросом: как эта доктрина преображает повседневную мою жизнь? Хорошо сказать вообще жизнь христианина, но для тебя и для меня пользы не будет, если это не будет преображать твою жизнь. Как для меня, как личности во Христе, Евангелие преображает, доктрина преображает повседневную жизнь. Апостол Павел начинает этот раздел с двух, как мы уже выделили, с двух фундаментальных принципов. Первый – любовь да будет непритворно. И второй принцип: отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. И вот тут мы обратили с вами внимание на три ключевые истины, о которых важно помнить. Истинная любовь – это не эмоция. Это результат духовного разумения. Вы не можете взрастить или заставить себя любить искусственно. Настоящая любовь – это отклик сердца на Евангелие, и это действие Святого Духа, третьей личности Троицы – Дух Святой, который изливает любовь Божью в наши сердца. Любовь не бывает безразличной ко злу, как мы выделились. Библейская любовь – это не сентиментальность и слабость. Человек, который искренне любит Бога и Его святость, не просто избегает греха. Он испытывает к нему глубокое внутреннее отвращение и намертво прилепляется к добру. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Так что христианская жизнь – это постоянный призыв к действию. Святость и искренняя любовь не появляются автоматически за один миг. Не появляются. Это заповеди, которые мы призваны исполнять ежедневно, взирая на Божье милосердие. А теперь давайте откроем Божье Слово и прочитаем этот текст перед нашим исследованием. И да благословит нас Господь. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в живую жертву, святую жертву, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть Божья воля, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если с вашей стороны возможно, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Итак, если твой враг голоден, ты накорми его. Если он жаждет, то напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь. Друзья мои, это Божье Слово. Это Божье Слово, которое мы сегодня будем дальше изучать. И да благословит нас в этом Господь. Давайте мы послушаем первую композицию «Моя радость лишь в нем». Сегодня мы подходим не к горе Синай, мы подходим к Сиону. Мы подходим к славе нашего Господа Иисуса вновь. И молитесь, чтобы ваши сердца, они преображались, озарялись славой вашего Господа Иисуса, того, который умер за вас и воскрес для вашего оправдания. И да благословит нас в этом Господь, и да торжествует Его Церковь в торжестве Евангелия, и да будет вся слава великому Господу, Царю царей, который грядет во славе нашему Иисусу. Слушаем две композиции, и потом мы с вами приступим к нашему исследованию. Дорогие мои, я рад вас всех приветствовать. Давайте воспользуемся этим временем и попробуем взять из этого времени по максимуму, чтобы наполняться Божьей истиной.

0: Радио «Новая жизнь». Надежда в каждом звуке.
1: Итак, дорогие мои, мы продолжаем с вами наше исследование. Давайте напомним еще раз, что мы в прошлом эфире начали изучать вот этот подраздел. 9 стих, это новый подраздел 12 главы, тоже можете выделить. И вот это второй подраздел этой главы. Первый идет, получается, с 3 стиха по 8. А для удобства мы выделили также второй раздел с 9 по 21. Это, получается, вся вторая половина 12 главы. Итак, мы с вами начали рассмотрение уже в прошлом эфире этой мысли. Да, и мы отметили, что мы имеем дело с наставлениями и инструкциями апостола Павла для нас. Для кого нас? Для искупленных, для христиан. И более того, для людей, которые теперь имеют взаимоотношения как с другими христианами, так и с теми, кто не является христианином. До этого момента он в основном рассматривал дары, которые даются верующим. Помните, дары Духа Святого? Для чего они даны? Для чего даются дары тебе и мне, как христианам? Для того, чтобы мы проявляли эти дары и действовали в церкви для созидания церкви. То есть, у меня есть дар, я не прихожу туда на сцену и как бодибилдер и показываю себя. Вот посмотрите, у меня мышца духовная вот такая, большая, красивая. Я иду туда служить. Конечно, у нас не все так, как мы видим в Писании. И мы опять-таки должны осознать, что нам нужно дальше познавать Божье Слово. Нужно очень усердно работать над этим, друзья мои. И мы, христиане, мы должны ассоциироваться как те люди, которые очень усердные в труде. Мы должны усердно работать. Посмотрите на муравья, посмотрите на пчелу, как они четко работают слаженно. Кто гоняет пчелу на работу? Или муравья? Но они слаженно все работают. Вот нам надо поучиться. Это мудро. Это очень мудро, и нас этому учит Писание. Мы не должны быть ленивцами. Мы должны трудиться для Божьей славы. Но, с другой стороны, делать лишь вид, чтобы нас не упрекнули в лени, нет, неэффективно это. Нам нужно активно работать с нашим мышлением и изучать Божье Слово. Вот как, я не знаю, как вы, но по мере того, как я изучаю вместе с вами Божье Слово, совместно, размышляя и лично, я вижу, чем больше я понимаю славу Христа, чем больше открывается величие моего Бога и что Он сделал для меня, тем больше желаний, вот когда Бог дает понимание в Писании, больше желаний действовать. Действовать, потому что я понимаю, ради чего все это, почему все это. Я наполнен благодарностью, любовью, да, и это скажет каждый христианин, который видит милость Божью, которая явлена ему незаслуженно. Итак, мы с вами увидели, что в 9 стихе апостол Павел излагает, еще раз повторю, два определяющих фундаментальных принципа. Они управляющие и руководящие вообще всем христианским поведением. Мы всегда должны начинать с них. А вот если мы не сделаем, мы сбьемся с пути. Представляете, насколько это важно, нет? Если мы не поймем, что любовь да будет непритворна, отвращаясь от зла, прилепляясь к добру, то мы сбьемся с пути. И я думаю, что мы, христиане, так часто терпим неудачу вот в своем поведении именно потому, что подходим к этим проблемам вот не напрямую, не косвенно. Мы начинаем с конкретной проблемы, вместо того, чтобы начать с этих двух фундаментальных принципов. А вот эти принципы, они очень важны. Давайте попробуем раскрыть еще раз их, да, любовь да будет непритворна. То есть, любовь к Богу, любовь к ближнему. Любовь есть исполнение закона. Если бы мы только любили так, как должны, и без притворства, мы соблюдали бы закон, вы представляете? Вот если бы вы любили так, как должны, вы могли смело сказать: закон исполнен. Откуда я это взял? В самом низу у меня на моей странице, по крайней мере, в моем переводе написано. Это 13 глава, стих 10. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Любовь есть исполнение закона. И сам наш Господь что сказал? Когда его спросили, подытожить, попросили всех заповедей, все вместе, какая самая важная, он говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей». И вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». если бы мы только всегда помнили об этом и исполняли это. Друзья, вы представляете, как бы изменилась церковь, как бы изменился сегодня наш мир? Ну и второй принцип, он вытекает из первого. Отвращайтесь зла. Не просто не делайте его, но ненавидьте его. Любящие Господа, возненавидьте зло. Как христиане, мы с вами не должны быть пассивными. Мы еще, даст Бог, об этом будем говорить, о нашей активности в жизни, да, активной жизненной позиции евангельской. Мы не должны быть просто милыми маленькими людьми, которые ничего не делают. Мы должны быть наполнены активной ненавистью к нечестию. Мы должны отвращаться от него всем своим существом. Оно должно быть нам настолько же ненавистно в нашей мере, насколько оно ненавистно самому Богу. И напротив, мы должны прилепляться к добру, держаться за него, приклеиваться к нему так, чтобы нас невозможно было от него оторвать. Быть такими, чтобы нас невозможно было отделить от него, от добра. Вот два принципа, определяющих весь вопрос христианского поведения. Но заметьте, у апостола есть обыкновение. Он никогда не останавливается на одном лишь вот изложении общих принципов. Что он делает дальше? Ну, мы уже привыкли к нему, не так ли? Он великий учитель. Он знал своих людей. Он знал, что недостаточно просто изложить принципы и идти дальше. Да он и понимает прекрасно сегодня нас, не так ли? Нам этого мало. Просто сказать, мы что делаем обычно? Мы слышим, и мы можем как попугаи повторять, но так и не начать этим жить. Нам нужно разъяснить. Это очень большое благословение для церкви, когда в церкви есть учитель, который может разъяснять. И слава Богу, Дух Святой заботится, Он посылает дары. Поэтому кто-то может сказать, а у нас нет такого человека. Братья, вникайте в Писание, изучайте, молитесь, чтобы людям давать твердую пищу, укреплять их, взращивать. И, конечно же, поймите, там, где вы находитесь, служите всем возможным, чтобы созидать тело Христово. У Бога есть везде свои служители. И вот теперь апостол Павел, что он делает? Он спускается к деталям, он их разбирает внимательно. Это именно то, к чему мы должны теперь перейти. Первый стих – это два принципа. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. А в прошлом нашем эфире мы разбили на подразделы, да, вот эту часть главы с 9 стиха по 21. И мы сказали, что в 10 стихе апостол Павел снова касается нашего общего отношения друг к другу. Это общее, я намеренно говорю общее, потому что далее он снова перейдет к конкретным деталям. И он выражает это следующим образом. «Будьте друг к другу братолюбивы, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вот давайте остановимся на этом. По-другому я скажу вам. Послушайте. В братской любви друг к другу будьте нежны. Замечательно, правда? Вот оно первое утверждение 10 стиха. В братской любви друг к другу. Можно так сказать еще. В братской любви друг к другу любите друг друга с нежностью. О, какая красота! Вы просто представьте это. Когда брат брата, да, ну все, вся семья вместе, сестры, братья, когда они с нежностью друг к другу относятся. Какая это атмосфера благодати, не правда ли? С нежностью. Это чрезвычайно интересное слово, с нежностью, в своем корне и в первоначальном значении. Оно передает идею, знаете чего? Естественной родственной привязанности. Привязанности, которая не вызывается внешними обстоятельствами, но присутствует изначально из-за родственных уз. Иными словами, это слово используется для описания любви, которую вы, например, питаете к своим родственникам. Например, у вас есть братья и сестры, вы их любите. Почему вы любите своего брата или свою сестру? А потому что они ваши. Конечно, есть обратная сторона, но, я думаю, вот вам легче будет это понять. Это врожденная, инстинктивная любовь, которую мы чувствуем или испытываем к членам семьи, которой сами принадлежим. Когда кто-то скажет, ну, это же мой брат, это же моя сестра, это же моя семья. Почему ты их любишь? Ну, и даже, как-то кажется, глупый вопрос, почему я их люблю? Это где-то внутри, там, во мне, в моем сердце, они мне родные. И вот апостол говорит следующее. Наша братская христианская любовь друг к другу в церкви и за ее пределами не должна быть чем-то поверхностным или формальным. Вау. А я думал, я могу так сказать. У меня все, слава Богу, хорошо, о том, что у них, неважно. Главное, я все правильно делаю. А они, ну что, пусть сами думают. Это не просто потому, что мы состоим в одной церкви. Он говорит, что эта любовь должна идти дальше. Ваша братская любовь должна приобрести характер той любви, которую вы имеете к членам вашей естественной семьи, друзья мои. Это важнейший момент. Кто-то перевел это так. Любите братьев по вере так, словно они ваши кровные братья. И мне кажется, вот этот перевод хорошо передает смысл, не правда ли? Любите братьев так, по вере братьев, словно они ваши кровные братья. Братья по вере – это братская любовь. И он говорит, вы должны любить своих братьев по вере так, как если бы они были вашими братьями по крови. И тут же перед нами встает вопрос, что это значит? Вы замечаете, что это повеление? Любовь да будет непритворна, и будьте братолюбивы, друг другу с нежностью. В прошлом эфире мы как раз-таки вот размышляли над этим. И меня вот позабавило то, как некоторые комментаторы обходятся с этим разделом. Они говорят, ну, здесь все совершенно очевидно. Нам не нужно на этом останавливаться. Ну, понятно же, просто любите. На самом деле, я абсолютно с этим не согласен. Как раз-таки вот он-то и дело. Когда ты думаешь, все понятно, вникай там дальше. Ты, походу, ничего не понял. Потому что истина Божья, она так глубока. И пока ты не теряешься в ней, ты, походу, ничего не понял. И вот, размышляя даже, читая одну статью автора, этот текст, и он буквально сказал, каждая из этих вещей настолько очевидна, что нам не нужно вдаваться в детали и задерживаться здесь. Я одно могу сказать. Комментарий на этот комментарий. Этот человек вообще не понял данный раздел. Конечно, прочитать это легко и сказать, ну все понятно, любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы, все, аминь, расходимся. Все, иди и люби, правда? Как все просто. Все кажется очевидным. Но самый-то главный вопрос, как вы это делаете, вот в чем вопрос. Именно когда мы не понимаем, у нас есть проблема. Когда тебе надо что-то сказать, да, ты находишься в христианском кругу общения, и вот ну как-то вот то ли надо что-то сказать, и ты думаешь, что же сказать. И начинается клише. Да, Бога любите, братья, та-та, и та-та. И повторяем мы обычные слова. Но что это значит? Порой остается глубина за кулисами так и не раскрыта. Вот тут-то и главный вопрос. А как это происходит все? И когда вы останавливаетесь и спрашиваете себя, а делаю ли я это? Верно ли это в отношении меня? Если нет, то почему? Как мне этому соответствовать? Вот в этом самый момент, вот в этот момент, вы обнаруживаете, что все далеко не так просто и не так очевидно, как казалось бы, когда ты это читал. Потому что есть одна вещь, которую мы не можем сделать сами по себе. Мы не можем создавать чувства. Вы не можете создать чувства. У вас нету кнопочки, да? Так, любовь. Как кнопка громкости побольше. 3 деления, 4, 5, 6, 7. Ну, пока хватит. Любовь на семерочке ставим. 10 максимально. Так не работает. Вы не можете искусственно выработать себе чувства. Это просто невозможно. Это то же самое сказать. Все, давайте любите меня. А я буду радоваться. Нет. И часто, чем больше, наоборот, вы пытаетесь вот эти чувства выдавить, тем больше вы их лишаетесь. И тем не менее, перед нами повеление. Пусть ваша любовь к братьям по вере будет такой, как если бы это были ваши кровные братья. Мы не будем вдаваться в подробности. Да, бывает, потому что вот как у людей происходит в отношениях с кровных братьях. Бывает так, что друг друга ненавидят просто ужас. Вот просто ненависть лютая царит. Ну, это последствия греха, это естественно. Возьмем стандартный пример. Там, где действительно братская любовь. Вот кровные узы. Это мой брат, это моя сестра и так далее. Представьте теперь, такая бы любовь царила в церкви между братьями. Вы не видите разве, насколько иной была бы христианская церковь? Если бы каждый практиковал это, какой бы церковь была на протяжении веков? Вот теперь вопрос, как же нам это делать? Как это возможно? Как вы думаете, это важный момент или нет? Да, друзья мои, здесь кроется великий вопрос. И для меня существует только один ответ. Мы его даже видели уже в нашем прошлом эфире. И будем видеть в каждом из этих отдельных наставлений. Единственный способ убедиться, что вы братолюбивы друг другу с нежностью, это обратить внимание и откликнуться на призыв в первом стихе этой главы. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Поэтому вам нужно разобрать это слово и так, и понять, а что значит милосердием Божьим. Посмотрите первый стих 12 главы Римлянам. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Сколько мы его читали, этот текст? Сколько раз мы, возможно, его вспоминали? Но обратили ли вы внимание на глубину этого текста? Осознали ли вы, что здесь кроется мощнейшая сила? Или нет? Давайте, пока вы размышляете, пока вы, возможно, кто-то отмечает, вы молодец, если вы это делаете. Отмечаете, записываете, выделяете. Это очень важно. Вот то, что вы сейчас ухватите, это будет вашим богатством. Прослушаете, возможно, вам понравится, какие-то тезисы, если тоже возьмете, это уже намного лучше, чем вообще не думать ни о чем. Но если у вас получится, дорогие мои, записывать, хоть что-то отмечать, я уверен, будьте уверены и вы, это даст намного больший эффект, если вы запишете. Потому что это с вами останется как можно дольше, пока оно будет под вашими глазами, да, где-то написано. А потом, когда вы это повторите, а потом еще раз, а потом расскажете другому брату или сестре, а потом обдарите кого-то в церкви, в семье еще пару раз, и вы не забудете уже на долгое время. Годы будете это помнить. Друзья мои, вот так наша память работает. Повторяйте эту истину.

Есть слушатели, которые не понимают этого еще. Но они продолжают слушать, размышлять. И мы молимся и призываем каждого. Молитесь, друзья мои, чтобы для вас сияла Божья истина. Чтобы для вас засияла вот эта фраза. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Что же это за милосердие Божье? Вы познали Божье милосердие, Божью милость к вам? Остановите свой бег. Вам в этом сейчас поможет Валерий Шибитов. И подумайте над Божьим словом.

спешу. Много замыслов в сердце моем, но исполнится то, что от Бога.

Друзья мои, мы продолжаем с вами дальше наше исследование. Напомню еще раз, мы находимся в Римлянам 12 глава, стих 10. Итак, «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру и будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». И когда мы с вами говорим, а как к этому прийти? Вот же главный вопрос, не так ли? Как нам к этому подойти? Мы можем повторить друг за другом. Как важно любить друг друга с нежностью. А ну как это достичь, чтобы это было в моей жизни? Нам нужно, чтобы это было достигнуто в нашей жизни. Это будет благословением для церкви? 1000%. Но как мне это сделать? И мы остановились на том, что мы вспомнили снова начало 12 главы. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. И вы не сможете этого сделать иначе, как и если не поймете, что есть милосердие Божье. Что оно значит? Иными словами, вы не должны подходить к вопросу чувств напрямую. Это всегда губительно. Чувство – это всегда результат чего-то другого. В конечном счете, чувство – это результат понимания и размышления. Поэтому то, к чему апостол призывает нас здесь – это не пытается надеть на себя какую-то маску чувств, которых у нас нет и которых мы не испытываем. Это будет чистейшим притворством. Он говорит, встречайте эти истины так, чтобы обнаружить, что вы действительно любите своих братьев по вере. Так, как если бы они были вашими кровными братьями. Как же вы это делаете? Ответ таков. Послушайте внимательно. Вы должны применить свое богословие на практике. И вы его применяете следующим образом. Вы осознаете, что как христианин вы рождены свыше. У вас новая природа. И вы осознаете, что то же самое верно и в отношении всех остальных христиан. Вы начали новую жизнь, они начали новую жизнь. Вы родились свыше, они родились свыше. Но вы также родились и в новую семью, как и любой другой христианин. И теперь вы видите, что вы и каждый другой христианин – члены одной и той же семьи. Вы действительно связаны с ними этим удивительным образом. Друзья мои, христиане связаны удивительнейшим образом. Мы – божественная семья. Позвольте мне объяснить это предельно ясно. Я покажу вам на примере, как учил наш Господь об этом. И как тот же апостол подробно раскрывает это в другом месте. Возьмем учение нашего Господа. Например, 10 глава Евангелия от Марка, стих 29-30. Там написано. Иисус сказал в ответ. «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне». Во время сие, среди гонений, во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем вечную жизнь. Вот оно, дорогие мои. Он говорит, из-за того, что вы стали моими последователями, ваша родная семья может вас отвергнуть, сказать, что вы сектант, вы пошли за, предали свою семью, с вами не хотят иметь ничего общего и так далее. В этом смысле вы можете потерять и мужа, и жену, отца и мать, детей и родственников. Они не захотят иметь с вами ничего общего. А из-за чего? А из-за того, что вы стали христианином. Великое преступление. И что ж, в каком-то смысле вы их потеряли. Но Господь говорит, все в порядке. Вы обретете братьев, сестер, отцов, матерей, мужей и детей. Вы не останетесь в убытке. Вам все будет возмещено. У вас их станет гораздо больше, чем было раньше. Почему? Конечно, это не значит, что у вас будет мужей много, жен много и так далее. Не об этом речь. Это значит, что теперь вы вошли в эту удивительнейшую семью Божью. И в этой семье вы обретаете эти взаимоотношения. Там царит любовь. И затем, конечно, апостол Павел, он утверждает то же самое в известном отрывке в конце второй главы послания к Ефесянам. Помните, он там говорит про язычников. «Итак, вы уже не чужие, вы уже не пришельцы. Но кто вы? Вы сограждане святым, вы Богу свои». Представляете?
Вы свои Богу. Я хотел бы сейчас немножко отвлечься, и чтобы вы подумали. Вот это очень меня радует всегда. Я хотел бы, чтобы вы тоже этому порадовались. Вы представляете? Вы Богу свои. Вы Богу свой. Вы святым, сограждане. Ты уже не чужак. Ты не пришелец. Я вспоминаю историю про Лота, когда пришли ангелы, чтобы забрать, избавить его от грядущего суда. Евреям автор говорит, что он был праведным, мучился в своей душе. И ангелы пришли, чтобы избавить его, вывести из Содома и Гоморры. И там обратил внимание на одну фразу. Он обращается к содомитам и говорит: «Братья мои!» Это такая громкая фраза. На что они отвечают: вот пришелец тут поселился, я придаю своими словами, еще судит у нас, слушай, так мы сейчас с тобой еще хуже поступим. Он их называет братья мои. Они говорят: да ты тут кто тут? Ты пришелец, ты чужак. Иммигрант тут пришел, гастарбайтер, другими словами. Но Господь говорит: вы уже не чужие, вы не пришельцы, вы не чужаки здесь. Вы сограждане, святым. Это ваш дом, церковь, это ваша семья. Вы Богу свои. Он ваш отец, вы его. Вы члены Божьего дома. Вы члены Божьей семьи. Вот что стоит за учением апостола в этом стихе 12 главы послания к римлянам. И как христиане, мы действительно принадлежим к одной семье. Друзья мои, эту мысль можно упростить да нельзя. Просто можно исказить. Знаете как? Даже не объясняю ее неправильно. Просто подумать, что это обычная абстрактная мысль. Да-да-да, мы все семья, конечно. И все. Мы тут должны быть очень осторожными. Конечно, с другой стороны, мы не должны материализовать это чересчур. Но понятия возрождения и новорождения несут в себе реальный смысл. Происходит нечто действительно новое, появляется новая природа, и мы действительно принадлежим к новой семье. Поэтому, по сути, он говорит следующее. Вы, христианин, должны испытывать к своим братьям по вере то же самое, что вы испытывали, и, возможно, все еще испытываете, в естественном человеческом смысле к своим родным братьям и сестрам. Вот вы их любите, также вы должны относиться к своим братьям по вере. Потому что вы принадлежите к этой духовной семье с такой же абсолютной реальностью, с какой принадлежите к семье физической. И поэтому у вас должно возникать то же самое чувство родства, которое вы так хорошо знаете в обычной или в естественной человеческой сфере. Видите ли, это нужно продумывать, это нужно осознавать. А для этого нужно время, нужно усердие проявлять, нужно размышлять, вникать. Ну, я иначе не объясню, как просто, как стать наконец-то духовно жвачным животным, как коровы жуют траву, а нам нужно перемалывать Божье Слово. Именно к этому нас призывает Писание. Павел не говорит: ну, просто будьте милыми такими, приятными к другим христианам, улыбайтесь и так далее. Нет. Он не об этом говорит. Он не говорит: ну, не спорьте, просто будьте приветливыми. Вы же в одной организации, в конце концов. Вы же из одной церкви, из одного здания, там в одном по воскресеньям сидите. Нет, все должно быть несравнимо глубже. Глубже, дорогие мои, вы должны осознавать эту связь, эти узы родства, осознавая, что они ваши братья и сестры, и ваши судьбы, знаете, как долго связаны? Навечно. Вот если у вас есть родственники, к сожалению, неверующие, например, вы с ними в родстве лишь, ну, примерно до тех пор, пока есть жизнь. А потом все. Но те, кто во Христе, вы в узах навечно. Конечно, это не означает, это вовсе не означает, что вы должны просто начать называть всех подряд братом. Это скорее отрицание истинного братства, и лично такое формальное обращение делает наименее братским на самом-то деле. Но он говорит вовсе не об этом поверхностном ярлыке. Это обычное, может быть, даже наигранность и притворство. Но Павел имеет в виду то, что, глубоко осознав истину и доктрину, вы начинаете чувствовать эту реальность, испытывать внутри себя. И вы не соглашаетесь ни на что меньшее. На практике это выражается следующим образом.
Что мы делаем, как обычные люди? Мы всегда готовы сделать для своих родственников то, чего не стали бы делать для чужих, не правда ли? Но это же мой брат. Мы готовы воспитывать чужих детей за поступки, за которые не стали бы называть своих собственных. Такова человеческая природа. Вы защищаете своих и ищете им оправдание. Всегда стоите за них горой. Всегда способны понять, а почему они так поступили? Ну, вы знаете, у меня, у моего ребеночка и так далее, да? Вот есть уважительная причина. Мы очень хорошие адвокаты для себя. И апостол говорит, то же самое должно быть верно и в отношении ваших взаимоотношений друг с другом, как христиан. Вы должны испытывать это же врожденное желание защитить и понять. И это проявляется во всем. Возьмем другую аналогию. Аналогию тела, которую Павел использовал ранее. Помните, он подробно ее развил в первом послании к Коринфянам. Он говорит, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Это верно для нас, как для христиан. Это должно становиться все более и более реальным благодаря нашему осознанию этого семейного родства. Мы страдаем вместе. Мы радуемся вместе. Ничто не может случиться с одним из нас так, чтобы это не коснулось всех остальных. Почему, вопрос? Потому что мы не просто члены одного тела. Мы члены одной семьи. И если в определенные моменты мы находим некоторых братьев и сестер трудными, ужасно трудными, ну, очень трудными, или не понимаем каких-то их поступков, мы не осуждаем их как посторонних. Мы относимся к ним точно так же, как отнеслись бы к кровным родственникам, если бы те сделали то же самое. Приведу простой пример. Если у меня проблема с братом, моим родным братом, говорю ли я, ну, какая мне разница, что там проблемы или не проблемы? Я просто съеду, перееду в другой дом и с ним видеться не буду. Вот и все проблемы. Или я все-таки буду решать, мне же с ним постоянно жить, да? Если еще мы молоды, еще семьи нет. Он мой брат, и мы постоянно пересекаемся. Неужели просто поставить наши отношения на стоп и забыть об этом? Это тогда братья не насчитаешься. Нет, конечно. Да, в мире такое может быть. Но в здоровых отношениях нет. И поэтому, когда у тебя есть брат, ты пытаешься выяснить, родной брат, кровный, одна семья, что случилось, почему тут какое-то безнастроение, что такое, что стало. И даже если мы посмотрим, вопросы обычно решаются легче брат с братом. Что можете подуться, но со временем вы понимаете, вы одна семья, вас не разделить. А как может быть в церкви? Ну, проблема с братом, не буду с ним общаться, да и все. Удалил контакт, ну, это стал для меня обычным христианином. Понизил в уровне отношений, да и все. Именно таким путем жизнь церкви не становится гармоничной. Но когда мы видим отношения кровных родственников, мы должны понять, что то же самое мы должны совершать и в отношении наших родственников небесных, наших братьев и сестер, для братьев и сестер во Христе. Вот это будут гармоничными отношениями. Именно так мы все вместе служим славе Божьей, являя миру наши взаимоотношения друг с другом, которые вытекают из наших отношений с Ним. Позвольте, я добавлю еще одно замечание. Вы замечаете, что наша братская любовь должна проявляться именно так. И здесь очень важно провести различие между тем, чтобы любить, и тем, чтобы кто-то вам просто нравился. Даже в естественной семье вам не каждый член семьи нравится одинаково. Я не буду сейчас это оправдывать или критиковать, это просто факт. Хотя вы можете находиться в абсолютно одинаковом родстве с двумя людьми, они не обязательно нравятся вам в равной степени. Вы хотите любить их в одинаковой мере, но вам никогда не заповедано, чтобы все люди нравились вам одинаково. Нам здесь не сказано, что мы должны испытывать симпатию каждому христианину. Но нам сказано, что наша братская любовь каждому христианину должна обладать тем качеством, которое характеризует нашу естественную любовь, нашу привязанность к членам нашей родной семьи, то есть ее симпатиями, антипатиями, привилегиями и всем остальным. И путь к этому, как я уже сказал, заключается в том, чтобы осознать, вот такова истина о нас. Вот что вам надо осознать. Это истина о нас. Так говорит мне Господь в Его Слове. Вот она реальность. Откуда я это взял?
так говорит Писание. Богодухновенное Писание. И это становится отличной проверкой для каждого из нас. А что вы на самом деле испытываете к своим братьям и сестрам? Дорогие мои, а? Что вы испытываете к своим братьям и сестрам на самом деле? Вот сейчас вы можете проанализировать. Искренне, в своем сердце, никому не говоря. Не боясь, что вас сейчас осудят, а просто проанализируйте. Пусть Господь вам показывает через Божье Слово, как вам дальше быть. Он учит, Он наставляет. Я уверен, Бог силен каждого из нас наставлять. И Он это делает. Он это делает. Хорошо, мы послушаем в завершении этого часа. Песня называется «На там, в вышине бесконечной». А в новом часе мы продолжим с вами далее.

0: Бесконечный Бог понес наши бесконечные наказания за грехи.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем с вами дальше наше исследование. Если есть возможность, откройте еще раз наш текст Писания Римлянам, 12 глава, и мы еще раз прочитаем внимательно Божий текст. Итак, я прочитаю с 9 стиха. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Надеждой утешайтесь и в скорби будьте терпеливы, в молитве же постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте ваших гонителей, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божью, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Итак, если твой враг голоден, ты накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь. Это Божье Слово, преображающее его народ. Дорогие мои, мы продолжаем дальше. Мы остановились таким вопросом, задали себе вопрос. Не просто к вам, а себе задаем вопрос каждый. Какова истина обо мне? Я люблю, не правда ли? Я думаю, многие согласятся. Я не могу даже сказать, что все, но я надеюсь, все согласятся, что в церкви они хотят, чтобы царила любовь. Истинная любовь. Не любовь тошнотворная этого мира. Любовь, которая попустительская и так далее. Но именно любовь, в которой Бог прославляется, и та любовь, которая от Бога. И теперь главный вопрос. А что я являю в отношении любви к братьям и сестрам? Каковы мои отношения? Что я испытываю к братьям и сестрам моим во Христе? И это целый настоящий процесс. На самом деле, я думаю даже, что вот ответив сейчас на вопрос себе, ну да, наверное, ну более-менее нормально, где-то скажет, подумает. Ну есть некоторые личности, да, особенные, выделяющиеся. Ну ведь это в них дело. Друзья мои, что дальше делать с этим? И вы начинаете молиться об этом. У вас теряется мир. Возможно, после сегодняшнего эфира вы поймете, что у вас, оказывается, нету такого отношения, как к родственнику. Вы ставите все-таки родственные отношения ближе. А, ну, церковь — это такое дело. Это не моя семья, это у них проблемы. Но что Господь сегодня говорит? Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Как будто это ваш кровный родственник. Осознаете ли вы, что это качество входит в вашу братскую любовь? Это очень хорошая проверка всей нашей позиции как искупленных, как народа Божьего. Как я уже говорил, вы можете поддерживать вежливые отношения с другими членами церкви. Ну, просто, вот вежливые. Привет, да, улыбнуться, все, слава Богу, хорошо, отшутиться и так далее. Но это не то, о чем говорит апостол. Я хочу вот именно вопрос поставить таким ключом. Осознаю ли я мое родство в этих взаимоотношениях? Осознаю ли я эти общие взаимоотношения? Я могу даже иногда сформулировать это так. Можете ли вы совершенно честно сказать, что питаете более глубокую привязанность и более глубокое понимание к своим братьям по вере, чем к своим неверующим кровным родственникам? Бывает ли вот такое? Не замечали, что с искупленными у вас больше времени, времяпровождений, что есть родственники, вы их любите, вы хотите быть с ними, вам нравится вот, делать им добро, быть вместе с ними. Это ваша семья, родственники. но ваше сердце с искупленными, потому что там ваше сердце, там ваше сердце. Вы идете тем путем с этими людьми на вечной дорогой. Они любят Христа, как вы любите. А родственники, если они неверующие, они не разделяют эту любовь. Возможно, и вы это замечали. Поэтому, друзья мои, это доказательство вашего возрождения, а также доказательство того, что вы прислушались к этому вещанию и применяете его на практике. Христианин должен чувствовать более тесную связь с другим христианином. Более тесную связь с христианином другим, чем с родственником, который не является христианином. Это неизбежная истина. Это неизбежно, дорогие мои. В нас живет новая природа. Это же не просто ярлык. Это новая природа. С этим не поспоришь. Мы все дети Божьи, искупленные. Мы принадлежим к семье Божьей. И эти отношения будут длиться не только пока мы находимся в этом временном мире. Они будут длиться всю вечность. Им не будет конца. Уму непостижимо, но факт. Итак, апостол говорит: удостоверьтесь, что это качество все больше и больше проявляется в вашей братской любви друг к другу. И именно так это и происходит. Через размышление в истине, постижение, через применение этого. И так, то, что Павел пишет в первом стихе, и так умоляю вас. И вот это, и запомните, кто пропустил, почему я говорю и так, повторяю. Я это слово беру с 1 стиха 12 главы. Итак, это связующее слово здесь. Оно выступает в виде вывода. Итак, исходя из того, что выше звучало. А выше звучало Евангелие. Выше звучала истина о Божьей славе, которая открыта нам во Христе Иисусе, в Его благодати и истине. Итак, исходя из этого, удостоверьтесь, что это качество все больше и больше проявляется в вашей братской любви друг к другу. Через применение этого и так, через то, что Бог сделал, через напоминание себе обо всем этом богословии, обо всем этом доктринальном, истинном, изложенном здесь в 11 главах Римлянам, первых 11 главах. То, что Павел раньше сказал, через осознание того, что все это верно в отношении вас. Просто вот видите внутренний диалог. Так, Иисус умер, Он и воскрес. Бог мне говорит через Писание: верующий в Сына имеет вечную жизнь. Уповаю ли я на Христа? Да или нет? Или я еще не убедился? Если не убедились, еще не уповаете, значит, разбирайтесь дальше. Если уверены, возможно, какие-то порой бывают такие мысли, ну, я не уверен. Но когда ты начинаешь анализировать, вот просто задавать такие более резкие себе вопросы. Так, думаю ли я, что когда я умру, там ничего не будет? Нет, я знаю, что там будет Бог. Хорошо, я верю, это значит. Думаю ли я, что можно спастись будет своими усилиями? Или думаю ли я, что я и так неплох? Думаю ли я, что только во Христе моя надежда? Если да, так это и есть упование на Христа. То есть мы должны анализировать и вот прояснять, да, убирать все вот это облако таких неясностей. И вот когда вы молитесь, чтобы Дух Святой не только просветил вас, но и наполнил ваше сердце любовью, любовью к Богу, к вашим ближним, вы обнаружите, что это становится, знаете что? Все более и более реальным. Все более и более реальны в вашей жизни, и вы уже не можете относиться к этому поверхностно. Это, например, наподобие того, что когда вы читаете Писание, или, например, вот смотрите картину Лота, тоже возьмем опять Лота, да, яркая картина, и вы видите, как у него ужас происходит в семье. Жена стала столпом, и я хотел бы, чтобы вы понимали, проблема не только появилась из-за Содома и Гоморры. Вот сейчас казнь, и вот бедная семья пострадала. Дело в том, что в семье был бардак уже. Это уже все вскрылось. Мышление дочерей вскрылось. Жены, что она прилепилась к этому Содому и Гоморре, для нее это было дороже всего. Она уже не могла от этого отлепиться. Она уже там сердцем, вместе с Содомом. То есть, другими словами, Содом и Гоморра у нее внутри. Дочери, казалось бы, смотрите, огонь пожрал Содом и Гоморру, их уже больше нет. И вы не найдете их нигде. Бог уничтожил. Это как будто бы он взял своей рукой и просто вот котлованом, вместе с котлованом все от земли забрал. все это нечестие. Но тем не менее, мы видим, Содом и Гоморры уже нет. Но зато Содом и Гоморра вместе с дочерьми Лота. И мы это наблюдаем. И вот, когда ты читаешь такую подобную историю, ты начинаешь думать: Господи, а где моя семья? Не являюсь ли я тем безумцем, который, как Лот, ради достижения временной выгоды, предприимчиво проводя время где-то там вдалеке, ну, разное бывает, да, я не хочу уделять, чтобы что-то строить это доктринальное, но не делаю ли я следующее, не меняю ли я духовное на временное, на душевное, не теряю ли я свою семью на фоне всего этого? И ты начинаешь размышлять, ты читаешь снова другие тексты, ты видишь, как, например, анализируешь, а наполняются ли мои дети Божьим Словом? Или я просто для них очень хорошим хочу быть, просто таким миленьким, вседозволенность и так далее. Или я хочу, чтобы они познали Христа. Я и всеми силами ищу, чтобы у них сформировалось духовное мышление, да? Да, я их не спасу. Я знаю, что я их не преображу, их сердце. Но я могу делать что-то. Я знаю, что я могу делать. Я могу дать им Божье Слово, проявлять какой-то энтузиазм, творчество. Как моим детям донести? Им, возможно, это не нравится, и они считают это скучным. Лучше мультики, игры и так далее. Поэтому мне нужно проявлять тоже сноровку, как-то принести детям. А где-то нужно сказать: нет, дети, мы будем читать. Я знаю, что есть Бог живой, и мы Ему дадим отчет. Поэтому мы начинаем размышлять об этом. Поэтому нам нужна здесь мудрость. И по мере того, как ты смотришь, что-то видишь в своей семье не так, у тебя уже сердце неспокойно. Твое сердце снова рвется в молитве: Господи, преобрази мою семью. Господи, направь меня. Помилуй, спаси. Ты молишься, ты знаешь, Бог слышит молитвы. Но ты не знаешь, когда будет ответ. Но ты знаешь, что Он слышит. И ты успокаиваешься тем, что ты доверяешь Господу. Вот так же и здесь, в этой сфере. Когда ты начинаешь анализировать, вы начинаете думать: так, в церкви, какие у меня отношения? Какая у нас в церкви вообще обстановка? Какое настроение в общей массе? Мы как семья? Или у нас мы все чужаки, сплетни, склоки, деление на части, семейные там, кто-то там по семейным признакам делится, там родственники вместе кучкуются, у них свой клан и так далее. Либо это место, где ты просто тонешь в любви. А вдруг что-то происходит в церкви, делаются ли ноги, убегая от проблемы, или они в молитве, они даже вопреки своему вот комфорту, да, испытывая дискомфорт, идут, молятся, ищут общение, наставление, когда даже не хотят слушать, но они молятся и делают все возможное. Как эти клетки в нашем организме, знаете, когда рана происходит, сразу моментально Бог продумал так, что организм наш сам себя раны заживляет, да, у нас. И моментально клетки активизируются, которые купируют эту рану и так далее. Можем ли мы совершенно честно сказать, что питаем более глубокую привязанность, более глубокое понимание к своим братьям по вере, чем к своим неверующим кровным родственникам? Вот очень важно, что, друзья мои. И это первая часть. И чем больше вы будете над этим размышлять, чем больше будете изучать Писание, заметьте, ведь вы читаете Библию, теперь это у вас, знаете, вот как можно сказать, это место отполировалось немножко. Теперь для вас контакт ближе этот, контакт этой мысли, любовь к церкви, непритворная любовь, любовь, которая должна царить. Я теперь не могу просто, знаете, сказать: ну, я попытался. Вы теперь вспомните: не, подожди, там говорится вроде о кровной любви и узах, я так в семье себя не веду. И тут уже неспокойно на сердечке будет. И вы будете думать: а как мне быть? Это и есть христианская жизнь. Вы анализируете, вы думаете, вы молитесь. Вы страдаете от этого тоже. Это все вместе. И вы вместе радуетесь, если победа. Это живой организм. Это первая часть. Это будет становиться, если вы будете активно в этом размышлять, все более реальным в вашей жизни, друзья мои. В нашей жизни. Потому что мы вместе с вами идем этим путем. Это первая часть, но далее он добавляет: в почтительности друг друга предупреждайте. Я думаю, сейчас нам нужно сделать небольшую музыкальную паузу перед тем, как мы начнем следующую часть 10 стиха. Следующая песня называется «Осколки». Слушаем. Слушаем.

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Итак, мы смотрим на истину нашего Господа Иисуса. И вы должны понять, друзья мои, что это открытие для нас также самого Иисуса. Мы говорим об отношениях, но откуда все это исходит? От славы Господа Иисуса. Как и вот Бог показал небесную скинию Моисею, Он на земле собирает ее, да, Он строит ее. Откуда? От славы небес. Откуда вот это отношение? Откуда это отношение, как в скинии, в церкви, в личности, где посещает нас Дух Святой и поселяется в нас? Это Божье творение, это исходит от Него. Поэтому я хочу также вас еще больше ободрить, сказав следующее. Когда вот вы стремитесь к отношениям любви, вы стремитесь к уподоблению Иисусу Христу. Когда вы не стремитесь, вы отдаляете себя от подобия Христа. Тут, понимаете, какое дело? Тут вопрос не просто, хочешь ли ты этого или нет. Вот нравятся ли тебе хорошие отношения? Если да, тогда старайся и делай. Если нет, ну тогда, значит, без них будешь. Нет. Это уподобление Христу. Церковь должна уподобляться Христу. Это воля Божья. Поэтому я должен прийти к следующему выводу. Я не просто хочу. Я должен. И я хочу, и я желаю. Я страстно желаю. И пусть это желание усиливается в каждом из нас. Следующая часть утверждения говорит: будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. И следующая часть: в почтительности друг друга предупреждайте. Позвольте мне вас предупредить в почтительности, да? Как это? Что это значит? Иногда вот такие тексты, не очень понятно, что они на самом деле значат. Я вас предупреждаю, хочу предупредить, почтительность есть. Или как это понять? Давайте прочитаем несколько переводов этого текста. 10 стих 12 главы. «Любите друг друга братской любовью, стремитесь оказывать уважение друг другу». Следующий перевод. «Будьте примером друг для друга в проявлении уважения». Или еще привет. Перевод подстрочный. «Братолюбием для друг друга, любви обильной». Это подстрочный перевод, представляете? «Братолюбием для друг друга, любви обильные». «Почтением друг друга опережающие». Это напоминает мне, два брата бегут, или три, или четыре, или пять, как вот на спринтеры, да, на скорость. Один другого обгоняет. Куда спешишь? За медалькой? Нет. Я спешу, чтобы в нежности моего брата обогнать. Это совсем же другое дело, не правда ли? Преданно любите друг друга братской любовью. Будьте примером друг для друга в проявлении уважения. Мое сердце на самом деле трепещет. Я так хочу, чтобы это в нас было. Во мне и в вас. И в Церкви Христовой. Да зажжет Господь вот это пламень в наших сердцах. Даже если другие не захотят. Вы будете тем огоньком, который будет там зажигать дальше других. Молиться и не останавливаться. Друзья, это настоящая битва. Это настоящая битва. Это настоящее сражение. И вот то же самое мы здесь читаем и понимаем, но это кажется очевидным, не так ли? Но чем больше вы это анализируете, тем больше глубоким вы это находите. Что такое почтительность? Честь. Что имеется в виду под проявлением почтительности? И вот это слово в своем первоначальном значении означало цену, внимание, цену, которую вы устанавливаете для предмета после того, как потрудились его оценить. Вот корневое значение слова. Честь, почтительность. Возьмите любой предмет, пример. Например, часы или телефон. Вы его осматриваете, рассматриваете с разных сторон, запускаете, проверяете динамик, скорость, качество, батарейку и так далее. Вы проверили его. Вы исследовали его, оценили его стоимость. И вы говорите, он стоит вот столько-то. Не меньше. Он очень качественный. Это своего рода установление ценности. И в данном контексте это означает вашу оценку других. Это то, что вы думаете о других. Что в свою очередь становится уважением, которое вы проявляете друг к другу на основе вашей оценки. друг друга и тех даров, которыми обладают другие. Это и есть почтительность. Она несет в себе идею почтения и уважения. Это ваша общая оценка других. Она определяет ваше поведение по отношению к ним. То, как вы с ними обращаетесь, как вы себя ведете по отношению к ним. Терпимы вы? Или все-таки у вас могут выскочить резкие слова, сказать «да молчи ты уже» и что-то подобное. И особенно то, как вы обращаетесь с ними в сравнении с самим собой. Это важнейший вопрос, друзья. И снова увидите, как неспособность исполнить это увещевание так часто приносила опустошение в церковь. Вы знаете, сколько церквей пострадало из-за того, что этих отношений не было? Немереное количество. Если вы откроете первое послание к Коринфянам, 4 главу, то вы увидите, что апостолу пришлось иметь дело с этой проблемой именно там. Там беда заключалась в том, что они ссорились, коринфяне. Они ссорились между собой именно из-за своей оценки Павла и Аполлоса. Это само по себе плохо, но когда проблемы возникают в результате того, как они оценивают сами себя и друг друга, это еще хуже. Теперь несколько моментов о значении слова «предупреждайте». Вот в значении «предупреждайте» это значит «опережайте», «отдавайте преимущество». В почтительности, да, вот в давании оценки или цены, которую вы установили после того, как оценили, опережайте в этом, «отдавайте преимущество». И вот тут толкователи подмечают здесь два момента. И оба они, безусловно, верны. Первый момент. Это слово буквально означает «идти впереди», «вести за собой». Мы проявляем уважение к другим, словно идя впереди них и оказываем почтение, например, открывая перед ними двери. Я как-то хочу уделить ему внимание. Он идет, я как-то хочу показать ему свою любовь, почтение. Я открываю дверь, проходите первый. Мы идем перед ними, подготавливаем путь и тем самым выражаем свое уважение и отдаем им честь. Ну, в данном случае я вспоминаю Мардохея. Злобный обман, конечно, этого не хотел. Но у Бога есть свое чувство юмора, и он показал Аману свое место. Он возвысил своего верного раба Мардохея в книге «Есфирь». Вот он шел впереди и говорил, вот так царь возвышает тех, кто ему верен, и так далее. Но есть и второе значение. Подавайте пример.

связывается с этим миром. Да не тут-то было. Именно мир так и думает. Вот если вот он исправится, тогда я к нему и подойду. Вот если он извинится, тогда я подойду. Если он попросит прощения и осознает, что он такой нехороший, тогда я буду с ним разговаривать. А так? Нет. И не собираюсь. Вот оно. Ты, дорогой мой, сообразуешься с этим миром. Именно так бы мир и поступил. Именно так мир и поступает. Убедись же, наконец, что ты первым оказываешь честь и уважение другим. Опережайте других в этом желании проявлять уважение. Опережайте. Друзья мои, это не мое пожелание. Это не пожелание братьев церкви. Это повеление царя царей. Вам Иисус говорит через апостола Павла Духом Святым: опережай других в этом желании проявлять к ним уважение. Так ты почитаешь своего царя. Помните, в следующий раз, возможно, вам будет очень неприятно. Возможно, вы уже очень сильно ранен другими людьми, и вам приходится просто перемалывать себя. Вспоминайте о том, что вы чтите тем самым своего царя. Вот мы, члены христианской церкви, и ранее мы видели, что каждый из нас получил дары от Бога. «По данной мне благодати каждому из вас говорю», — пишет Павел, — «не мыслите о себе более, чем должно мыслить, но мыслите скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. И как по данной нам благодати, имеем различные дарования». И он перечисляет. Мы все имеем эти дарования. И апостол говорит: «Научитесь правильно оценивать эти дары и оказывайте уважение и честь друг другу, опережая друг друга в этом с нежностью». И снова, как же глупо комментировать этот текст, говоря, что все это очевидно и нужно скорее переходить к более важному. Нет ничего более важного, чем это. Ничто не нанесло столько вреда жизни христианской церкви на протяжении веков, и я добавлю, и продолжает прямо сейчас наносить ущерб, как неспособность вот именно это учение воплотить в жизнь. Вот именно это. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Как кровные родственники, вы духовные родственники во Христе. Но вспомните отношение к любящим вас или родным, любимым вас родственникам, как вы их любите. А это отношение еще более высшего порядка. Это вечное отношение. И таким образом, эта неспособность воплотить это в жизнь очень разрушает, наносит вред жизни церкви. Хорошо, а как нам это делать? Как нам с вами это делать сегодня? Означает ли это, что апостол прививает нам какую-то ложную скромность? Учит ли он нас быть наподобие одного из персонажей Диккенса, лицемерно изображающего крайнее смирение? Вот быть таким, нет? Конечно, нет. Подобное предположение просто смехотворно. Да? Покажи всем вот внешне, что ты всех любишь, и иди домой спокойной совестью. Нет. Давайте мы все-таки посмотрим на принципы. Опережать друг друга в оказании чести вовсе не означает, что ты и я, мы должны отказаться от здравого суждения. Здравое суждение никто не отменял. Ложная скромность — это когда человек говорит: «О, я ничто и никто, ничто и никто». Но когда это ничто и никто тронешь, он тебе быстро покажет свое место. Вы знаете этот тип людей? Часто это самые тщеславные люди на свете. «Я ничто, я прах и пепел». Они не имеют в виду то, что говорят. Это неправда. У вас должна быть верная оценка, дорогие мои. Верная оценка. Вот это очень часто происходит. Люди читают, вот там, «Поставь правую щеку», и начинают вот это вот: «Ну давай, скажи что-нибудь, оскорби» и так далее. Нет, это неверное мышление. Посмотрите, как Павел в первом послании к Коринфянам, 4 глава, как он раскрывает этот принцип. И в конце главы он пишет: «Не к стыду вашему пишу сие, но вразумляю вас, как детей моих возлюбленных. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как и я Христу».

подражайте мне, как я Христу. Как человек, который говорит «в почтительности друг друга предупреждайте» и включает себя в это повеление, может одновременно сказать «подражайте мне». Не слишком ли высоко это как-то? «Подражайте мне». Как вы думаете, Павел сам себе противоречит? Нет. Дело тут не в притворстве. Мы не закрываем глаза на факты. И для великого апостола было бы просто глупо делать вид, будто он оказывает большую честь какому-то незначительному и незрелому члену церкви в Коринфе. Обратите внимание, из-за их крайней глупости он даже использует сарказм, обучая их. И он говорит: «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог предназначил быть как бы приговоренным к смерти. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии». Это самый настоящий сарказм. Они, вот Павел, смотрите, ни на секунду не имел в виду, что они действительно крепкие, а он немощен. Он разоблачает то ложное представление, то высокомерие, в которое они впали. Они же уже умеют. Они уже такие даровитые. Они уже такие мощные духовно. Они уже такие лидеры. А он апостолу, отец и учитель. И он не отказывается от своего призвания. Но он показывает им, что они возгордились. Поэтому это не означает отказ от реальных стандартов. Если человек наделен умственными способностями, да, способностями и глубоким пониманием, это наставление не требует от него молчать и позволять говорить человеку, который хоть и является христианином, но не получил от Бога такого же дара учительства. Ну, брат, ты, говори, тоже должен. Нет, мы должны тоже здраво мыслить, правда? Если учители, есть пасторы, ты не будешь говорить: ну, вы что унижаете человека? Пусть он выйдет на кафедру и что-нибудь скажет. Он же тоже христианин. Мы не уходим от здравого смысла. Если бы Павел сидел молча, пока кто-то совершенно неспособный пытался толковать Ветхий Завет, это довело бы учение до абсурда. Но тогда вопрос, что на самом деле говорит нам Павел, что он хочет до нас донести? Он говорит о том, что в христианской жизни места гордости быть не должно. Места гордости в церкви быть не должно. В моем сердце не должно быть места гордости. Она там есть. Гордость есть, она поднимает свою омерзительную голову постоянно. И вы должны с этим тоже сражаться. Друзья мои, вы не успеете подумать, как гордость уже придет к вам в гости. Она сидит и ждет. И это реально трагедия. Когда мы думаем: ой, слава Богу, мне кажется, я уже расправился с гордостью. Я уже смиренный, меня уже некуда. Нет, не забывайте, гордость есть. Она будет всю жизнь вас преследовать. И она будет... как только слабина, сразу выскакивать. Очень много проповедников, вот, которые мы знаем, да, например, Спэрджин, другие, вы можете наблюдать, периодически попадаются их мысли в проповеди, где они там писали какие-то книги, размышления. То там, я уже не буду приводить эти тексты, но я замечаю, как они говорят. Да, когда кто-то их хвалит, какая замечательная проповедь. Спасибо, меня уже дьявол похвалил и так далее. Или мое эго... То есть, какой ты молодец, это уже место гордости. Конечно, мы тут не хотим быть внешне смиренными. Да, конечно, это все Господь. Но, тем не менее, будьте осторожны. Да, все действительно во Христе Иисусе. Но это не значит, если ты все время будешь говорить: это Господь, это не мы, это значит, ты смиренный человек. Не обольщайтесь. Это очень часто клише. Просто клише, которое не решает ничего. Поэтому нам нужно очень глубоко исследовать Писание и исследовать свои сердца. Вычерпывать все эти глубины, в которых скрывается очень такая мощная муть, которая производит проблемы. Сейчас мы должны освоить одно. Мы никогда не должны быть виновны в гордости. Есть иной способ выразить это. Это снова обратиться к нашему Господу Иисусу, где Он говорил о заповедях блаженства. И там он говорит о кротости и нищете духа. Помните, блаженны кроткие. Или вспомните притчу Христа в 14 главе Евангелия от Луки. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу: когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из вас званных почтение тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место. И тогда ты со стыдом должен будешь...
занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: «Друг, пересядь выше». Тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою. Вот то учение, которое апостол излагает перед нами. Посмотрите, какие поразительные слова говорит сам Павел. 1 Коринфянам 15:9. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью». Недостоин. И вот когда апостол говорит это, он говорит совершенно искренне. При этом в послании к Галатам он отмечает, что ничем не уступает высшим апостолам в своем призвании. И тут нет противоречия. То есть он знает дар, который получил. И помните, он всегда напоминает «по благодати». И в отношении самого себя он глубоко осознает свое прошлое и свою недостойность. И нам с вами важно помнить, да, Бог дает нам дары. И одновременно с этим напоминайте себе свое прошлое. Напоминайте себе, чего вы достойны. Вспоминайте ад грядущий, вспоминайте грехи, вспоминайте, что вы производили в своем сердце. И осознайте, как благ вам Господь, который, несмотря на вас, явил вам свою вечную любовь и отдал за вас своего Сына на Голгофский крест. Вспоминайте постоянно. Ефесянам 3 глава стих 8. Он говорит: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам». Вот это невероятное богатство Христово он проповедовал. Как вы думаете, это наигранная скромность? Или это что-то реальное? Это Богодухновенное Писание. Конечно, это то, что он реально испытывал и чувствовал. Наименьший из всех святых. И когда мы изучали его, вот апостола Павла, его жизнь, мы отмечали, особенно в его посланиях. Я обратил внимание, это другие богословы, конечно, обратили внимание, но мы это читали, с вами изучали, что, читая его послания, от более ранних до более поздних, мы видим такую прогрессию. Он все больше и больше осознает себя недостойным. Я наименьший из апостолов, наименьший из всех святых. И в последнем послании, в заключительных посланиях, это пасторские послания к Тимофею, 1 Тимофею 1:15, он уже пишет: «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Интересно, какой он из этих грешников? Может быть, в середине где-то? Может быть, самый последний? Он говорит: «Я первый, из которых я первый». То есть он говорит: «Из этих грешников, которых пришел спасти Христос, я первый». 1 Тимофею 1:15. Так как же нам исполнить повеление вот этой почтительности «друг друга предупреждайте»? Итак, вы начинаете с того, что даете трезвую и правильную оценку самому себе. Да-да, не другому, а себе. Вот с этого надо начинать. Помните пример? Может быть, это поможет вам запомнить этот принцип. Иисус сказал: «Вынь бревно из глаза своего, а потом поймешь, как вытащить маленькую щепочку, из глаза брата твоего». У себя бревно вынь сначала. Итак, мы начнем с себя. Это по-библейски, это в истине, это правильно. Так говорит нам Господь. Осознайте, я, эгоизм – это величайшее проклятие. Это источник почти всех бед. Неправильный взгляд на самого себя. Поэтому, когда вам сказано отдавать преимущество другим, вы начинаете не с того, что вы разглядываете других. Вы начинаете с взгляда на себя. Вы никогда не будете правы в своей оценке других, пока попросту вы не дадите верную оценку самому себе. 1 Коринфянам 4 глава. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, пишет Павел, или как судят другие люди. Да я и сам не сужу о себе, судья же мне Господь». Вот, человек покончил со своим «я». Он не сидит и не думает постоянно о том, как задели же мое себялюбие. Как же меня унизили и недооценили. Итак, он не ждет оскорблений и не ждет возвышений. Разве не это является источником всех разделений? Павел от этого избавлен. Ему не нужно тратить время на любование собой. И затем он задает в 7 стихе вопрос, который является главным лекарством вот именно от этой страшной духовной болезни – высокомерия и недооценки других. «Ибо кто отличает тебя?
«Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, скажи мне», тоже я добавляю. Вот просто вот такая интересная логика у него, она поражает. «Скажи мне». Да-да, ты скажи мне, если получил, то что ты хвалишься, как будто не получил? Давайте еще раз прочитаю. «Ибо кто тебя отличает? Вот что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, то скажи, чего ты хвалишься, как будто ты это не получал?» Ответьте себе на этот вопрос. Если вы довольны собой и думаете, у меня такие прекрасные способности, а тот человек вообще никуда не годен, как пробка, просто бесполезен, тогда ответь мне, кто сделал тебя отличным от других? Вот скажи мне, давай подумаем, что у тебя есть своего, чего бы ты не получил в подарок? Если вы не можете ответить на этот вопрос, вам остается лишь признать, что всякая гордость – это глупость. Итак, каково же богословие отрывка, дорогие мои? Во-первых, вся наша христианская жизнь – это результат исключительной благодати Божьей. Если мы хоть на миг теряем чувство удивления перед тем фактом, что мы вообще стали христианами, мы уже стали жертвой гордости. Вы меня услышали? Если в нашей жизни, если сегодня ты не удивляешься тому, что тебя Бог спас, ты уже стал жертвой гордости. По какой причине я спасен? По какой причине ты спасен? Ну почему ты? Почему мы? Только по благодати. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Дорогие мои, это подарок Бога. Аллилуйя. Это Его подарок. И как только человек действительно увидит себя таким, как он есть по своей падшей природе, он поймет, что никто не сможет сказать о нем вообще ничего более худшего, чем то, что он сам знает о себе перед Богом. Вы можете сказать о себе: «Они просто не знают всей правды обо мне и о глупостях моего сердца». И когда вы начинаете с этого, вы уже на 75% решили проблему гордости. Вы услышали меня? Просто осознайте это о себе. Люди просто не знают всей правды. Иногда люди хвалят вас, может быть, вы служите, хвалят вас. Напоминайте себе об этом. Они просто не знают моего сердца. Если бы Бог убрал свою руку благодати, люди бы быстро поменяли свою точку зрения. Очень быстро. Друзья мои, давайте вот исправим это положение. Если вы восхищаетесь каким-то человеком, помните, это не он. Это Божья благодать. Реально не он. Я не просто говорю, как правильно говорить, а это реально не он. Именно Божья благодать. Она изобилует, и она подавляет этот грех и поражает его. Божья благодать. А если бы не Божья благодать, то вам там вы тут красоты не найти. Итак, вся наша христианская жизнь – результат исключительной благодати Божьей. Следующий урок для нас. Как только вы увидите действительно себя таким, какой вы есть по своей падшей природе, то вы поймете, вам нечего ожидать похвалы от других. Вам нет смысла, это глупо говорить. А может быть, вы меня оцените уже в конце концов как служителя Божьего? А может быть, вы в конце концов скажете спасибо за все мое служение? Напоминайте себе об этом. Наши дары для служения – это не наша заслуга. Третий принцип. Павел говорит: «Кто такой Павел? Кто такой Аполлос? Они лишь служители, через которых вы уверовали. Один насадил, другой поливал, но взращивал Бог. Нам нечем хвалиться, как если бы мы сами выработали эти дары». Представьте картину. Кто-то ходит в огород, и вот человек выходит в огород и берет лопату, копает. Потом прокопал, взял грабли, сорняки все собрал вместе. Потом взял сито, просеял как-то, или взял семена. Потом взял лейку, полил и накрыл. А потом ушел. Собираются вместе грабли, лопата, лейка и начинают кичиться. «Вот видите, если бы не я, — говорит лопата, — тогда бы тут ничего бы не было». Грабли говорят: «Подожди, не спеши. Ты-то хоть и лопата, но зато мной весь мусор собрали. Самое грязное дело сделали. Так что спасибо мне». А в итоге лейка всех перекрикивает и говорит: «Нет, подождите, если бы ничего не полили, ничего бы не выросло, поэтому оценить меня надо по достоинству». Вы понимаете? Картина простая, вот она, картина церкви.
церкви гордой, церкви, которая болезненна, которая не имеет здоровой атмосферы внутри. Ведь кто лейка, кто грабли, кто лопата? Инструменты. Инструменты. Садовник может пойти взять другую лейку. Или другую лопату. Или другие грабли. А захочет, вообще не будет их использовать. А кто все это сделал в итоге? Садовник. Господь все это делает. Или здесь, например, на радио. Кто я? Кто другие ведущие? Мы лишь микрофоны. Ничего более. Нас легко заменить. Но слава Богу, Он применяет нас для своей славы. Вы, с другой стороны, как мы уже научились, вы не пустое место в Церкви Божией. У каждого из вас есть дар, у каждого из нас есть дар. И наша задача — осознать это. Да восстановит нас Господь и исцелит от всяких глупых предрассудков и наполнит жаждой служить. Я дорог для Бога в Его Церкви. Он что-то вложил в меня. Может быть, даже вы не разбираетесь в своем даре. Молитесь о том, чтобы все, что у вас есть, применять активно для созидания тела Христова. Чтобы гордость не мешала, чтобы возрастало ваше смирение. Бог смиренным дает благодать, чтобы Он использовал вас как можно больше для своей славы. В этом ваше богатство. На самом деле нам нечем хвалиться. Мы лишь инструменты в руках великого Бога. И слава наша, и слава Богу, наше счастье, если эти славные руки возьмут нас и будут нами делать, совершать свое дело. И, наконец, посмотрите на наше служение, насколько оно неполноценно. Наш Господь сказал: «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать». Луки 17:10. И вот здесь опасность, она всегда заключается в том, чтобы сравнивать себя с людьми, у которых, как мне кажется, меньше даров. Но сравнивать себя нужно со святыми прошлых веков, с мужами Нового Завета и, прежде всего, с самим нашим благословенным Царем Царей Господом Иисусом. Ведь мы, по сравнению с Иисусом, знаете кто? Как пигмеи, дикари. Это лучший антидот от ложного чувства превосходства. А вы знали, что Чарльз Сперджин, это проповедник 19 века, однажды сказал о своих собственных проповедях? Он сказал, что не перешел бы улицу, чтобы прослушать проповедь самого себя. И он действительно так чувствовал. Когда человек имеет истинное представление о Евангелии и видит его славу, он не может не чувствовать, что его лучшие усилия невероятно слабы и несовершенны. Чарльз Уэсли писал: «О, если бы 1000 языков была у меня, чтобы петь хвалу». Почему? Потому что чувствовал, что он слаб. Насколько слаб его единственный язык. И когда вы смотрите вот на вещи таким образом, вы понимаете, нам нечем хвалиться. Вы наименьший из всех. Если вы находитесь внизу, никто не сможет вас унизить или оскорбить, потому что вы сами знаете о своих несовершенствах больше любого другого. Но при этом вы сохраняете совершенный баланс. Вы не презираете дары Божьи. Вы видите, что Бог дал дары и другим братьям. И вы прославляете Бога, признавая Его дары в других людях и оказывая им честь, уважение, почтение. Поэтому апостол и говорит: «Осознайте эти вещи и подавайте друг другу пример в уважении Божьих даров, которые вы видите друг в друге, зная, что это Бог совершает. Он берет несовершенный материал и наполняет его своей славой». Если Богу будет угодно, мы продолжим дальше разбирать эти великие и важнейшие наставления в следующем нашем эфире, друзья мои. А вы прославьте Господа. Прославьте этого чудного Царя Царей. Прославьте за то, что Он дал нам свою милость. Вспоминайте: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Вспоминайте об этой славе. Вспоминайте о любви, которая излилась в наши сердца Духом Святым, чтобы и нам исполниться вот такой любви к Господу, при которой мы возненавидим свой грех, мы возлюбим друг друга и не будем вот видеть друг в друге ничего, кроме Божьей любви, следов Его благословенного Духа. Да услышит нас Господь, и да будет Ему вся слава. А тому, кто действующую на силы может сделать несравненно больше, вечная слава, дорогие мои. Аминь. Богу вся слава и честь.

0: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.
1: Послание к Ефесянам, глава 2. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом.

Иисус – Спаситель мира. Он пришел, чтобы спасти мир. Спаситель, обещанный в Священном Писании, пришел на землю, чтобы исцелять, освобождать и спасать. Его жертва на кресте – это воплощение любви и силы Божьей. Мы были спасены не за наши дела, а по благодати, через веру в Иисуса Христа, нашего Спасителя и нашего Мессию. Это истина, которая остается неизменной в веках.

небо, влечешь ты к себе страдальца, который в узах, в стенах один. Ты как бы молвишь: друг, не печалься, будешь ты Богом дальше храним.

небо, влеки же меня в обители, чтобы, скитаясь на этой земле, я всегда помнил, там мой Спаситель. Он меня ждет во славе к себе.

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 7. Завет Бога с человеком. Расстояние между Богом и созданием так велико, что хотя разумные создания и обязаны повиноваться Ему, как своему Творцу, все же они никогда не смогли бы наслаждаться им, как своим блаженством и наградой, без добровольного снисхождения со стороны Бога, которое ему было угодно выразить в виде завета. Первый завет, заключенный с человеком, был заветом дел, в котором жизнь была обещана Адаму и в нем его потомству при условии совершенного и личного послушания. Поскольку через грехопадение человек сделал себя неспособным жить по тому завету, то Господу было угодно заключить второй завет. Обычно называемый заветом благодати, в котором Он предлагает грешникам дар жизни и спасения через Иисуса Христа, требуя от них веры в Него для того, чтобы им быть спасенными, и обещая дать всем тем, кто предопределен к жизни, своего Святого Духа, чтобы дать им желание и способность веровать. Этот завет благодати часто излагается в Писании под названием «Завет», ссылаясь на смерть Иисуса Христа, завещателя, и на вечное наследие и все, что относится к наследию, завещанному в этом завете. В период закона этот завет исполнялся иначе, чем в период Евангелия. Под законом он исполнялся путем обетований, пророчеств, жертвоприношений, обрезания, пасхального агнца и других прообразов и обрядов, переданных еврейскому народу, которые все предвещали грядущего Христа, которых на то время было достаточно и которые были действенны для того, чтобы через действие Духа научать и утверждать избранных в вере в обещанного Мессию, через которого они имели полное отпущение грехов и вечное спасение. Он назывался Ветхим Заветом. В период Евангелия, когда был явлен Христос, суть всего постановления, посредством которых этот завет осуществляется, есть проповедь Слова и совершение таинств крещения и вечери Господней. Хотя их меньше числом и они совершаются с большей простотой и меньшей внешней славой, все же в них этот завет проявлен в большей полноте, доказательстве и духовной силе. Всем народам, как евреям, так и язычникам, он называется Новым Заветом. Таким образом, существуют не два завета благодати, отличающихся по сути, а один и тот же, но осуществляемый по-разному.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Джон МакАртур. Слово Господа к его церкви. Ефес. В традиционном давнем церковном календаре, уходящем корнями в прошлое еще до Средневековья, 24 августа всегда отмечалось как День Святого Варфоломея. Однако само по себе это не особенно примечательно. В День Святого Варфоломея 24 августа 1572 года Римско-католическая церковь совершила покушение на французских протестантов. Это была резня в день святого Варфоломея. За этим последовала волна насилия католической толпы, приведшая к гибели 3000 протестантов. Это исторически делает день святого Варфоломея знаменательным. Но 24 августа 1662 года, ровно 90 лет спустя, снова в день святого Варфоломея в Англии произошло удивительное и значительное событие. 2000 верных английских пуританских пасторов были навсегда изгнаны из своих церквей национальным правительством. Это называлось актом единообразия. И идея состояла в том, чтобы заставить замолчать всех тех, кто проповедовал что-то другое, кроме ересей того времени. Акт о единообразии лишил этих 2000 пуританских пасторов их кафедр и, как следствие, заставил замолчать подавляющее большинство евангельских проповедников в Англии. Это называлось «великим изгнанием». И это не было изолированным событием, и оно имело гораздо большее, чем временное значение. На самом деле это была, возможно, величайшая духовная катастрофа в английской истории. Это была такая катастрофа, что она стала разделительной точкой в духовной истории этой нации. Мэтью Мид, один из пуритан, сказал: «Этот роковой день заслуживает того, чтобы быть написанным черными буквами в календаре Англии». Говорили, что это было величайшее духовное бедствие, когда-либо случившееся в Англии. Она возглавлялась лидерами-отступниками, которые, по сути, установили порядок всеобщего осуждения Библии, Евангелия и Господа Иисуса Христа. Иэн Мюррей писал: «После того, как 2000 проповедников замолчали, наступила эпоха рационализма, холодности за кафедрой и безразличия на скамье, эпоха скептицизма и мирских ценностей, которые так далеко зашли, что свели национальную религию к простой пародии на христианство». В 1852 году Джей Би Марстон писал: «В качестве доказательства Божьего неодобрения началась долгая, непрерывная череда бедствий, и в течение 5 лет Лондон дважды подвергался опустошению. Он и другие рассматривали эти бедствия как Божий суд за великое изгнание». Первая катастрофа. Помните, изгнание произошло в 1662 году. Первая катастрофа в полную силу разразилась в 1665 году, всего лишь 3 года спустя. Это была чума, от которой погибло 100 тысяч человек, четвертая часть населения Лондона, и в основном она передавалась через укус крысиной блохи. Историки говорят, что город был омыт мертвыми телами и канализационными стоками. В течение года за этим последовал лондонский пожар 1666 года, в результате которого погибло от 70 до 80 тысяч человек, и дотла сгорело 90 церквей. Марсден, опять же, писал: в 1852 году. Последовали другие бедствия, более продолжительные и гораздо более ужасные. Религия была почти уничтожена, светильник Божий погас. Религия была почти уничтожена, светильник Божий погас. За этим в Англии последовала культура холодности, культура бесплодия. Джейси Райл говорит: «Великое изгнание нанесло ущерб делу истинной религии в Англии, которая, вероятно, никогда не будет восстановлена. Следующие 25 лет после Великого изгнания были отмечены одним длинным списком попыток заставить замолчать рассеянных пуританских проповедников. В течение 25 лет они преследовали их, куда бы они ни пошли, и пытались заткнуть им рты. Проповедь Божьей истины стала преступлением». Наверное, это правда, что Англия никогда так и не оправилась после этого. В Евангелии от Иоанна 3:20 мы читаем: «Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет. Каждый, кто творит зло, ненавидит свет». И хотя мы не знаем точно, где мы находимся в нашей истории, не знаем, будет ли в будущем большое гонение для нас, когда провозглашенная истина Божья станет преступлением. Но мы знаем, что существует быстро растущая враждебность по отношению к истине. Это поколение стремится творить зло с головокружительной скоростью, и каждый, кто творит зло, ненавидит свет. Поэтому думаю, что рано или поздно мы столкнемся с растущей враждебностью со стороны быстро развивающегося и доминирующего язычества. К сожалению, после Великого изгнания в Англии были сожжены не только церковные здания, но и сама церковь, которая, казалось бы, уже никогда не восстановится, что ставит вопрос: что будет с нами, когда враждебность достигнет такого уровня, если это произойдет? Будем ли мы следовать этой истории? Я, конечно, надеюсь, что нет. Церковь всегда была островом в море язычества. Так было с самого ее начала. Высочайшая амбиция верного слуги Уильяма Тиндейла, жившего с 1494 по 1536 год, взывает к нам. Вот что сказал Тиндейл: «Я призываю Бога записать на тот день, когда мы предстанем перед Господом нашим Иисусом, чтобы дать отчет о наших деяниях, что я никогда не изменял ни одного слога Слова Божьего, идя против моей совести, и не сделаю этого сегодня, даже если бы все, что есть на земле, будь то удовольствие, слава или богатство, могло бы быть дано мне». Уильям Тиндейл. Это стоило ему жизни. Он был убит за истину, за преступление провозглашения истины, за преступление перевода Священного Писания. Это тот же самый мир в руках того же дьявола, в той же самой тьме, принужденный к тем же злодеяниям, нечестию, неправедности и беззаконию. В некотором смысле это новый день для церкви. Во всяком случае, в нашей стране быть христианином не является преступлением. Как долго это будет разрешено, мы не знаем. Но для того, чтобы мы могли ясно видеть, чего Господь ожидает от нас в ближайшие дни, хочу, чтобы вы взглянули на Откровение 2 главу. В Откровении 2 и 3 главах есть 7 посланий, написанных 7 церквям. Они вложены в чудесную книгу Откровения. Они относятся к 7 церквям. Если вы перейдете к 1 главе, 11 стиху, они там перечислены: Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаодикия. Все это города Малой Азии, которые были бы современными городами в Турции. Фактически в таком порядке почтовый маршрут проходит через всю страну, останавливаясь в региональных почтовых центрах. Иоанн, как вы помните, находится на острове Патмос. Откровение 1 глава 9 стих. Потому что Слово Божье и свидетельство Иисуса – это преступление. И в 90 лет его отправили на скалу в Эгейском море, которая является тюремной колонией, разбивать камни. И когда он попадает туда, Господь дает ему удивительное видение из книги Откровения. Первое его видение было видением Христа, движущегося посреди своей церкви. В 12 стихе Иоанн слышит голос, он оборачивается, смотрит в это видение и видит семь золотых светильников, которые, как говорится в 20 стихе, представляют семь церквей. И затем также есть семь звезд в правой руке Господа. И это семь посланников, скорее всего, семь пасторов из тех семи церквей, которые прибыли на Патмос. И Иоанн получит, запишет книгу Откровения, скопирует ее еще шесть раз и передаст по одной копии каждому из этих семи человек, чтобы они отнесли ее в свои разные церкви с письмом к каждой церкви, вложенным в книгу. Когда мы смотрим на эти семь посланий от Господа, который описан здесь в видении как «подобный Сыну Человеческому, одетый в одежду, доходящую до пят, и опоясанный на груди золотым поясом». Это его священническая внешность. Его голова и волосы были белыми, как белая волна, как снег. В этом его мудрость, его слава, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны Халкаливану, как раскаленные печи. В этом его всеведение. И в ответ на то, что он видит, он судит. И голос его — это его слова, как шум вод многих. И в своей руке он держит этих семь служителей, этих семь пасторов. И из уст его выходил острый с обоих сторон меч, чтобы защитить свою церковь. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Это великолепное изображение Христа, которое так ошеломляет, что Иоанн падает, как подкошенный. Господь говорит: «Встань и пиши». Семь золотых светильников представляют церковь. Семь посланников представляют лидеров церкви, семь звезд. И я собираюсь дать вам семь писем. Это были настоящие церкви в реальных городах. Это не какой-то взгляд на историю, это просто семь реальных церквей в семи местах Малой Азии. Но они были подобны церквям на протяжении всей истории. Всегда будут церкви, подобные этим церквям. Малая Азия – языческая страна. Они, опять же, острова в море язычества. Когда вы читаете эти семь посланий, вы понимаете, что они страдают. Иоанн страдает. Еще в 1 главе 9 стихе он называет себя соучастником в скорби. Он проходит через проблемы, потому что он изгнанник. Это церкви, которые испытывают скорби, преследования, посягательства мира, лжеучителей, лжеучения, компромиссы, холодность, безразличие. Это церкви, подобные церквям на протяжении всей церковной истории. Только две из семи церквей верные, две из них – церковь в Смирне и церковь в Филадельфии. В письмах к ним не возникает никаких проблем, Христос их просто хвалит. Пять из них находятся в серьезной опасности. Это Ефесская, Пергамская, Фиатирская, Сардисская и Лаодикийская церковь. Наш Господь обращается к каждой из этих церквей, противостоя зарождающейся опасности, которая проникает в церкви из языческой культуры, в которой они находятся. Это так поучительно для всех нас. В них тоже есть своего рода последовательность. Мы увидим это по ходу дела. Имейте в виду, что это настоящие исторические церкви в реальных городах, состоящие из настоящих верующих. но они являются симптоматичными и символизирующими церкви на протяжении всей истории. Некоторые из них просто уникально хороши, надежны и верны, но это исключение. Большинство из них представляют собой смесь добра и зла. И по мере того, как мы продвигаемся, по мере того, как они удаляются от Ефеса, они, кажется, идут по нисходящему пути. Они становятся все хуже. Мы узнаем об опасностях, с которыми сталкиваемся и мы с вами во враждебном мире. Давайте прочитаем послание к первой церкви в начале второй главы, стихи с 1 по 7. «Ангелу или посланнику, пастору Ефесской церкви напиши: так говорит держащий семь звезд в деснице или в правой руке своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Кто это? Это Господь Иисус Христос, Сын Человеческий, изображенный в видении первой главы. Господь — это тот, кто говорит здесь. Это Он обращается к Ефесской церкви. Во втором послании к Смирнской церкви сказано им: так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Опять же, это Господь. Следующее письмо в Пергам, во второй главе 12 стихе: так говорит имеющий острый с обоих сторон меч. Следующее письмо в Фиатиру, 18 стих: так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. И в третьей главе: ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. И в третьей главе: ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. И к Филадельфии в третьей главе 7 стихе: так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который открывает и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Это те же описания Христа, которые мы уже встречали раньше, в первой главе. Лаодикийской церкви в 3 главе 14 стихе так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало, прототокос, создание Божьего. Вот как описан Христос в начале первой главы. В каждом случае Христос обращается к своей церкви. Итак, первая глава – это Христос, действующий в своей церкви, работа Христа в своей церкви. А теперь слово Христа к его церкви. Так вот, первое обращение здесь к церкви в Ефесе. На сегодняшний день это Турция, и он называется Кушадасы. Это древний Ефес. И руины этого города все еще невероятно примечательны. Это одни из величайших руин на нашей планете. Церковь в Ефесе была духовно сильной, хорошо основанной, ее обучали лучшие из возможных лидеров, лучшие из возможных проповедников и учителей. Позвольте мне дать вам небольшую предысторию. Вероятно, она была основана Акилой и Прискилой, которые в 18 главе Деяний были оставлены там апостолом Павлом. Возможно, они были первыми людьми, которые создали эту церковь. Позже, в 18 главе, мы узнаем, что пришел другой человек и оказал влияние на эту церковь. Его звали Аполос. Он приехал туда из Александрии и был силен в священных писаниях и в Ветхом Завете. Но он знал только крещение Иоанна Крестителя. Поэтому Акила и Прискила научили его Евангелию Иисуса Христа. Он оставил там группу последователей Иоанна Крестителя, с которыми Павел позже встретился во время своего третьего миссионерского путешествия, когда приехал в Ефес. Он разъяснил Евангелие тем последователям Иоанна Крестителя и крестил их во имя Господа Иисуса. Это записано в Деяниях 19 главе. И затем остался там на 3 года. 3 года Павел обучал и переподготовлял тамошних пасторов. Деяния 20 глава. Они так сильно любили его, что плакали, когда он сказал, что он уезжает. Тимофей был пастором церкви в Ефесе. На самом деле, когда Павел написал свое послание к нему, он дал ему инструкции о том, как управлять именно этой церковью. Там служил пастором и другой верный слуга по имени Тихик, и, наконец, великий апостол Иоанн. так что у них было все самое лучшее. Акила, Прескила, Аполлос, Павел, Тимофей, Тихик и апостол Иоанн. Она действительно была прочно основана на том третьем миссионерском путешествии Павла, когда он пробыл там целых 3 года. У нее было удивительное начало. Вернитесь к 19 главе Деяний. Мы не будем вдаваться в подробности, но это будет замечательно увидеть. В то время, как Евангелие приходит туда с Акилой и Прескилой и обогащается Аполлосом, в 19 главе все действительно разворачивается. Павел приехал в Ефес и нашел несколько учеников. Он сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они сказали: «Нет, мы даже не слышали, есть ли Дух Святой». И все они все еще были связаны с Иоанном Крестителем. Он говорит им истину Евангелия, они верят, они крещены, и по сути рождается церковь. 8 стих. «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословия путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал училище Тирана. Это продолжалось до 2 лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены, то есть греки. Это распространилось по всей Малой Азии. Вот как это попало в другие города. Именно насаждение церкви в Ефесе положило начало этим другим городам. 11 стих. «Бог же сотворил немало чудес руками Павла». Действительно, необыкновенные чудеса. Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Другими словами, некоторые из ложных экзорцистов пытались воспользоваться именем Павла, но не сработало. Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел неизвестен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Плохой день для фальшивых экзорцистов. 17 стих. «Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли их перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Драхма приблизительно соответствовала дневному заработку. С такой силою возрастало и возмогало слово Господне. Какое удивительное это начало для церкви, говоря о насаждении церквей. Какое это прекрасное и невероятное начало. Позже в этой 19 главе, конечно же, происходит бунт, когда противники Евангелия начинают противостоять, и Павлу приходится спасаться бегством. Действительно удивительное, удивительное начало. Они были освобождены от идолопоклонства. 23 стих. «И в то время произошел немалый мятеж против пути Господня». 29 стих. «И весь город наполнился смятением, схватив македонян Гая и Аристарха, спутников Павловых. Это переросло в беспорядки». Почему начался бунт? Потому что Евангелие разрушало бизнес по продаже идолов. Это было удивительное, прекрасное начало. Теперь немного об этом городе. Вы можете вернуться к Откровению 2 главе. Немного об Ефесе. Ефес был местом, где жил Иоанн. Я думаю, примерно в 100 километрах от того места, где он был на Патмосе. По-видимому, Иоанн отправился в Ефес после падения Иерусалима. И сейчас ему за 90, и он действительно последний апостол и патриарх той эпохи в церкви. Хотя Пергам, по-видимому, был фактической столицей, Ефес был, безусловно, величайшим городом. Он назывался «Луминазия» по-латынски, «Свет Азии», известный по многим причинам. Здесь была самая большая гавань в Малой Азии. Если вы отправитесь туда сегодня, вы ничего этого не увидите, потому что река, впавшая в гавань, за столетия заполнилась илом. Но в те дни это была величайшая гавань в Малой Азии. Туда привозили много товаров и оттуда же отправляли их. В Ефес вели четыре большие дороги. Одна шла с севера, из Пергама и Смирны. Одна шла с северо-востока, из Сардиса, Галатии, Фригии, в Ефес. Одна шла с юго-востока, великий торговый путь от Евфрата через Колосы и Ладикию в Ефес. Одна с севера, из богатой долины Меандра. Все сходились в Ефесе. Он назывался рынком Азии. Это был Коринфский порт. В более поздние времена, когда мучеников привозили из Азии, чтобы бросить львам на аренах Рима, Игнатий называл Ефес «шоссе мучеников». Их доставляли через Ефес в Рим. Это стало ярмаркой тщеславия для древнего мира. Политически это был свободный город. Рим предоставил Ефесу право самоуправления. Там не было римских войск, там была своя независимость. Крупнейшим событием каждого года были Великие игры, соперничавшие с Олимпийскими играми. Ефесские игры – это было грандиозное зрелище легкой атлетики, драмы, парадов и жертвоприношений. И когда Павел завершает свое первое послание Коринфянам, в 16 главе 8 стихе он говорит: «В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Почему он хотел остаться? Почему он хотел остаться до Пятидесятницы? Потому что в мае месяце проходили игры, и паломники со всего древнего Средиземного мира приезжали в Ефес, и для Евангелия открывалась великая дверь. Скорее всего, он не смог остаться из-за бунта, который устроил там один серебряник, но он хотел этого. С религиозной точки зрения Ефес был центром поклонения Артемиде или Диане, иногда называемой Артемидой. Диана или Артемида была самой священной богиней в цивилизованном древнем греко-римском мире, а храм Дианы был одним из семи чудес света. В Александрии был маяк Фарос, в Египте были пирамиды, висячие сады в Вавилоне, гробница царя Мавсола, колосс Родосский, статуя Зевса на горе Олимп и храм Артемиды или Дианы в Ефесе, сделанный из сверкающего персидского мрамора. Он был 130 метров в длину, 1,5 городских квартала и 80 в ширину. Колонны достигали 18 метров в высоту, 130 колонн, 37 из них были украшены золотом и драгоценными камнями. И все это было даром царей. Алтарь неописуемо прекрасный был вырезан греческим скульптором Проксителем. Это был музей. И этот храм был убежищем для преступников. Худшие преступники в мире нашли свое убежище в Ефесе, что вело только к разврату в городе. Это также был берег Средиземного моря. Богатые хранили свои сокровища во внутреннем святилище храма, потому что оно было священным. Довольно странно, что один и тот же храм является и убежищем для преступников, и банком. Это был большой бизнес, заключавшийся в продаже идолов, которые помещали в колеснице, в доме или вешались на шею. Это было неописуемо. Историки утверждают, что там были десятки евнухов, тысячи жриц, проституток, бесчисленные певцы, флейтисты и танцоры. Поклонение было своего рода истерией. Разврат, пьянство, сексуальные извращения, безумство, бесстыдного увечья и уродования. Гераклит писал, что нравы храма были хуже, чем нравы животных. Люди, сказал он, которые занимались этим, годились только на то, чтобы их утопили. В центре такого греховного города собралась группа мужчин и женщин, провозглашающих послание Иисуса Христа. И несмотря на их окружение, некоторые из величайших побед благодати, которые когда-либо были одержаны в городе Ефес. Церковь процветала, церковь росла. Проповедь Павла повлияла на поклонение идолам. Продажи серьезно упали. Маленькая паства начала расти, обучаемая Тимофеем и в конечном счете Иоанном. Невероятно. Верное маленькое стадо в том месте. Это подводит нас ко второму стиху. Похвала. Эта церковь заслуживает похвалы. И если о них можно сказать что-то хорошее, то это замечательно, потому что мы помним о том, откуда все эти люди были обращены, из доминировавшей там культуры. Второй стих. «Я знаю твои дела, твой труд и стойкость, и что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь стойкость, и для имени моего трудился и не изнемогал. Если бы эта церковь была в вашем городе, вы бы захотели к ней присоединиться. Я знаю твои дела, твой труд, твой копос, труд до изнеможения. Такой труд, который требует всего, что могут дать разум и мышцы. Это была церковь, состоящая из таких людей, которые трудились ради Царства Божьего, ради Евангелия. Они не были ленивыми, они не были равнодушными, они были заняты. Они отдавали все, что у них было. В отличие от некоторых людей, которые посещают церковь, и все, что им нужно, это место в ложе, чтобы их развлекали, или банкетный стол, чтобы их кормили духовной пищей. Есть много зрителей и наблюдателей, которые любят есть плоды урожая, но не хотят участвовать в его насаждении и культивации. Но не эта группа в Ефесе. Все они были прибавлены к церкви, и они всегда продолжали отдавать дальше. Учить, любить, делиться, провозглашать Евангелие и служить друг другу ради Христа. Они были активны. Не церковь, предлагающая

или оставаться. Слово «хупа» означает «под». Это не мрачное смирение, это не означает сдаться, но это мужественная отвага, которая принимает трудности, страдания, преследования и потери. Это непобедимое отношение, которое невозможно ни подавить, ни разрушить. Оно все переносит. Они были стойкими, они оставались в этом. Их действия были благородными и прославляющими Бога. Они упорно трудились над этим, они выдерживали трудности и стояли твердо. Трудолюбивые, терпеливые и стойкие. Какая замечательная церковь! Не ленивая, не ищущая мгновенного удовлетворения. Кроме того, во втором стихе говорится о них еще кое-что. Ты не можешь сносить развратных. Ты не можешь терпеть злых людей. Они были нетерпимы ко греху. Они были чувствительны к присутствию зла. Они ненавидели злодеев, как Бог ненавидит злодеев. Они возмущались злом. Они возмущались злодеями. Они возмущались грехом. Они возмущались грехом в церкви. Они осознавали тот вред, который наносит грех общению и свидетельству. Они видели, что грех в церкви разрушает единство церкви и разрушает свидетельство церкви. Они ненавидели все, что было морально плохо, все, что было духовно плохо. Они знали, что немного закваски квасит все тесто. Павел сказал им в письме, которое он написал церкви, в послании к Ефесянам, «Не давайте места дьяволу». И они этого не сделали. Они не хотели иметь ничего общего с тем, что было от сатаны. Конечно, они ненавидели зло вне церкви. Но это говорит нам о том, что они ненавидели зло внутри церкви. Возможно, они следовали указаниям Господа в Евангелии от Матфея 18 главе. Когда они видели, что кто-то грешит, они шли к этому человеку, потом брали двух или трех и затем рассказывали церкви, стремясь обратить грешника к покаянию. Я не знаю, что еще вы могли бы сказать о благородстве церкви, кроме как сказать, что они неустанно трудились, находясь под огромным давлением, никогда не сдавались и в то же время подавляли зло. Или вы могли бы сказать так: «И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Это церковь с проницательностью. Откуда берется проницательность? Но очевидно, что она исходит от знания истины, верно? Единственный способ распознать ложь – это знать что? Правду. Вы должны знать истину, чтобы увидеть ложь и заблуждение. Это действительно удивительно, замечательная церковь. Они были ортодоксальными в вере не потому, что они родились такими, не потому, что у них была такая атмосфера, которой они пропитывались, но они были ортодоксальными, потому что их учили с самого начала. Их учили Акила и Прескила, их учил Аполлос, их учили Тимофей и Тихик, Павел и Иоанн. Они были хорошо обученной церковью. Их теология была настолько здравой, что они могли буквально сверить кого угодно с истиной и разоблачить любое заблуждение. По словам Петра, они были готовы дать отчет всякому, если кто спросил бы их о той надежде, которая была в них. Много злых людей приходило в собрание, особенно в раннюю церковь. Сатана все время проникал в эти ранние церкви. Иудаисты и лжеучителя были повсюду. Эта церковь серьезно отнеслась к предупреждению. Апостол Павел их действительно предупреждал об этом в Деяниях 20 главе. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, введут вас в заблуждение, чтобы увлечь учеников за собою». Он предупредил их, и вы помните, что в Деяниях 20 главе говорится, что он предал или верил их Слову Божьему, могущему назидать их. Это было в его прощальной речи, Деяния 20:28 и далее. Когда злые люди всех типов и всех мастей, эмиссары лжеучения, неважно какого, проникли в церковь в Ефесе, они были там разоблачены,
Они

прошли тестирование и провалили его. Единственными, кого принимали в эту церковь, были те, кто был верен учению Слова Божьего. В 6 стихе, в частности, говорится, что они ненавидели дела николаитов, еретическую группу, которую также ненавидят Бог и Христос. Удивительная церковь, трудолюбивая, стойкая, нетерпимая ко греху, знающая богословие в истине, чтобы уметь различать истинных учителей от лжеучителей. И они сделали все это, посмотрите на 3 стих. «Для имени Моего трудился и изнемогал». Это было воплощение их учения, не так ли? Они делали это ради чести своего Господа. Они обладали удивительной выносливостью. Они были духовными марафонцами. Он уже сказал: «Я знаю твой труд и терпение» во 2 стихе. Теперь он снова говорит «терпение» и добавляет «переносил». Но ключ здесь: «ради имени моего трудился и изнемогал». Конечно, приходят разочарования, приходит критика, приходит восстание, приходит борьба. Они никогда не уставали. Трудолюбивая, настойчивая, стойкая, неустрашимая, удивительная группа верующих. И все это они делали, говорит Христос, ради имени Моего. Они сделали это ради Христа. Они сделали это ради Христа. Высший мотив. Ради имени Христа. Павел вышел проповедовать Евангелие Римлянам 1 ради имени. Иоанн в своем послании говорит о тех, кто вышел проповедовать ради имени. Не было никаких личных амбициозных планов. И затем в 6 стихе говорится, что они выступали против лжеучения николаитов. Кто они были? Немного трудно знать точно, но это происходит от того же греческого слова, что и победители, завоеватели. Может быть, это какая-то ересь, развившаяся от человека по имени Николас. Возможно, это были его последователи. Мы не знаем, кто он был такой. Но в конце концов, это превратилось в какой-то ложный культ, в своего рода секту. Некоторые историки говорят, что для него была характерна крайняя снисходительность, грязь и нечистота. Во 2 главе мы увидим это снова, и это связано с вааламизмом, когда допускалось то, что было чувственным и соблазнительным в церкви, какой-то ложный культ, какое-то ложное, развращающее, еретическое движение, и они ненавидели это. Я думаю, что именно Климент Александрийский однажды сказал о николаитах: «Они предаются удовольствиям, как козлы, ведя жизнь полную потакания своим желаниям». Это ассоциировалось с разгульной жизнью, безнравственностью, извращениями, может быть, во имя благодати, может быть, своего рода распутной вольностью, но они справедливо ненавидели это. Вы знаете, во всех смыслах и целях вы бы сказали, что это великая, прекрасная церковь. Но в 4 стихе мы переходим от похвалы к осуждению. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Безошибочно, ты оставил первую любовь твою. Что вы этим подразумеваете? Пламенная любовь, которую вы испытывали ко Христу в тот день, когда вы были освобождены из царства тьмы. Пылающее сердце, которое у вас было, как у тех, кто шел по дороге в Эммаус, когда Писание и истина озарили вас, и вы увидели значение Его смерти и воскресения, когда вы поняли, что вы были освобождены от власти мира. День, когда вы почувствовали себя Петром. «Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Ты знаешь, что я люблю Тебя. Ты знаешь, что я люблю Тебя». Как Он сказал 3 раза в Евангелии от Иоанна, 21 главы. «И те первые дни горячих сердец, страстного труда, преданность Христу, поглощенность им, любовь к Нему сменяли своего рода послушной доктринальной холодностью. Жар той первой любви прошел, и они оставили ее. Они оставили ее». Вы знаете, это опасно для всех нас. Я думаю, что мы очень похожи на церковь в Ефесе.
усердно трудимся, упорствуем, терпим, знаем истину. У нас есть проницательность. Мы ненавидим грех. Мы способны разоблачать разные заблуждения и ереси. Но опасность для нас состоит в том, что мы можем оставить свою первую любовь ко Христу. Это в действительности исходит из книги Иеремии 2 главы. И Иеремия говорит: «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши чери Иерусалима. Так говорит Господь: я вспоминаю о дружестве юности твоей, когда ты была невестою, когда ты последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Ты бы последовала за мной куда угодно. Я помню, говорит Бог, любовь во время твоего обручения. Я это помню». Иеремия продолжает: «Вы давно оставили это». И это тоже послание, которое Господь церкви дает церкви в Ефесе. Медовый месяц закончился. Любовь к Христу остыла, и это очень опасно. Охлаждение любви к Христу является предвестником духовной апатии. Апатия – это предвестник любви к чему-то другому. Любовь к чему-то другому означает любовь не к Христу, а к чему-то другому, и это означает компромисс со злом, и это означает разложение, и это означает смерть, и это означает суд. И вот в какой последовательности идет духовное скольжение вниз, начиная с Ефеса в Пергам, в Фиатиру, в Сардис, и в конце концов вы оказываетесь в Лаодикии. В конце концов вы становитесь тем, кого Господь выплевывает изо рта. Доктринально здравые, нравственно чистые, ревностные, трудолюбивые, дисциплинированные, рожденные невероятным образом посреди вершины язычества, рожденные во время чудесного начала, со знамениями и чудесами и взрывом проповеди Евангелия, получивший привилегию учиться у самых лучших из всех возможных лидеров. У них было все это. Вы все еще приходите в церковь, вы все еще работаете, вы все еще отдаете, вы все еще верите, вы все еще поете, вы все еще придерживаетесь истины, но я знаю, что вы не любите меня так, как раньше. Вы не любите меня так, как раньше. Это не высший мотив. Когда ваше сердце охлаждается, вы в опасности. Насколько это серьезно? В 5 стихе Господь говорит: «Итак, вспомни, откуда ты не спал. Вспомни, откуда ты не спал». Что насчет вас? Равнодушны ли вы к хождению в церковь? Равнодушны ли вы к чтению Священного Писания? Вы верите в правильные вещи? Так ли они дороги вам, как когда-то, когда вы вырвались из тьмы на свет, когда вы были избавлены от греха, смерти и ада? Или вы уже остыли? Начните с воспоминаний. Вернитесь назад. Вспомните, как это было, когда вы были по-настоящему обращены. Вспомните, откуда вы не спали. Вернитесь назад и вспомните тот славный опыт, который был у вас, когда вы только пришли к Христу, а затем покайтесь. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, говорит Христос. Вы знаете, как вы можете восстановить свою любовь? Вернувшись назад и сделав то, что вы делали в самом начале. Вспомните, покайтесь в своем недостатке любви, в неспособности любить Господа всем своим сердцем, душой, разумом и силой. Покайтесь в любом холодном, механическом служении Христу, а затем обратитесь и совершайте те дела, которые вы совершали в самом начале. Вернитесь назад и начните все сначала. Вы возразите: «Но это своего рода незначительный дефект, не так ли?» Потому что если вы посмотрите на 5 стих, он говорит дальше: «А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места твоего, если не покаешься. Я собираюсь закрыть церковь». Можете ли вы представить себе, когда тот пастор из Ефеса прочитал вот это письмо той церкви, какова была их реакция? Либо вы покаетесь, вспомните и вернетесь к тому, что делали в начале, с любовью Христа, горящей в вашем сердце,
либо я закрою ваши двери. Это не будет счастливым приходом. Я сдвину светильник твой. Это будет конец существования этой церкви. Я закрою церковь. Я прекращу ее. Это случилось? Да, так и случилось. Так и произошло. И все это было так чудесно. Сегодня в Ефесе нет ни одной церкви. Даже города там нет. Несколько заключительных наставлений в 7 стихе для всех нас. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Другими словами, вы слушаете, вы слышите, послушайте все то, что я только что вам сказал. Эти слова выходят далеко за пределы той одной реальной церкви, находящейся в определенном месте в то время. Это выходит за рамки всех вас, кто это слышит. Послушайте, это послание для всех христиан, для всех церквей во все времена. Поймите опасность оставить свою первую любовь и найти свою волнующую страсть в чем-то другом, кроме Христа и Его Царства. И затем обещание «побеждающему». Этот термин «побеждает» взят из 1 Иоанна 5 главы 4 и 5 стихов. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, которая победила мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верит, что Иисус Христос есть Сын Божий?» Итак, побеждающему — это призыв к верности. Побеждающему я дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего. Это картина рая. Эдем был сотворен раем Бога на земле. Бытие 2 и 3. Небеса — это рай Бога наверху. Откровение 22 глава. Побеждающему истинно верующему, верному верующему, я обещаю тебе небеса. Почему он так говорит? Потому что если вы там, и вы верный верующий, истинно верующий, и Господь поканчивает с вашей церковью, вы можете сделать вывод: «Все кончено, я обречен». Но нет, побеждающему даже в той церкви, которая оставила свою первую любовь, Христос обещает Божий рай. Он обещает вам небеса. Как мы увидим дальше, когда будем рассматривать другие послания к церквам, что именно здесь начинается скатывание вниз, с расставания с той первой любовью. Даже те из нас, кто является верующими, кто вкусит древо жизни в Божьем раю, как это описано в Откровении 22 главе на небесах, мы должны проверять себя в том, чтобы нам не оставить нашей первой любви. Можем ли мы позаимствовать из сегодняшнего урока, что в Ефесской церкви были и те, кто на самом деле не смог пребывать во Христе и ушли? Возможно. Не делайте этого. Оставайтесь. Побеждайте через вашу веру, и Христос обещает вам в награду небеса.

0: Радио «Новая жизнь». И станет сложное простым.
1: Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы хиттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иевусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию. Не вступай с ними в союз и не щади их. И не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите и рощи их вырубите. И истуканов, богов их, сожгите огнем. Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и мышцею высокою, и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов, и воздает ненавидящим его в лице их, погубляя их. Он не замедлит ненавидящему его, самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. И если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь Бог твой всякую немощь. И никаких лютых болезней египетских, которые ты видел и которые ты знаешь, не наведет на тебя. Но наведет их на всех ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе. Да не пощадит их глаз твой. И не служи богам их, ибо это сеть для тебя. Если скажешь в сердце твоем, народы сии многочисленнее меня, как я могу изгнать их? Не бойся их. Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом. Те великие испытания, которые видели глаза твои, великие знамения, чудеса, и руку крепкую, и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой. То же сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. И шершни нашлет Господь Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего. Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный. И будет Господь Бог твой изгонять пред тобою народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя полевые звери? но предаст их тебе Господь Бог твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут, и предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из Поднебесной. Не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое.

один из тех, кого Бог заметил. Ты один из тех, кого Он не прошел. Ты один из них.

Момент истины. Практическое богословие. Зло в наших желаниях обычно кроется не в том, что мы чего-то хотим, а в том, что мы хотим этого слишком сильно. Нежелание терпеть и смиряться, не имея чего-либо, это вожделение. Проблема не в том, что вы хотите, например, выйти замуж, иметь дом или автомобиль, а в том, что вы хотите этого слишком сильно. Греховная сущность человека ведет борьбу за незамедлительное удовлетворение страстных желаний, но разум не позволяет удовлетворить их все сразу. Это война. Огромное желание отдыхать, получать наслаждение, иметь лучшее, более красивое и здоровое тело, занимать более значимые положения в церкви и в обществе, обладать большими материальными возможностями, иметь лучшего мужа или жену – это воюющее вожделение. Разум человека, захваченный необузданными влечениями, полностью подчиняется им и заставляет делить окружающих на друзей и врагов. В такой системе ценностей друзья – это те, кто способствует удовлетворению его страстей, а враги – те, кто мешают этому. Всякий, кто становится на пути заветных желаний, мгновенно превращается в объект недовольства, против которого и начинается вражда. Жаждущий более значимого служения враждует против лидеров церкви, которые не поручают ему ничего подобного. Мечтающие об идеальном супруге станут враждовать против своей второй половины, замечая несоответствие своему идеалу. Захваченные мечтой о богатстве враждуют с родителями, супругами, работодателями, государством, если те не способствуют ее воплощению. Возомнивший себя кем-то великим, желает, чтобы все относились к нему с почтением, поэтому будет враждовать против всякого, кто обратится к нему без должного уважения или же унизит и оскорбит его. Если вы не научитесь обуздывать свои желания, ограничивать свое «хочу», то именно по этой причине вы станете инициатором ссор. Там, где вожделение, где кипят страсти, всегда будет вражда. Мудрость проявляется в самоконтроле, способствующем мирной жизни с ближними и Богом.

0: Молитва пуритан.
1: Боже мой, я благословляю Тебя за то, что Ты даровал мне око веры, видеть в Тебе Отца, знать Тебя как Бога Завета, познавать любовь Твою, привитую мне. Ибо вера есть благодать единения, которым я объясняю свое право принадлежать Тебе. Верою я бросаю якорь ввысь, туда, где обитаешь Ты, и обращаюсь к Тебе, называя Господом моим. Благоволи жить и действовать во мне, обоняя молитвы мои, как благоухание приятное, живя среди словословий моих, говоря словами моими, действуя в делах моих, обитая в жизни, побуждая возрастать в благодати. Твоя преизобильная благость помогает мне веровать. Но вера моя слаба и непостоянна, ее свет тускл, шаги не тверды, умножается она медленно и угасает часто. Она должна восходить к небесам, но повержена в прах. Господи, преврати эту божественную искру в полыхающее пламя. Когда вера спит, сердце мое становится источником всякого мерзкого желания, клеткой, в которой содержатся злые похоти, что рвутся на свободу, вредоносным древом, что приносит ядовитые плоды, обочиной, где произрастают плевелы. Господи, пробуди веру, дабы она являла силу свою, доколе душа моя не вместит небеса и не извергнет из себя всякую нечистоту.

0: Радио «Новая жизнь».
1: И станет сложное простым.
2: И это притчи Соломона, которые собрали мужи Иезекии, царя Иудейского.
3: Слава Божия облекать тайною дело, а слава царей исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою. Не величайся пред лицем царя, и на месте великих не становись, потому что лучше, когда скажут тебе «пойди сюда повыше», нежели когда понизят тебя перед знатным, которого видели глаза твои. Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя. Любовь и дружба освобождают. Сбереги их для себя, чтобы не сделаться тебе достойным поношения. Сохрани пути твои благоустроенными. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично. Золотая серьга и украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха. Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Нашел ты мед, ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложные свидетельства против ближнего своего. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Как моль одежде и червь дереву, так печаль вредит сердцу человека. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напой его водою, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Северный ветер производит дождь, а тайный язык — недовольные лица. Лучше жить в углу на кровле —